0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Улица Семашко проектировалась в далеком 1770 году, но застраивалась медленно, частями, из-за сложного рельефа. Раньше эта улица называлась Мартыновской, потому что в XIX веке на склоне Ковалихинского оврага поселился богатый полковник Мартынов. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю вам познакомиться с улицей Семашко в районе ее пересечения с Ковалихинской улицей. Если встать спиной к перекрестку, то справа мы видим научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии, старый корпус которого был построен в 1910 году на средства купчихи Макаровой. Изначально это был приют для бездомных и больных детей, иначе называемый домом подкидышей. Он был оборудован по последнему слову техники. Во дворе дома находилась электростанция для нагрева воды. Ванны были сделаны из белоснежного фарфора. А за наружной дверью устроители подвесили люльку, казавшуюся на первый взгляд совсем обычной. Но стоило в нее положить младенца, как в швейцарской раздавался звонок. Таким образом, брошенный малыш не мерз на улице, его сразу уносили в помещение. Под тяжестью ребенка люлька немного опускалась и замыкала собой скрытую от глаз электрическую цепь. Прямо напротив находится дом Киршбаума. Здесь, после возвращения из Арзамасской ссылки, жил Максим Горький. Это последнее нижегородское жилье писателя. Его семья снимала здесь квартиру из 10 комнат на втором этаже. Сейчас в доме Киршбаума открыт Государственный музей и музей-квартира Горького. В музее есть и мемориальная комната друга писателя Федора Шаляпина. Певец трижды останавливался в этой квартире. В музее собраны подлинные вещи Шаляпина, подаренные его дочерью Ириной Федоровной. Справа от дома Киршбаума за забором мы видим остатки старого сада. Он состоял в основном из липовых деревьев. Сейчас он, конечно, отличается от того старого сада, но многим деревьям не один десяток, а может и сотня лет. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Август. Последние известия.
4: История богатств. Венская газета «Neue Freie Presse» задалась вопросом, что было бы с известнейшими богачами мира, если бы с ними можно было бы поступить так, как требует закон. Газета указывает, что на свете нет ни одного крупного состояния, нажитого неуголовным путем. И уголовщина эта настолько значительна, что громадному большинству богачей была бы обеспечена даже по капиталистическому закону высшая мера наказания. В первую очередь следовало бы казнить Моргана, первые деньги которого были добыты форменным грабежом на большой дороге. В компании с двумя бандитами Морган ограбил 5 пастухов и 1 фермера. Эти деньги послужили основой его банковских операций. Впоследствии эта история была раскрыта, но у Моргана было уже несколько миллионов, и он оказался вне пределов досягаемости для закона. Газета подсчитала, что Морган пустил по миру не менее 150 тысяч человек. Английская археологическая экспедиция нашла в Ливийской пустыне 20 корзин и несколько урн – сосудов. Корзины сработаны из пшеничной соломы и содержат почерневшие от времени зерна пшеницы. В одной из них нашли деревянный серп и 3 кремниевых камня для зажигания огня. Каждая корзина помещается в пещере, вырубленной в скале. Ученые оценивают древность этих корзин в 7000 лет.
3: Губернская хроника.
4: Нижегородская ярмарка. Сводка за 2 декады. По предварительным, пока еще не полным сведениям, на ярмарку завезено почти 30 тысяч тонн различных грузов. Всего промтоваров 36 тысяч тонн. Характерным для текущей ярмарки является значительно возросшее количество сырьевых товаров. Относительный процент сырья в общей группе товаров увеличился вдвое. Почти половина всех грузов доставлена на ярмарку водным путем. Водой прибыло 40% грузов, железной дорогой 50%, гужом 6%. Товары из прежнего завоза составляют около 4%. Оборот ярмарочной товарной биржи за 2-ю декаду, 5-дневку, несколько меньше 1-й декады – 18 798 рублей. Это объясняется тем, что в предыдущую декаду прошли очень крупные контракты. Только сделки на металлы – 26 миллионов рублей. По основным группам товаров первенство занимают в сделках промтовары, второе – бакалейные и пищевые, далее идут сделки с кустарными изделиями и сделки по сырью. Несмотря на то, что сырья в эту ярмарку завезено значительно более прошлогоднего, сделки на него пока еще задерживаются. Это объясняется по некоторой степени выжидательным настроением держателей восточного сырья. Кроме того, сырьевые операции обычно вообще развиваются в конце ярмарочного торга, когда определяется более точно сырьевая конъюнктура. Германская рабочая делегация в Нижнем. Из Москвы прибыла в Нижний Новгород германская рабочая делегация в составе 22 человек. Делегация, разбившись на группы, отправилась в Сормово, Канавино, Растяпино и Балахну для осмотра фабрик и заводов. В Канавине делегация осмотрела рабочий городок и посетила отдельные рабочие квартиры, интересуясь подробностями рабочего быта. Затем делегация посетила районную рабочую школу «ФАБ-завуч «Металлист». Из канавинских заводов делегацией были осмотрены заводы «Красная Этна» и «Двигатель революции», где им были даны исчерпывающие объяснения по всем интересовавшим их вопросам. На заводе «Двигатель революции» по окончании работ был устроен митинг. Присутствовало 1500 рабочих. Митинг прошел с большим энтузиазмом. С речами выступили директор завода, председатель фабзавкома и юный пионер. В ответных речах представители германской делегации обещали по возвращении в Германию рассеять ложь, которая до сих пор распространяется в буржуазной среде об СССР. В Красном Сормове по случаю приезда германских товарищей тотчас же после работы состоялся общезаводской митинг, на котором присутствовало до 3000 рабочих. Представитель германской делегации сказал, что на первый взгляд как будто нет большой разницы между Россией и Германией. Но когда пристально всматриваешься в окружающую обстановку, то убеждаешься, что советское государство идет вперед, западные же государства катятся назад. Одним из рабочих в конце митинга был задан вопрос, есть ли среди делегатов коммунисты. Оказалось, что есть, и среди них редактор коммунистической газеты «Роте Фане» — «Красное знамя». Это сообщение вызвало горячие овации. Собрание прошло с большим подъемом. Борьба с лесными пожарами. Губернским лесным отделом проводится большая работа по борьбе с лесными пожарами, которые за последнее время участились. В мае по губернии было зарегистрировано 28 пожаров на площади 164 гектара. В июне 68 пожаров на площади 940 гектаров. Из общего количества пожаров возникло от неосторожного обращения 28, от паровозных искр 4 и от умышленных поджогов 2. Причины возникновения остальных пожаров выясняются. Заграничные инструменты для больниц. Нижегородским губздравотделом получены из-за границы хирургические инструменты для больниц губернии. Инструменты эти значительно пополнят оборудование лечебных учреждений. Новый уездный промышленный банк организован в Красных Баках для усиления промышленности района и кредитования мелких производителей, электрокооперативов и кустарей.
2: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: просветшей матрёшке.
1: За человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ». В Павлове на 106,7 FM.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Последний отчет. Год 1609. Сентябрь.
1: Вы, мой друг, как будто уже из могилы. Этими словами приветствовал фрица кавалер Новодворский. Тот действительно был весь в земле и грязи. «И именно это дает мне какой-то шанс сохранить драгоценную жизнь вашей милости», — хмыкнул фриц. Он провел полдня на брюхе, изучая подходы к воротам. «Чем вы провинились перед королем, что он вас отправил с петардами?» Новодворский брезгливо покосился на мешок с подрывными снарядами у своих ног и ответил: «Полгода назад я при свидетелях трижды выиграл у него в шахматы». Следующую реплику он подал, когда подрывники выдвинулись на исходную позицию. «Кажется, перед нами не та башня. В ней нет ворот. И мы пришли слишком рано». «Да, это другая башня. Видите ли, пан Новодворский, все пространство непосредственно перед нашими воротами тщательно охраняется и просматривается. Наилучшая возможность, не подвергая жизнь ненужной опасности, достичь цели — это попробовать добраться вон до того, — фриц вытянул руку, — участка стены. Из стены выступает такой низенький каменный карниз. Так вот, дальше поползем вдоль стены прямо под ним. И я советовал бы вам отстегнуть воротник». Накрахмаленный кружевной воротник кавалера Новодворского, вероятно, стоил целое состояние. «Во-первых, мой друг, — с улыбкой заметил поляк, — если уж сегодня мне придется встретить смерть, я бы предпочел это сделать хотя бы нормально одетым. Во-вторых, знаете ли, мешок я не потащу. Я возьму вот это». Новодворский забрал горн. «И в-третьих, не пристало рыцарю трусить и ползать на брюхе по грязи. Сейчас темно, и никто нас не увидит. Давайте просто осторожно и с достоинством пойдем напрямую к этим чертовым воротам и выполним приказ короля». «Ваша милость, темно же, выколи глаза. Возьмите еще фонарь». От свиты кавалера отделился один слуга. «Я закоптил стекла. Его свет со стен должен быть не виден». Тут откуда-то со стороны крепости мелькнула вспышка, как зарница далекой грозы. Пуля прожужжала у щеки фрица, и словно толстый желтый шмель, пробив слуге ухо, угомонилась где-то в его несчастной голове. Через миг донесся звук одинокого выстрела. В эти же самые минуты измученный одышкой Безобразов с трудом поспевал поверху стены за стремительным Шейном. Шло совещание на ходу, хотя для Безобразова скорее на бегу. «Нет, не скажи. Нынче же ночью на приступ пойдут. Тут и спесь Сигизмундова скажется, да и надежда на их ляховский авось. А ну как прошибут ворота петардами! А ну, как у нас сил не достанет им отпор дать! Пойдут, Безобразов, пойдут! А коли так, вопрос. Через какие ворота?» «Так, думается, ясно, через какие. С запада и с востока. Это потому, что по правилам взятия крепостей нападать надо одновременно с противоположных сторон. Ну да, на севере у нас Днепр. Ни скрытно подойти, ни собрать кулак у них не выйдет. Пара север-юг сама собой отменяется. Так что думаешь, брать будут копытицкие и авраамиевские ворота?» Обратился Шейн к Безобразову, и тому пришлось кивнуть, хотя как раз ворот-то он не называл. «А, пожалуй, ты и прав. За ними есть где ротом развернуться. Так что будем готовы встречать дорогих гостей. А знаешь, что такое петарда?» Безобразов решил, что воевода его опять подначивает, поэтому ответил коротко: «Знаю».
2: «А вот и нет, не знаешь», — ухмыльнулся Шейн. «Мне Колдырев объяснил. Слово это французское, грубое, а означает «пердун».»
1: Безобразов заржал с такой силой, что, казалось, заходили кирпичи у них под ногами. Воеводе пришлось обождать, прежде чем задать новый вопрос. «Два подземных прохода, кои я велел камнем заложить, проверил. Все сделано как надо.
2: Одной петардой...» Он снова ржанул. «Не прошибешь».
1: «Хорошо.
2: Лаврентия видел?» Безобразов усмехнулся в бороду. «По мне так его-то более всех видно. А вот стрелец сторожил на ходах. Так твоего Лаврентия не разглядел и чуть не завалил. Видит? Вроде с польской стороны, а там в лабиринте поди разбери, где какая сторона. Пятно света движется на него. Ну и пальнул. Как узнал, в кого стрелял, так чуть жизни себя не решил. Прям там, под соборной горкой. Но Лаврентий вроде зла не держит. В общем, он по всем подвалам прошелся, все ходы-выходы осмотрел, только что стены не щупает, прочны ли. И куда идти, что странно, никого не спрашивает». Он запнулся на мгновение, словно раздумывая, говорить или нет, но все же признался. «Я еще подумал, он-то откуда о тех подземных ходах все знает? Чай сам крепость не строил? Да он со мной по ним не один и не два раза ходил». Сходу ответил воевода, однако обернулся и быстро глянул на Безобразова. «А ты по что?» — спросил. «Да не по что. Просто подивился». «Да ты не думай!» — Безобразов словно занервничал. «Уж сокольничего твоего, Михаил Борисович, никто крысой не посчитает!» Михаил поморщился. «Быстро же немецкое словцо ко двору у нас пришлось. И ты уже знаешь про изменника, что нас завелся, и крысы именуешь. А то! Словцо в самый раз! Да вот он, легок на помине!» «Узнал?» — спросил Шейн у Логачева, вставшего у них на пути. Тот коротко кивнул. «Значит, Безобразов, ступая к вылазным частям, Горчаков может быть только там. Обскажи ему все, о чем сейчас говорили насчет ворот. Городовую осадную роспись менять мы не станем, действовать будем, как ранее порешали. Но на ус пусть намотает». Ранее на военном совете было решено разделить все силы крепости на две части — осадную и вылазную. Причем вторая была в полтора раза больше. Осадные люди, в свою очередь, были разбиты на 38 отрядов по числу башен, а вылазные стали, как бы сказали на несколько веков позже, оперативным резервом. Как невелика Смоленская крепость, а попасть на угрожаемый участок из ее середины, там и сидели на траве лужка вылазные люди, можно за несколько минут. «Ну», — бросил Шейн Логачеву. «Видели белого сокола? Много кто видел. Беда большая будет, воевода. Народ в это верит. Чего-то я, Лаврентий, не пойму. Вроде суеверности особой я в тебе допреж не замечал. Беда большая. Так она очевидна. Вон, глянь, у меня по левую руку за Днепром табором встала. Я же тебя об одной вещи спросил. Выясни, сколько у Сигизмунда пушек? 30? И не пушки это, а мортиры. Перевозить их удобно, а стены бить они малопригодны. Наше огневое преимущество получается шестикратное, даже поболее того. А интересная штука получается. С Горчаковым надо будет обсудить. Князь у нас военных правил до уставов любитель. Во сколько раз мы уступаем полякам в войске, во столько ж превосходим их по пушкам. Это какая-то новая, непривычная война выходит». Разговаривая так, они добрались до внутренней лестницы, которая вела со стены к подножью Коломенской башни, и спустились со стены. Стрельцы, увидав воеводу, заулыбались. «Смотр нам учинить пришел, Михаил Борисович!» «А то я не видал!» Воевода остановился, внимательно оглядывая снаряжение и оружие стрельцов. «С вашей стороны нынче вряд ли гости будут. Однако спать не могите. Сейчас слухи для нас наиважнее всего будут». Устройству слухов смоленские воеводы еще весной, едва получив сведения о намерениях польского короля вступить на русскую землю, уделил особое внимание. Слухи, длинные траншеи, прорытые вдоль всех крепостных стен, были покрыты сверху досками. На доски аккуратно уложили землю и свежий дерн, к началу лета густо заросший свежей травой. Местами над траншеями даже высадили кусты, аккуратно выкопав их в близлежащих рощах. Приметить слухи, находясь сверху, было невозможно. Зато те, кто в них находился, отлично слышали все происходящее наверху. Нужны они были, само собой, не для того, чтобы подслушивать разговоры. Но обнаружить само присутствие врага, особенно в ночное время, когда темнота скрывает всякое движение снаружи, можно было наверняка. Попасть в траншеи возможно было либо с риском, спустившись со стены по веревке и подняв одну из замаскированных дерном крышек, либо через два прорытых под стеною туннеля, узких, как лисьи норы, начинавшихся и заканчивавшихся колодцами. Закрывались они толстыми кованными решетками и вдобавок дубовыми створками. Их охраняли всего тщательнее, хоть и узок ход, но пролезть по нему сможет и враг. Главное, чтобы он об этих ходах не прознал. Между тем створки были откинуты, а решетка поднята. Воевода, увидав это, нахмурился. «По что не закрыто?» «Стоите вы здесь или нет, то неважно. Вход открытым держать нельзя».
3: «Так как же не держать, Михаил Борисович?» — воскликнул старший из стрельцов. «Туда ж час назад твой этот порученец спустился, коего ты вчера поутру наблюдать за работой поставил. Затем, чтоб, значит, доски в траншеях проверили, да крепеж.
2: Колдырев, что ли?» «Так он мне вчера же вечером и доложил, что все сделано. Для чего было снова туда лезть?»
4: «Проверить еще надо было». Долетел из темного колодца глухой голос. И вот уже Григорий выбрался наверх и распрямился, отряхивая с кафтана комочки влажной земли. Следом за собой он вытащил пищаль. «Проверить, можно ли достать поляков пищалью из крайнего слуха?»
2: «Нельзя, что ли, достать? Что так пасмурен?» — спросил Шейн.
4: Лицо Колдырева казалось темным, точно было в тени. Во всем остальном Григорий оставался прежним, однако от проницательного взора воеводы не укрылась происшедшая в нем перемена. Григорий отвернулся, но потом вновь посмотрел в глаза Михаилу. «Что сейчас говорить об этом? Сейчас дело у нас всех одно — город оборонять от ляхов. Прикажешь еще какие укрепленные места проверять?» «Иди покушай да передохни», — бросил Шейн. «На ночь назначаю тебя к Авраамиевским воротам, в заслон. Может статься, что ляхи эти ворота взорвут, да попробуют в гости пожаловать». «Ну что же», — голос Григория дрогнул, — «вот это пускай». Он развернулся и зашагал прочь, однако Михаил догнал его, взял сзади под локоть, развернул лицом к себе.
2: «Говори».
4: «Что говорить-то?»
2: «То и говори, из-за чего у тебя на душе так почернело. Не слепой же я. Ну?»
4: Теперь они стояли одни на одной из узких крепостных улиц. Никто уже не мог услыхать их разговора, и Колдырев дрогнул. «Отца моего убили». Воевода осенил себя крестом. Взгляд Михаила стал жестким и холодным, будто стальное лезвие. «Сам со стены видел. Горит что-то в нашей стороне. Оказалось, церковь Сущевская горела. Я еще помолился про себя, чтоб отец мой успел уехать. А уж перед самым пожаром посадским прибежал мальчонка, дворовый батюшки моего. Вот он-то и рассказал, как оно было. Убили поляки старика. Что мне тебе сказать, Гриш? Утешение у тебя теперь только одно — бить супостатов. Другого не дано. А за кровь православную с них Бог спросит».

0: Вернувшись в палаты, Колдырев ополоснул лицо, выпил чашку молока, заел ломтем хлеба, сел на лавку под образами, опустил голову на руки. И тотчас увидал отца. Дмитрий Станиславович стоял на пороге той самой сожженной ныне Сущевской церкви, одетый в длинный белый охабень, вроде простой, как у мужиков, но сшитый из дивной ткани. Она словно бы серебрилась на солнце. Боярин улыбался ласковой, светлой улыбкой и, глядя на Григория, поднимал руку для благословения. «Батюшка!» — прошептал Гриша, чувствуя, как сжимается сердце, как заходится дыхание. «Батюшка, скажи же, что жив ты, что неправда это!» «Да как же я могу не быть жив, Гришатка?» Старик засмеялся. «Я ж не курица какая, чтобы взять да помереть. Мы люди, мы ж бессмертные. Забыл». Григорий понимал, что спит. Понимал, что не хочет просыпаться, потому что ему нужно было поговорить с отцом. Нужно было очень многое ему сказать. Он попытался сделать шаг, чтобы подойти ближе. И не смог. Будто кто-то определил ему просто стоять и смотреть на светлую фигуру старого воеводы. А тот совершил в воздухе крестное знамение. «Благословляю тебя, сын! Вот и ты дорос до священной брани! Вот и слава Богу! И прости меня, что не пускал тебя ранее!» Сновидение стало растворяться, гаснуть, и Григорий готов был разрыдаться. Сквозь сон он ощутил, как мягкая и легкая ткань прикоснулась к его щеке, осторожно смахнула с нее что-то. Григорий открыл глаза. Сперва увидал тонкий белый лен платка, которым чья-то невесомая рука только что отерла ему слезы. Потом платок исчез, и показалось, что вернулось сновидение. Но теперь перед ним было красивое, как ясное утро, девичье лицо. «Катерина? Ты что тут?» «Да я тебя разбудить пришла», — безмятежно отвечала девушка. «Гляжу, а ты весь в поту. Вот подошла, да и отерла. Прости, коли разбудила».
1: «Нет, ничего».
0: «Саня сказывал мне, что батюшка твоего, боярина Колдырева, убили.
1: Господи, вот нехристи».
0: «Это они нас нехристями считают», — мрачно усмехнулся Григорий и встал, затягивая пояс. «То-то и пришли учить неразумных». Катерина вскинула взгляд, и он поразился тому, как ярко горят ее щеки.
1: «Ничего они не получат», — прошептала девушка. «Ни земли нашей им не взять, ни веры не отнять».
0: «Ты ж Европу любишь». Колдырев сделал шаг. Катины глаза жгли его темным огнем.
1: «Да какая ж они Европа, ляхи эти!»
0: Шрамик на левой скуле Кати побелел. «Они ж хуже татар!» «Незваный гость!» Не в попад запнулся Григорий, глядя на Катю и думая совсем об ином. Очень хотелось ему поцеловать этот шрамик. «В общем, этих гостей сегодня и встретим. Первую чарочку поднесем». Катя вздрогнула. Они стояли теперь совсем близко друг от друга. И Грише показалось, будто он ощущает, как у нее колотится сердце.
2: «Только ты смотри!» Вдруг почти сурово проговорила девушка. «Смотри, не клади голову почем зря. Поберегись».
0: «Да уж не хотелось бы сразу.
1: Еще пригожусь, надо думать. Не возьмут нас ляхи приступом, осады обложат. Каждый нужен будет».
2: «Поберегись», — повторила Катя, будто заклиная. «А я тебе молиться стану. А Миша, я тебе».
0: «А об Андрее?» Невольно спросил Григорий и тотчас выбронил себя. Какой в самом деле он имеет право спрашивать? «Я за всех помолюсь», — отрезала Катерина и, решительно вытянув руки, заставила его отстраниться.
2: «Вот, посмотри, Миша для тебя кольчугу и шлем оставил.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Привязан к двум палкам. Случилось это в последний день загородной жизни, и Поллианна об этом жалела. Прежде ни одно облачко не бросило свою безжалостную тень на их путешествие. Она беспомощно вздыхала и бормотала: «Ах, если бы мы вернулись домой еще позавчера, тогда бы этого не было». Но позавчера они домой не уехали, потому-то все это произошло, и вот каким образом. Рано утром они отправились в двухмильный поход к речке. «Перед отъездом мы еще нажарим рыбы», — сказал Джимми. Остальные с радостью согласились. Поэтому, завернув бутерброды и прихватив с собой удочки, они отправились пораньше. Смеясь и подшучивая друг над другом, все шли по узенькой тропинке через лес. Впереди шел Джимми, он лучше всех знал дорогу. Сначала Поллианна следовала за ним, но постепенно отстала и пошла вместе с Джимми, который был последним. Ей показалось, что на лице его появилось выражение, которое появлялось только тогда, когда он пытался сделать что-то, превышающее его силы. Знала она и то, что больнее всего его обидят, если заметят его слабость. Наконец она знала, что от нее он скорее примет помощь, чем от кого бы то ни было другого, когда на пути попадется бревно или большой камень. Поэтому при первой же возможности она постаралась незаметно шаг за шагом отстать, пока не поравнялась с ним. Лицо его озарилось улыбкой, в глазах появилась уверенность, и они перебрались через ветку, преграждавшую им дорогу. Ну, конечно, Поллианна попросила помочь ей, а то она не перешагнет. Когда лес закончился, путь их пролегал вдоль длинной каменной ограды, за которой простирались зеленые пастбища, залитые ярким солнцем, а вдали виднелись живописные домики фермеров. На одном из таких пастбищ Поллианна вдруг увидела золотистые шары золотарника, мимо которых просто не могла пройти. «Джимми, подожди, я сейчас сорву их!» — живо крикнула она. «Получится чудесный букет для обеденного стола!» И, проворно вскарабкавшись на ограду, она спрыгнула на другую сторону. Золотарник был волшебный. За одним кустиком она увидела другой, за ним еще один подальше, и каждый был красивее, чем тот, который она сорвала. В алом свитере, на зеленом ковре густой травы, с букетом ярко-желтых цветов, Поллианна выглядела очень привлекательно. Она смеялась, перебрасывалась с Джимми репликами и вдруг услышала страшный рев разъяренного буйвола, отчаянные вопли Джимми и топот приближающихся копыт. Что случилось потом, она не могла бы объяснить. Она помнила, что бросила свои цветы и бросилась бежать, так как никогда в жизни, в сторону стены, к Джимми. Она слышала, что позади стучат копыта, все ближе, ближе и ближе. Смутно, безнадежно, далеко она видела искаженное ужасом лицо, слышала душераздирающий крик. И вдруг откуда-то донесся другой голос. Голос Джимми, уверенный, отважный. Продолжая бежать, она слышала за спиной глухие удары копыт и тяжелое дыхание. Она споткнулась, чуть не упала, резко качнулась вправо и опять бросилась вперед. Силы ее почти иссякли. Но тут, совсем рядом, она услышала ободряющий голос Джимми, а в следующее мгновение почувствовала, как ее ноги оторвались от земли и ее прижали к чему-то колотящемуся с огромной силой. Все плыло, как в кошмарном сне. Душераздирающий крик, горячее тяжелое дыхание, перестук тяжелых копыт. И вдруг она почувствовала, как взлетает вверх, и на руках у Джимми ощутила горячее дыхание зверя, пронесшегося дальше. Неизвестно, как она оказалась по другую сторону забора. Склонившись над ней, стоял Джейми и умолял ее сказать хоть что-нибудь, иначе он не поверит, что она жива. Истерически смеясь и всхлепывая, она вырвалась из его рук и встала на ноги. «Ну, конечно, жива! Спасибо, Джимми! Я ничего! Я все в порядке! Ох, как я была рада услышать твой голос! Ну, а как ты догадался?» — спрашивала она. «Ты ерунда! Да я просто...» Нечленораздельный удушливый крик прервал его слова. Повернувшись, он увидел Джимми, лежащего ничком недалеко от них. Полиана поспешила к нему. «Джимми! Джимми, что случилось?» — закричала она. «Ты упал? Ты ударился?» Ответа не последовало. «Что такое, старик? Ты ушибся?» — тревожно спросил Джимми. «Тебе больно?» Джимми молчал. Затем неожиданно он напрягся и повернулся. Тогда они увидели его лицо и отступили в недоумение. «Больно? Больно ли мне?» У него перехватило голос. Он подавился и протянул с поспешностью руки. «Неужели вы думаете, что не больно это видеть, когда ничего не можешь сделать, совершенно беспомощной, привязанной к этим двум палкам? Да во всем мире нет такой боли!» «Но, Джимми!» — робко начала Полиана. «Не надо!» — срывающимся голосом прервал ее он, стараясь встать на ноги. «Я не хотел делать сцену!» И заковылял по узкой тропинке, ведущей к лагерю. С минуту в оцепенении Полиана и Джимми молча смотрели ему вслед. «Вот и на!» — выдохнул Джимми и с легкой дрожью в голосе добавил. «Да, тяжко ему, а я даже не подумала. Благодарила тебя прямо у него на глазах!» — всхлипнула Полиана. «Ладони! Ты не видела их? Они все в крови! Он так сжал руки, что ногти впились в тело!» Полиана повернулась и почти вслепую побрела по тропинке. «Полиана, куда ты?» — крикнул Джимми. «К Джимми, конечно. Ты думаешь, я его оставлю в таком состоянии? Пойдем. Мы должны убедить его, чтобы он вернулся обратно». Со вздохом, который совершенно не относился к Джимми, он пошел за ней.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Джимми проснулся. Внешне все давали понять, что жизнь в лесу просто замечательная. Но внутренне... Иногда Поллианна задумывалась, случилось это только с ней или на самом деле было что-то особое, необъяснимое между всеми. Она то это чувствовала, и иногда ей казалось, что это чувствовали другие. Причиной всему, считала она, был тот последний день, когда они так неудачно пошли к реке. Конечно, они с Джимми легко догнали Джейми, и, правда, не сразу убедили его пойти вместе со всеми. Но, несмотря на отчаянные попытки вести себя так, словно ничего не произошло, ни у кого это не получалось. Поллианна, Джейми и Джимми даже перестарались, а остальные, не зная точно, в чем дело, недоуменно поглядывали на них, сознавая, что что-то не так. Словом, ни о каком веселье не могло быть и речи. Даже запах жареной рыбы не произвел своего действия, и сразу после еды все направились обратно в лагерь. Возвратившись домой, Поллианна надеялась, что несчастный эпизод забудется, но не смогла его забыть и не смела требовать этого от других. Глядя на Джимми, она снова видела искаженное лицо и ногти, вонзившиеся в ладони. Дошло до того, что одно его присутствие причиняло ей боль. Полное раскаяние она безжалостно призналась себе, что больше не может даже говорить с ним. Но это не значило, что она с ним не общалась. Теперь Джимми понимал, что он влюблен в Поллианну и довольно давно. Конечно, он оцепенел от ужаса, обнаружив себя в таком шатком и бессильном положении. Он сознавал, что даже его излюбленные мосты легче воздуха по сравнению с этой улыбкой, этими глазами, этими словами, и понял, что самым прекрасным в мире сооружением будет то, которое поможет пересечь пропасть сомнений и страха. Сомневался он в Поллианне, боялся Джимми. До самых тех минут на пастбище он не понимал, как опустел бы мир без нее. Только после дикого прыжка с Поллианной на руках он понял, как любит ее. Когда он крепко прижимал ее к себе, а руки ее были обвиты вокруг его шеи, он распознал трепет величайшего блаженства. Затем, немного позже, он увидел лицо и руки Джимми. Для него это значило только одно. Джимми тоже любит Поллианну и должен стоять в стороне, беспомощный, привязанный к двум палкам. Да, так он выразился. Если бы ему самому пришлось стоять в стороне, привязанному к палкам, когда другой спасает его любимую девушку, он бы выглядел точно так же. Джимми возвращался в лагерь в смятении и страхе. Страх появился тогда, когда он засомневался, а не любит ли Поллианна Джимми? А если даже это и так? Должен ли он стоять в стороне? Вот тут-то его душа и взбунтовалась. Но нет, он этого делать не будет. Они еще посоперничают. Оставшись наедине со своими мыслями, он страшно покраснел. А справедливо ли соперничать? Прилично ли бороться с Джимми? Джимми вспомнил, как в далеком детстве он вызвал на битву за яблоко незнакомого мальчика и после первого же удара обнаружил, что у того искалечена рука. Тогда он, конечно, позволил мальчику отвоевать это яблоко. Но теперь он упрямо повторял себе, что этот случай совершенно иной. Ведь речь шла не о яблоке. Это счастье его жизни, а может быть и счастье Поллианны и Джимми. И это страшно мучило его. А вдруг окажется, что она любит не Джимми, а его, Джимми, если он ей хоть разок проявит свои чувства? А он их проявит. Непременно. Он снова покраснел и сердито нахмурился. Если бы только он мог забыть лицо Джемми, когда тот простонал, и эти ужасные слова. Если бы. Но какая от этого польза? Драться он все равно не сможет. Он понимал и тогда, и позже, что ему остается обратиться за помощью к Небесному Отцу и ждать. Он получит от него силу предоставить Джемми полную свободу, и если заметит, что Полиана любит его, оставит их, уйдет из их жизни. Они никогда не узнают, как ему плохо. Он опять вернется к мостам, но ни один из них, даже ведущий на Луну мост, не заменит даже одной минуты, проведенной с Полианой. Все это выглядело очень благородно и героически, и Джимми так разволновался, что его объял какой-то трепет удовлетворения, с которым он и заснул. Но быть мучеником в теории и на практике не одно и то же, как обнаруживали многие страдальцы с незапамятных времен. Хорошо принять решение, когда ты один, в темноте ночи. Но на другой день, когда постоянно видишь их вместе, повторить его почти невозможно. Он замечал, как внимательно Полиана к Джемми, и это страшно мучило его. И вот однажды, как бы для того, чтобы развеять его сомнения, Сади Дин заговорила с ним на эту тему. Все были на теннисной площадке. Сэдди сидела одна, когда Джимми направился к ней. «Следующая партия твоя с Полианой?» — спросил он. Она отрицательно качнула головой. «Полиана сегодня больше не играет». «Не играет?» — нахмурился Джимми, который поджидал свою партию с Полианой. «Почему?» Некоторое время Сэдди молчала, затем не без труда произнесла. «Она вчера сказала мне, что мы много играем в теннис. Это не очень красиво.

0: быть необыкновенно каких выражений на иностранных языках. В его доме даже не приветствовалось слово «папа». «Папа» ведь раньше так постоянно называли родителя. Нет, это слово французского происхождения. Только отец, батюшка и ни в коем случае не папа.
1: С русским корнем.
0: Да. У нас в нашем городе есть такие замечательные исследователи. Это Пакшина Наталья Алексеевна, это еще Дюжаков Александр Михайлович, и тот, и другой. Вокруг Даля довольно много интересных материалов исследуют. Родственниц Даля и дневники, и воспоминания анализируют. Это все тоже отражается на наших конференциях «Добролюбовские чтения», в наших сборниках, и массу интереснейших деталей можно почерпнуть именно оттуда. И действительно, Даль настолько был проникнут русской культурой, что, во-первых, несмотря на то, что он сын датчанина, он по своим корням и семейной традиции он принадлежал к лютеранской вере, но незадолго до смерти он перешел в православие осознанно, так как считал, что в православной церкви сохраняется вся полнота истины. Я думаю, что для нашей передачи это очень и очень важно.
1: И важно значение языка. Мне кажется, вот это его увлечение, страстное увлечение, в хорошем смысле это слово, нашим языком, погружение в стихи языка, и привело его к правильной вере, к православию, к выбору духовному,
0: да,
1: верному.
0: Именно так, потому что именно этот язык сохраняет в себе ту истину, тот истинный свет, который несет православие.
1: Да, это проводник к нашим духовным ценностям, вот именно русский язык, и почему так важно его сохранять и приумножать, его сокровища и богатство. Да,
0: я бы хотела прочитать одну цитату, принадлежащую Далю. Пусть она не очень коротенькая, но я думаю, для нашей передачи, для наших слушателей она очень важна. В одной из бесед с другом учеником Даль говорил: «Православие – великое благо для России, несмотря на множество суеверий русского народа. Но ведь все эти суеверия – не что иное, как простодушный лепет младенца, еще неразумного, но имеющего в себе ангельскую душу. Сколько я не знаю, нет добрее нашего русского народа, и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво. А от чего это? От того, что он православным. Поверьте мне, что Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие».
1: Какие удивительные слова принадлежат. Да, да, чудесно.
0: И русский язык далее популяризировался постоянно, и он писал постоянно и говорил о том, что говорит на русском, как русский человек. И русский язык – это именно проводник русской культуры. Он ощущал себя именно глубоко и истинно русским человеком. Это очень-очень важно. И поскольку мы в нашей деятельности как можем популяризируем культуру речи, литературный язык, его нормы и ту мысль, что отражение норм литературного языка – это отражение моральных норм русского народа, то, что речь, этикет, поведение очень тесно связаны, и то, что наша речь отражает наш образ, на радиообраз нам интересно, да, тоже об, да, этом сказать. Наш облик и какую мы строим речь, такой мы создаем собственный речевой образ и тот идеальный образ, которому мы хотим следовать, а следовательно строим наше будущее.
1: Да, формируем парадигму жизни, траекторию.
0: Именно,
1: да,
0: вот это все для нас очень важно в наших проектах, поддержанных, я еще раз повторюсь, президентским фондом культурных инициатив.
2: От чистого истока.
1: Напомню, к тем, кто только сейчас к нам присоединился, в эфире «Радиообраз» звучит программа «От чистого истока». С нами сегодня в студии Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, а также заслуженный работник культуры Российской Федерации. И сегодня мы говорим об истории создания и развития этого музея, а также о важных событиях 2026 года, которые приурочены к датам, к памятным датам нашей страны, нашего города и самого музея. Вот сейчас мы затронули с Галиной Алексеевной важный проект, который реализуется на средства президентского гранта, да, фонд,
0: да,
1: президентских инициатив,
0: да,
1: это час беседы с Далем. Я так понимаю, что в рамках этого проекта уже какие-то прошли мероприятия важные, и еще много всего впереди. Может быть, об этом продолжим нашу с вами.

0: беседу.
1: С огромным удовольствием. Хотелось бы сказать, да, мы начали работу с 1 июня и сразу в бой. Пушкинская программа. День Пушкина – это день русского языка. Пушкин – основоположник русского языка. Это взаимосвязанные, неразделимые величины. Причем вот что интересно. Пушкин настолько самобытен, настолько самодостаточен, что исследователи отмечают, что ведь удивительно что – Пушкин – основоположник русского языка, но у Пушкина нет школы. Вот мы знаем школу, даже там Брюсовскую школу, например, и так далее, и так далее, Ахматовскую школу. А вот пушкинской школы нет. Он совершенно отдельно.
0: Единственный в своем роде.
1: Да-да, он такая величина, такая вышина, такая скала недостижимая. И именно...
0: Это, наверное, идеал такой, ориентир на вот все будущие века, наверное.
1: Совершенно верно. И именно поэтому мы говорим о Пушкине, вспоминая знаменитую речь Достоевского, которую он произнес на открытии памятника Пушкину в 1880 году. И там во время этой речи, во-первых, вот прозвучала эта мысль, которая стала для нас теперь такой обычной, тривиальной, вошла в нашу кровь и плоть, что Пушкин – это солнце русской поэзии, Пушкина – это наше все. А ведь нам трудно даже представить, что даже во времена Добролюбова Пушкин ведь был, ну, интересным писателем, но в ряду многих. И, кстати, великий гений Добролюбова, его прозорливость была в том, что он мальчишкой написал в своем дневнике: «Мы советуем вам почитать Пушкина. Пушкин – гений». Тогда, когда Пушкин не был еще общепризнанным гением. Это очень и очень важно. Когда мы говорим о Пушкине, мы, безусловно, говорим о русском языке. Вот у нас прекрасная была встреча, очень многоплановая, очень разнообразная, в которой мы коснулись роли Пушкина и его слов, его речи. Даже в Крыму, в разных уголках нашей страны. Ведь мы отмечаем год единства народов России, звучали стихи Пушкина на разных языках народов России. И дальше День России как будто подхватил эстафету этого праздника, продолжил ее. Тогда было совершенно изумительное выступление студентов Нижегородского губернского колледжа с композицией, где рассказывалось о культуре народов России, о языковой культуре, читали стихи на языках народов России, танцы, представлялись национальные блюда, и одновременно незримо над всем этим рели наши герои Пушкин, Добролюбов, Даль. Ну, а новое наше мероприятие, еще летнее, августовское, это наш уже ставший традиционный фестиваль, посвященный Яблочному Спасу. Литературный яблочный фестиваль, из устно переданное. Но тут мы немножко поменяли одну букву в этом слове, потому что эта добролюбовская цитата у него была из устно преданная. Но поскольку сейчас уже в современной речи это слово звучит как архаизм, что было более понятно современному слушателю, мы на переданное исправляем название. Всегда огромной популярностью пользуется этот праздник, тем более на излете лета, когда все возвращаются из отпусков, с каникул, но еще полноценно, в полную мощь не работают театры, другие учреждения культуры. И поэтому народ изголодался по встречам, по культурным мероприятиям и с удовольствием приходит к нам. Это всегда карусель. Карусель народной культуры и рассказов о Дале и других авторов, и пословиц, поговорок, интерактивов, загадок, мастер-классы, это дефиле в народных костюмах, это концерты. В этом году у нас впервые такой участник концерта Антон Рождественский, обладатель гран-при, участник третьего проекта «Голос», который предложит нам ряд песен русских, народных. И я думаю, что это будет настолько душа в душу с общим направлением нашего спектакля, нашего фестиваля, прошу прощения. И слушатели проникнутся его изумительным голосом. Ну, а потом у нас будут выступать барды Светлана Дьякова и Юрий Пронин. Всегда на ура идут их песни на стихи нижегородских поэтов. Мы опять-таки популяризируем нижегородское, нижегородскую культуру. И выступление поэтессы Светланы Леонтьевой. Так что приглашаем на «Яблочный спас». Это 20 августа, 19 мы никогда не берем, потому что в этот день люди идут в церковь, освящают дары, присутствуют на службах. И поэтому 20-е, следующий день, когда уже исповедовавшись, причастившись, очистившись, настроившись, нижегородцы придут в наш музей с хорошим яблочным спасным настроем.
2: Да, вы, кстати, упоминали мероприятие, приуроченное ко Дню единства народов, населяющих нашу большую страну. И действительно, язык, как показывает ваше мероприятие, подчеркивает, имеет наш русский язык. Такую мощную объединяющую силу. Это общий язык для всех народов, населяющих.
1: Это государственный язык.
2: Да,
1: России.
2: И язык, на основе которого мы все объединяемся, и в ткани которого, в живой, наверное, ткани языка, и сохраняются вот те самые нравственные зерна, которые и делают нас едиными, чтобы мы шли вместе, чтобы мы не ссорились, не разделялись. А еще мы сегодня упоминаем Дали, упоминаем Добролюбова, которые испытывали...
1: Мельникова-Печерск, да?
2: Которые испытывали такой вот живой интерес к стихии народного языка, к фольклорным жанрам. Не случайно они занялись собирательством пословиц русских и поговорок. И, наверное, в том числе поэтому музей Добролюбова и становится таким литературным гнездом, литературным местом, где эта тема продолжает развиваться. Сюда приезжают специалисты, вы собираете на научно-практические конференции, которые проходят дважды у вас в год, и в феврале, и осенью,
1: в октябре.
2: И вы обсуждаете очень важные, актуальные вопросы, связанные и с развитием, и защитой языка русского.
1: Совершенно верно. И я хотела бы подчеркнуть, что музей сохраняет ведь не только материальную культуру, то есть предметы, которые хранятся в фондах музеев, но нематериальную тоже. А это именно наша речь, обряды, обычаи. И поэтому очень-очень важно, что наш музей делает акцент на этой именно теме, на теме сохранения нематериальной культуры. И подчеркиваю, во многом именно благодаря тому, что нас поддерживает президентский фонд культурных инициатив. В прошлом году у нас тоже в рамках грантового проекта ПФГИ прошла конференция «Музей слова». Вы знаете, она вызвала какой-то необыкновенный отклик. Многие говорили, что таких конференций просто еще никогда не было. Такое единодушие, такое воодушевление, такой единый порыв. Очень разные по профессии, по специальности люди собрались в своем едином порыве любви к слову и желании сохранять и поддерживать культуру нашей родной речи, стихию народной речи. И сказали вот такую важную вещь. Казалось бы, музей слова – это такая... Такой трюизм, такая тривиальная истина. Это тема, которая лежит на поверхности. И тем не менее, очень мало говорят об этом, в том числе профессионалы, музейщики. Как-то сейчас в приоритетах какие-то организационные темы, темы современных технологий и так далее, и так далее. Темы привлечения посетителей, много всего. Вот музей слова, а это, собственно говоря, ведь это наша основа. Мы толмачи, мы переводчики при молчании. Наших музейных предметах. И поэтому роль слова в экспозиции музея, она просто неоценима, она необыкновенная, она охватывает очень-очень разные сферы. Поэтому приглашаем сейчас присоединиться к нашей конференции «Музей слова». Можно в качестве докладчиков, можно в качестве слушателей. Конференция будет проходить 28-29 октября в Музее Добролюбова. Следите за нашей рекламой, за нашими сообщениями ВКонтакте на сайте музея.
2: Напомню, что в этом году вы отмечаете творческий юбилей в сентябре этого года, 40 лет вашей научной работы в стенах Музея Добролюбова. И будет приурочен творческий вечер. И мне хочется сказать о том, что вы наряду с теми именами, которые сегодня прозвучали, тоже достаточно человек энциклопедического склада, большой, широкой эрудиции. И с вами всегда интересно общаться абсолютно на любую тему. Ваша начитанность всегда поражает, ваше умение пользоваться русским языком, всеми его ресурсами, богатствами, сокровищами. Это всегда удивляет, и всегда хочется подтянуться и ориентироваться на вас, Галина Алексеевна. Я, пользуясь случаем, хочу от имени всей нашей редакции поздравить вас с этой замечательной датой и сказать, что ведь вы не только ученый, вы не только лингвист, но еще и живописец, и человек, который проявил себя в разных видах творчества. Неоднократно уже в Нижнем Новгороде проходили персональные выставки с вашими работами. По-моему, сейчас тоже идет выставка. В настоящее время.
1: Да, совершенно верно. В кинотеатре «Орленок» и в библиотеке имени Короленко. Две персональных выставки.
2: Как будете отмечать свой творческий юбилей?
1: Будет творческая встреча. Дату мы еще не назначили, но это в сентябре. Но каких-то особенно пышных торжеств я не предполагаю. Но это будет творческая встреча, и я выставлю несколько своих картин, чтобы какие-то еще грани творчества показать. Расскажу то, о чем бы мне хотелось рассказать, потому что очень много интересных страниц, связанных с музейной деятельностью, было в моей биографии. Я надеюсь, что друзья, художники, артисты, певцы поддержат, придут и как-то украсят этот творческий вечер. Ну и в конце, конечно, небольшое чаепитие, как же без него.
2: Галина Алексеевна, скажите, вот как со временем менялся музей, менялся подход к оформлению экспозиций, к передаче содержания, как вообще изменился взгляд на жизнь и на творчество Николая Александровича Добролюбова?
1: Безусловно, изменился. Очень долгое время царила концепция, связанная с тремя периодами революционно-освободительного движения в России, ленинская концепция, и ей подчинялось все. И Добролюбов, на нем была печать поставлена, такая очень мощная,
2: клеймо
1: «революционер-демократ». И многие выросли именно под гидой этой мысли. И единственное, что помнят о Добролюбове, это стихи Некрасова: «Суров ты был, ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять». И так далее, и так далее, и так далее. Но шло время, и появилось много самых разных исследований, которые с этой концепцией, если не полностью спорили, но ее в чем-то отменяли, в чем-то развивали, в чем-то дополняли. И интересно, что Добролюбов за рубежом очень активно интересуется. И в результате появилось так много новых и фактов из биографии Добролюбова, и вот этих по зернышку собранных моментов нового понимания личности Добролюбова, который постепенно складывался у нас самих, что итогом стала экспозиция новая «Добролюбов. Перезагрузка», которая опять-таки у нас была открыта в 2022-2023 году благодаря мощной поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проект назывался «Добролюбов. Перезагрузка», и мы действительно осуществили перезагрузку образа Добролюбовых. А экспозиция «Холодный ум и пылкое сердце». Вот такая дихотомическая пара, где акцент делается не только на холодный ум Добролюбова, который отмечали все, удивительное познание, удивительную молниеносность, быстроту реакции, потрясающую память, необыкновенно широкий кругозор, огромную работоспособность. Но еще эта экспозиция делает акценты на другом, на личности Добролюбова, на его большом сердце, на его умении сопереживать, чувствовать людскую боль и активно своими действиями поддерживать людей, помогать их всем, чем только может делиться, жертвовать последним. То есть это истинно православный человек вот в своих проявлениях такой жертвенности, помощи людям. Ну и еще очень важно, не нужно представлять Добролюбова суровой личностью, далекой от любви, в самых разных ее проявлениях. И самый близкий друг Добролюбова Чернышевский не зря говорил, что его чувства были глубоки, страстны, пылки.
2: Галина Алексеевна, мы говорим про Николая Александровича и совершенно не вспоминаем про его родителя, который был священником, священником Верхнепосадской Никольской церкви. Наверняка он тоже какой-то след оставил в истории нашего города. Что о нем вообще известно? Что о нем рассказывает ваша экспозиция?
1: Но нужно сказать, что об отце Добролюбова мы говорили с самого начала, еще в мемориальной экспозиции много говорили об этом. Причем, что очень важно, что одним из инициаторов создания мемориальной экспозиции был великолепный ученый, доктор филологических наук Серафим Андреевич Орлов, а он сам сын священника. И он появился на свет в 1910 году, поэтому быт священника дореволюционного времени был в его плоти и крови, и он очень много мог рассказать о том, как складывалась жизнь священника, и консультировал, помогал, рассказывал, первые наброски сделал этой экспозиции. И, конечно, Александр Иванович Добролюбов, священник, настоятель Никольской Верхней Посадской Церкви, в этом отношении был человеком, очень много сделавшим для своего сына и повлиявшим на его воспитание, на его образование. Его часто описывают, особенно в прежней литературе, как человека сурового. Но мы видим совершенно другое. Мы видим его глубокую внутреннюю доброту, когда он писал о том, что все, что он имеет, все, что он делает, все для тебя, то есть все для сына старшего. Первенец был гордостью, был надеждой. И вкладывал Александр Иванович в Николая все, что мог. Это и большая библиотека, которая была в доме, совместное чтение, совместное составление библиографических списков, долгие беседы. Александр Иванович сына своего брал везде, где только мог, на какие-то знаковые, значимые события, чтобы он общался с соответствующим кругу, вращался с соответствующим кругу. И недаром отмечают, что когда Николай Добролюбов оказался в Петербурге, то его манеры были близки к аристократическим, светским манерам, а не так, как часто карикатурно принято изображать семинаристов, революционеров-демократов с немытыми нечесанными волосами, с неумением войти и выйти в приличном, и сесть в приличном обществе. Нет, все вот это, вложенное отцом, сказалось на Николая Александровича. Но и сам Александр Иванович был очень почитаемым, уважаемым человеком в Нижнем Новгороде. Сколько он занимался благотворительностью? В его приходе были самые крупные, известные люди Нижнего Новгорода. Это интеллигенция, это и купцы. И недаром после того, как Александра Ивановича не стало, его детей, оставшихся сиротами, а семья была большой, это большая, семь братьев и сестер, разобрали прихожане Александра Ивановича. Это свидетельство глубокого уважения, глубокой значимости и той дани, которую отдали нижегородцы этому человеку. Отца мы любим, чтим, портреты в обеих экспозициях, и о нем много рассказываем.
2: Галина Алексеевна, спасибо вам большое. И предлагаю в завершении нашего разговора озвучить ближайшие даты событий, которые произойдут и на которые мы можем пригласить наших слушателей.
1: Но самое ближайшее – это «Яблочный спас», фестиваль «Иисусно преданное». 20 августа с 15 до 19 часов. Далее, 1 сентября, у нас будет праздник, посвященный 1 сентября, тоже в рамках грантового проекта. Часть беседы сдали. Он будет называться так: «От писала до лазерной указки». Здесь мы будем говорить и об истории письменных принадлежностей, и о составлении писем, разных текстов. Школьники могут прийти написать себе письмо вперед будущее или назад будущее, такую своеобразную капсулу времени заложить, причем написать это перьевой ручкой в старинном стиле и пожелать себе что-то, что потом можно будет рассмотреть через много лет и понять, правильный ли был выбор, осуществился ли он и каков вектор направления и развития личности юного человека. Ну, а далее будет целая серия юбилейных мероприятий. Ну и, конечно, хочется пригласить на конференцию 28-29 октября «Музей и слово». Все мероприятия сейчас не могу перечислить.
2: Да и не
1: следите,
2: надо, и не запомним.
1: За нашими публикациями.
2: Мы понимаем, что впереди очень много всего интересного, содержательного и важного, и что действительно Музей Добролюба выстраивает такие мосты между прошлым и настоящим, чтобы брать из прошлого самое лучшее, чтобы смело идти вперед. А спасибо, Галина Алексеевна, за интересную содержательную беседу о красоте, бережном отношении к русской речи, к стихии народной, речи, а также о культуре русского языка, уровне владения им, о важности владеть своим языком. Ну и, конечно же, обширной деятельности ревнителей русского языка Владимира Даля и Николая Добролюбова. Говорили мы сегодня на этой встрече. Этот час с нами провела сегодня Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник Литературно-мемориального музея Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации. С вами была Марина Дружкова. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, до новых встреч.
3: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление от Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родительница.

0: помощи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Дева, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родчий Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родчая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое, Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей есть Твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и Спаса миру и Избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе пречистая дева?

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, во утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющая телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во все

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачь

0: Покайся о грехах моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость твою и щедроты твоя окрыляем. О владычице, царица небесная, ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты. О Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Луки, глава 17. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении Господа скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет царство,

здесь или вот там не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, да не сходит взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспомните жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы продолжаем разговор о русских святых, преподобных русского севера, подвязавшихся в монастырях, основанных ими в русских северных пределах. Самым отдаленным из русских северных монастырей всегда был Соловецкий, и он также был обязан своим основанием постриженнику Кирилла Белозерского монастыря, преподобному Савватию, который жил в первой половине 15 столетия. Сначала преподобный Савватий перебрался в Преображенский монастырь на Валааме, но уже в 1430-х годах в поисках уединения вместе с монахом Германом Свыги поселился на Соловках. Через некоторое время Герман ушел на Онегу, то есть на Онежское озеро, а Савватий остался на острове один. Предчувствуя свою кончину, он вернулся на материк, на Карельский берег, где и умер. Год спустя Зосима, уроженец Обонежья, встретил Германа, узнал об этом острове, и они вместе вновь поселились на нем. Позднее здесь возник Преображенский монастырь, игуменом которого и стал в середине 15 века преподобный Зосима. При этом на Соловки были перенесены мощи преподобного Савватия, и началось его местное почитание. Зосима, Савватий и Герман Соловецкие были канонизированы в 1547 году. Иконы Зосимы и Савватия Соловецких появились довольно рано и имели широкое распространение, в отличие от Германа Соловецкого, чьи изображения встречаются гораздо реже. Еще при жизни Зосимы над гробом Савватия была поставлена икона преподобного, привезенная на Соловки, знавшим его при жизни новгородским купцом Иоанном. Первый парный образ Зосимы и Савватия был написан в 1478 году игуменом Дорофеем, который стал также автором его жития. Со временем текст этого жития подвергся многочисленным переработкам и дополнениям. Если на иконе Дорофея преподобные были просто представлены в молении ко Христу, то на более поздних образах стали появляться дополнительные детали. Так в XVI-XVII веках преподобных нередко изображали держащими в руках модель монастыря, основанное ими, или монастырь был представлен внизу на поземе, то есть на земле. Очень оригинальный вариант, когда монастырь изображался очень подробно, а фигурки святых уменьшены в размерах и помещены внутрь монастырского ансамбля. Такие образы появляются вскоре после 1615 года, когда в Соловецкой обители была выстроена иконописная палата, где и создавались многочисленные иконы святых для прибывавших на остров многочисленных паломников. В конце 17 века для этих целей начали печатать гравюры, в которых монастырь представал во всех архитектурных и топографических подробностях и с пояснительными текстами. Они нередко служили образцом для иконописцев. Другой известный северный монастырь называется Троицкий Александро-Свирский монастырь. Он был основан в 1506 году преподобным Александром, канонизированным уже через 14 лет после его кончины, то есть в середине 16 столетия. В миру святой носил имя Амос и был уроженцем тех мест, где впоследствии и подвязался. Тайком от родителей он ушел на Валаам, где спустя 7 лет принял монашеский постриг, а спустя еще 7 лет переселился на реку Свирь. Александр Свирский выделялся среди всех русских преподобных тем, что ему единственному являлись при жизни и Богородица, и Святая Троица, которой он посвятил свою обитель. Древнейшая икона святого была написана ко времени его общерусского прославления в 1547 году и представляет собой житийный образ со 129 клеймами, подробно иллюстрирующими текст его жития. Этот образ находится в Успенском соборе Московского Кремля. Затем, возникнув как житийные клейма, они получают самостоятельную жизнь и отдельные иконографии чудесных явлений преподобному Александру Свирскому. Явление ему Божественной Троицы и в виде трех ангелов стало излюбленным сюжетом раздаточных икон Александра Свирского монастыря, то есть тех икон, которые увозили с собой паломники и распространяли по всей православной Руси. Уникальная по своей композиции икона подробно иллюстрирует события, произошедшие незадолго до кончины святого. Преподобный Александр захотел построить каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и пригласил для этого мастеров из Москвы. Когда заложили основание, то на месте алтаря преподобному явилась Богоматерь с младенцем в окружении множества ангелов и предсказала процветание обители на многие годы. Слева изображены одна над другой три сцены, предшествующие явлению. Внизу Александр и его ученик Афанасий читают акафист Божьей Матери. Выше Александр предупреждает ученика об ее явлении. Еще выше преподобный Александр держит за руку и выводит с собой из кельи испуганного Афанасия. В центре, в окружении ангелов, представлена Богородица с младенцем на престоле. Ниже, около фундамента храма, дважды изображен преподобный Александр, слушающий слова Богородицы и падающий перед ней ниц. Внизу справа рабочие, несущие строительные материалы, а над ними сцена беседы Александра с монахом Исаией.
0: Русские иконы.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем разговор о ветхозаветных святых. Первым ликом ветхозаветных святых принято считать праотцев и патриархов. Эти лики святости не означают одно и то же, хотя иногда эти понятия смешиваются. Иногда праотцев называют патриархами, а патриархов – праотцами. Но это не совсем одно и то же. В качестве праотцев Святая Церковь прославляет непосредственно предков Иисуса Христа по плоти. Мы с вами знаем из Слова Божия, из Евангелия от Матфея и от Луки о том, что у Иисуса Христа были предки по плоти. И Матфей и Лука приводят нам родословие Спасителя. Но если мы внимательно прочитаем родословие, которое приводят Матфей и Лука, мы с вами увидим, что в них есть достаточно существенная разница. У евангелиста Матфея родословие ведется от Авраама, потому что евангелист Матфей писал свое Евангелие главным образом для иудеев, поскольку сам был иудеем, и он стремился, чтобы максимальное количество его соплеменников, максимальное количество иудеев, как богоизбранного народа, было приведено ко Христу. В иудейском учении говорилось о том, что Мессия должен произойти из рода Авраамова. «И благословятся в тебе все племена земные». Таким было пророчество Аврааму, сказанное Богом. Об этом мы читаем в книге «Бытия». И для евангелиста Матфея было важно, что именно на Христе исполнились все ветхозаветные пророчества. Именно поэтому, говоря о родословии Иисуса Христа, он доводит свое родословие только лишь до Иоанна. Евангелист Лука, свидетельствуя полноту человечества Христа, возводит его родословие к Адаму, как первому человеку. Это связано с тем, что свое Евангелие евангелист Лука писал уже в большей степени для язычников, не только для иудеев, для остальных людей. И именно этим было важно свидетельствовать остальным людям то, что Христос принадлежит не только иудейству, не только иудейскому народу. Он не только потомок и сродник Авраама по плоти. Он является достоянием всех нас. Как все мы дети Адама, так и Христос – сын Адама. Как во всех нас заключена плоть Адама, так и во Христе по его человечеству заключена плоть Адама. В Евангелии от Матфея, если внимательно посмотреть на родословие, увидим, что речь идет о 3 по 14 родов. На самом деле, если внимательно сложить, то мы обнаружим, что там упомянуто большее количество. Во-первых, стоит сказать о том, почему же Матфей подчеркивает именно 3 раза по 14. Святые отцы дают на этот счет различные толкования. Речь идет о том, что ветхозаветное иудейство придавало большое, некое, может быть, даже магическое значение цифрам, и цифра 14 была у них почитаема, была свята, поскольку свидетельствовала на полноте. Другое толкование говорит о том, что речь идет о написании цифр как буквы. Если число 3 по 14 написать как буквы, то получится имя Давида, и здесь свидетельствуется о том, что Христос произошел и от Давида. Для нас важно то, что если мы внимательно проследим все имена, которые приводит Матфей, он упоминает имена иудейских царей, потомков Давида, то мы обнаружим, что некоторые цари, упомянутые в Ветхом Завете, в родословии от Матфея не упоминаются. Святые отцы объясняют это тем, что те цари, которые не упоминаются, не просто отрекались от истинного единого Бога, они еще и в этом не покаялись. Они впали в язычество, поэтому их не упоминают. Они хоть и считаются с точки зрения генетической, как бы мы сейчас сказали, предками Спасителя по плоти, но с точки зрения духовной они не могут причисляться к праотцам, поскольку Если мы прославляем праотцов святости, то они должны быть праведной жизнью. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Православный календарь.
1: 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобные Саввати, Герман и Зосима Соловецкие жили на рубеже 14-15 веков. Их почитают как иноков, положивших начало монашеской традиции на Соловках. Саввати долгое время жил в Кирилло-Белоезерском монастыре. В поисках уединения он переселился на остров Валаам, однако и там вскоре стало слишком суетно. Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», — отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком Германом. После кончины преподобного Саввати к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Игуменом выбрали Зосиму. По молитвам к преподобным Саввати, Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора монастыря.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Из духовных наставлений преподобного Паисия Величковского.
1: Прежде нужно очистить царский дом от всякой нечистоты и украсить всякою красотою, и тогда уже можно войти в него царю. Подобным образом должно прежде очистить землю сердца и искоренить тернии греха, страстные дела, и умягчить ее скорбями и теснотами, посеять на ней семя добродетелей, оросить плачем и слезами, и тогда уже произрастет плод бесстрастия и жизнь вечная. Ибо не вселится Дух Святой, пока человек не очистится от страстей душевных и телесных. Одному можно пребывать внутри человека, или Духу Святому, или страстям. Где Дух Святой, туда страсти не приближаются, а где страсти, там не пребывает Дух Святой, а лукавый. Прежде всего, должно отогнать от себя самолюбие во всех видах пожелания предметов всего мира и уничтожить себя во всех видах покаяния. В помысле, в деле, в слове, в пище, одежде, в домашней обстановке и внутренних вещах. Во всем должно смирять себя и осуждать. Во всем избирать себе худшее, и таким образом умолкнут страсти душевные. Смирение никогда не падает, ибо ниже всех лежит. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Стоишь ли, сидишь ли, ешь ли, путешествуешь ли, другое ли что делаешь? Постоянно говори сию молитву, усердно понуждай себя к ней, ибо она поражает невидимых врагов, как воин крепким копьем. Напечатлевай ее и в мысли своей. Не смущайся тайно творить ее и в нужных местах. И когда изнеможет язык и уста, тогда одним умом молись». Произносить же молитву Иисусову вслух негромко, настолько, чтобы самому себе слышать. Не должно во время молитвы уклоняться мыслью туда и сюда, к житейским тленным вещам, но пребывать неленностно в памяти сей только молитвы. Ибо молитва есть не что иное, как отчуждение от видимого и невидимого мира. Посему должно затворять ум свой в молитве. Где стоит тело, там и ум да будет с нами, не имея никакого помышления во время молитвы. Святые отцы заботились только о нынешнем дне. А о завтрашнем же, касательно всякой вещи и нужды, заботу возлагали на Бога, предавая в руки Господне душу и тело. Да и сам Он промышляет о жизни их и заботится о всякой потребности. «Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Только им одним будь непрестанно занят, ибо Он всегда слышит день и ночь взывающих к Нему, особенно же взирает на непрестанную молитву их. Если же мы сами о себе заботимся, то Бог не заботится о нас. Если сами мстим, то Бог не отомщает за нас». Если кто не возложит всего себя на Бога и в необходимых телесных нуждах и во всякой скорби не будет говорить, как Богу угодно, не может спастись. когда болеем, получаем раны или к смерти приближаемся, и умираем или терпим недостаток в необходимых потребностях, и никого не имеем, кто бы помиловал нас, и если при этом скажем «как Бог хочет, так и сотворит с нами», то этим одним посрамлен и побежден будет дьявол, враг наш». «На всяк час ожидай кончины своей и пришествия Христова и говори: теперь постараюсь о своей душе, вечером могу умереть. Когда придет вечер, подумай, не в эту ли ночь скончаюсь, или внезапно придет смерть, или дерево поразит меня, или жилище обрушится и убьет меня, или дыхание вдруг остановится, и как цвет отпадет, увяну, и как трава высыхает, умру, и потом без вести останусь. Бог один знает, где я тогда буду находиться. Ибо Он судит каждого по делам, говоря, туда его определяю. Так размышляй на всякий день и ни о чем не заботься, только о грехах своих. И таким образом душа твоя пойдет в смирение и плач, и за страшного грешника будешь считать себя и непрестанно источать источники слез. В потребностях же, одежде, посуде и вещах соблюдай простоту, худость, скромность, не потому, что не на что купить, а потому, что этим душа смиряется и не удаляется от Бога, и везде удобно найдет их, и просто сказать «в этом поступай так», чтобы ни в чем не обличала совесть. Не презирающий всякую вещь, и славу, и телесный покой, и еще самооправданий в чем-либо, не может спастись. Если кто и трудился безрассудно, то есть не внимая себе, таковой не имеет награды от Бога, но даже и прогневляет его, как наполняющий худой сосуд водою не может никогда наполнить его, так и молящийся без внимания не получит награды. Требуется не просто проговорить псалом или сотворить молитву, как бы исполнить свой обычный урок, но псалмом и молитвою должно молиться Богу от всего сердца и постоянно в умилении душевном с чистою мыслью. Бог не требует количества установленных псалмов и молитвословий, а внимает несмущенному и твердому уму нашему. Ибо многие тысячи молитв совершают языком, умом же помышляют суетные, скверные и нечистые, и как Бог услышит и послушает таковых? Приобрети пост и страх Божий. Прими печальный и скорбный вид, то есть стой на молитве умиленно, скромно и представляя себя быть пред престолом Божьим и считая себя землею и пеплом, пауком и муравьем, а дело свое паутиною, чувствуй себя как судимый от Бога, приступившим заповеди Его и соделавшим все злое. Ноги должны держать прямо, ступни вместе сжато и не поступать с места на место. Руки привычно положить на груди. Подобно тому, как осужденный на смерть предстоит пред судьею, не смея смотреть туда и сюда, так должен и ты стоять пред Богом, которому ангелы предстоят со страхом и прославляют Его в непрестанных песнях. Ибо недремлющее око день и ночь смотрит, что мы делаем, что помышляем или как живем, на кого возлагаем надежду во всякой скорби и нужде, на человека ли или на его щедроты. А себя считай хуже всякого человека и всякой твари, и дело свое почитай неугодным Богу. Без этого же тайное бесстрашие возбуждает хульно высокоумие. По вере нашей и Бог помогает нам во всякой нужде. Если сильнее надеемся и уповаем, сильнее Бог помогает нам».
0: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, Иси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренним Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайные премудрости Твоя я явил мне Иси, окропиши мне сопом, и очишуся омыши мне, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бо мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянные моя души и тело, вся мне прости, и ликими тя скорби их во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры,

0: спасении уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.
2: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
3: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 2 глава с 18 по 22 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино порвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Однажды ко Христу подходят с вопросом ученики фарисеев и Иоанна Крестителя. Дело касается поведения апостолов в дни поста. Иоанн Креститель уже находился в заключении, и иоанниты, полные скорби, возложили на себя строгий пост. Они считали, что с ними должны быть солидарны и ученики Спасителя. Тем более, что некоторые из них были в свое время учениками предтечи, но послушали совета своего учителя и пошли за Христом. Другие ученики предтечи не пожелали идти за Спасителем, считая, что Мессией должен быть именно Иоанн, великий постник и аскет. В отличие от предтечи, Иисус из Назарета не гнушался принимать участие в застольях с мытарями. У иоаннитов даже наблюдается элемент зависти ко Христу, Его славе и чудесам. В то время как за Спасителем толпами идет народ, их учитель пребывает в темнице. Это возмущение объединяет учеников предтечи с фарисеями, которые также постились дважды в неделю и исполняли очень много внешних обрядовых действий. Они подходят ко Христу и спрашивают, почему Его ученики не постятся. Спаситель отвечает иносказательно: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Христос указывает на слова предтечи, который однажды во всеуслышание заявил, что Он, Спаситель, жених, а друг жениха, стоящий и внимающий Ему, радостью радуется. Ему должно расти, а мне умоляться. «Ученики мои друзья, — говорит Христос, — мы вместе, и им незачем печалиться. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и когда будут поститься». Действительно, вся история церковного устава так или иначе связана с постом. С самого начала своего существования церковь установила пост, который мы называем великим. Пост в среду и пятницу напрямую связан со словами Спасителя: «Будут поститься, когда отнимется у них жених». В среду Иуда предал Господа, а в пятницу Христос был распят. Спаситель рассказывает притчу, иносказательно показывая, что ученики пока лишь младенцы в вере. Еще не время нагружать их тяжелыми постами и печалью, пока они не смогут это понести. К ветхой одежде нет смысла пришивать заплату, оторвав кусок от новой. Старая дыра будет еще больше, и новая будет испорчена. Чтобы человеку жить по-новому, сначала нужно измениться внутри. Очень часто в семейной жизни уверовавшая жена заставляет своего пока еще неверующего мужа, помимо его воли, поститься, исповедоваться и причащаться. Несчастный приходит в храм только потому, что дома его пилит супруга. Во избежание домашнего скандала он вытягивает из себя на исповеди какие-то слова, но нужна ли Богу такая исповедь? Вряд ли.

0: Необходимо дать возможность человеку изменить направление мыслей, своим примером научить его вере и любви к Богу. Или другой пример. У человека еще нет веры, а его силком тащит креститься. Так скорее рождаются воинствующие атеисты, чем искренние христиане. Молодое вино тоже нужно наливать в новые мехи. В противном случае, начав бродить, оно порвет старый ссохшийся кожаный мешок. И мехи разорвутся, и вино выльется. Человек, если он внутри себя пока ветхий, он никогда ничто новое не примет. Иными словами, эгоист, привыкший жить по своим прихотям и капризам, не сможет стать христианином, потому что христианство предполагает труд и добровольное самоограничение человека. А пока человек живет по законам джунглей, кто сильнее, тот и прав, всякие внешние потуги будут бесполезны и даже опасны. Нужно, чтобы человек сам пожелал нового. Нельзя ему это новое навязывать. О христианстве можно и нужно ненавязчиво рассказывать, но насильно заставлять человека участвовать в духовной жизни нельзя. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 7 февраля 2021 года.
2: В евангельском чтении мы встречаемся с удивительной человеческой трагедией, которая разрешена была и исцелена была силой Божией. Некто слепой неотступно следовал за Спасителем, зная о его чудодейственной силе, и кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он просил Господа об исцелении его страшного недуга. И можно себе представить, какой силой была эта мольба, когда слепой точно знал, что перед ним тот, кто может его исцелить. И сознавал также слепой и то, что если он упустит эту великую для себя возможность, то уже никогда не увидит Божьего света. И Господь говорит ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Вот эти слова доносят до нас величайший смысл того, что есть вера в Бога. Какой огромной силой исполняется человек, который верит в Бога. А почему? А потому что вместе с верой открывается и ведение. Вера вводит человека в живое соприкосновение с Господом. И каждый, кто с верой к Богу обращается, переживает особый жизненный опыт. Вот вся атеистическая работа в нашей стране с верующими людьми, направленная на то, чтобы разрушить веру, сводилась к тому, чтобы рационально, опираясь, ложно, конечно, опираясь на некие научные достижения, доказать, что Бога нет. И те несчастные пропагандисты просто не понимали, что они используют совершенно иной способ убеждения, чем тот, через который люди в Бога верят. Тогда предлагалось со ссылкой на некие научные достижения, на некие логические рассуждения, убедить людей в том, что вера в Бога ничтожна, потому что Бога нет. А почему все это не достигло цели? Да потому что вера людей основывается не на каких-либо человеческих знаниях, но на реальном духовном опыте, опыте соприкосновения с божественной силой. И поскольку этот опыт – реальность, поскольку это не самовнушение, потому что уж какое там самовнушение могло дать людям силу идти навстречу мучениям, смерти, вставать около расстрельных стенок, какое такое самовнушение, когда нередко стоял вопрос, быть или не быть, если ты остаешься верующим, не быть или вернуться к жизни – если от веры отрекаешься, какие здесь человеческие убеждения? Все ведь обступает, наступает момент истины, самый, может быть, главный момент человеческой жизни. И в этот главный момент ни логикой, ни доказательством, а реальным опытом переживания живого Бога в своей жизни люди заявляли о своей вере и не предавали Господа. Вера, помимо того, что она соединяет человека с Богом, она возвышает человека. Она дает ему некие крылья, помогающие взлететь над обыденностью, над повседневностью, над человеческими предрассудками, предубеждениями, некими штампами мысли и слова. Вера вооружает человека таким знанием, что он воспаряет над всем этим и становится неуязвимым. И все то, что легко порабощает человека, все то, что вводит его в плен чужих мыслей или тем более чужих действий, искренне верующего человека поработить не может.
0: Первосвятительское слово.

Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобный Григорий Синаит родился в 1268 году недалеко от крупного города Смирны в Малой Азии. Он происходил из богатой семьи. В 22 года Григорий был захвачен в плен турками и увезен в город Лаодикию. По преданию, однажды хозяева разрешили пленникам-христианам посетить церковь. Те так истосковались по службе, что сами начали петь вместо хора. Члены местной общины были поражены красотой пения. Они выкупили пленников и освободили их. Григорий не вернулся на родину, а отправился на Кипр, где принял монашество. Долгое время он жил в обители на горе Синай, по названию которой получил свое второе имя. Затем монах посетил Иерусалим, монастыри Афона. Григорий Синаит познакомился со всем опытом и традицией монашества и только потом сам начал отшельническую жизнь. За время своего уединения, молитвы и трудов Григорий создал немало духовных произведений, ставших его драгоценным наследием. Среди них самое известное – «Добротолюбие», «Наставление о внутренней жизни», «О безмолвии и соблюдении заповедей». Написал он и несколько церковных песнопений-канонов. Скончался Григорий Синаит в Македонии, в обители, которую сам основал для тех, кто хотел строго следовать его духовным советам.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Елена Олеговна.
3: Доброе утро, Михаил Дмитриевич. Наверняка ты помнишь, о каком церковном празднике мы с тобой сегодня будем говорить.
2: Конечно, помню. О Вознесении Господнем.
3: Да, верно.
2: Только это немного грустный праздник.
3: А почему грустный?
2: А я вообще не очень люблю провожать или прощаться. А уж тем более, когда сам Господь с земли на небо возносится, то тут и говорить не о чем.
3: Понятно. А давай-ка начнем наш разговор вот с этой цитаты преподобного Ефрема Сирина. «Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо».
2: Вот это да! Аж мурашки побежали. А ведь и правда, Господь вознесся и нам дорогу на небо открыл. Аж дух захватывает от этой мысли.
3: Прекрасно. Настрой есть. Тогда давай продолжать. Вот послушай вот это высказывание святителя Иоанна Златоуста. «Сын Божий, и когда пришел на землю, восприняв человеческую природу по домостроительству, не лишил небес своего величия, и теперь, вознесшись плотью, не оставил землю без своего управления».
2: Ха, действительно, тогда и грустить не нужно. Прямо на глазах настроение мое меняется. Вы замечаете, Елена Олеговна?
3: Да, Миша. Думаю, что не только я это заметила. Продолжим?
2: Конечно. А я бы хотел сказать, что праздник Вознесения Господня празднуется всегда в 40-й день после Пасхи. Это, получается, на 6-й неделе в четверг. Очень люблю этот день недели, кстати. А в книге о церкви что сказано об этом?
3: Ой, тут много что сказано. Все я читать не буду, конечно. А вот небольшой отрывок я зачитаю, вот этот. «Беседуя с учениками, Господь вывел их из города и пошел по направлению к Вифании. Так, беседуя, они дошли до вершины Елеонской горы, находившейся от Иерусалима на расстоянии около километра. Здесь Господь остановился. Он взглянул на учеников, поднял свои руки и благословил их. Благословение это было не только на них, но и на всех христианах, когда и где бы они ни жили».
2: Погодите-ка. Получается, что и нас с вами он благословил? И всех наших радиослушателей? Вот это здорово! Сам Господь, Бог, меня благословил в день своего вознесения. Вот это да! Грусть, где же ты? От тебя и следа не осталось.
3: Да, Миша, мне хотелось бы прочитать еще тебе вот этот отрывок святителя Филарета Московского Дроздова, который как раз говорит нам всем о благословении Господа нашего Иисуса Христа. Послушай, пожалуйста. «Какой бесконечный ток благословения Христова открывается перед нами, христиане! Он начинает благословение, и, не окончив оного, возносится. Бысть егда благословляйши их, возношашися». Таким образом и вознесшись, он еще продолжает невидимо преподавать благословение. Оно течет и нисходит непрестанно на апостолов. Через них переливается на тех, которых они благословляют во имя Иисуса Христа. Получившие Христово благословение через апостолов распространяют онное на других. Таким образом, все, принадлежащие ко Святой Соборной Апостольской Церкви, делаются причастными единого благословения Иисуса Христа и Отца Его, благословляющего нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе. Как роса аермонская, сходящая с горы Сионская, сходит сие благословение мира на всякую душу, восходящую выше страстей и похотей, выше сует и попечений мира, как неизгладимая печать, знаменную тех, кои Христовы суть. Так что в кончину века по сему знамению вызовет он их из среды всего рода человеческого, придите, благословение».
2: Ух ты! Вот ведь счастье какое! Оказывается, я этот праздник только по верхам воспринимал, а вглубь и не заглядывал. А что там в книге дальше написано?
3: А вот что. На глазах пораженных учеников он стал подниматься на небо, отдаляясь от них. Вознесение было продолжительно, так что ученики могли насладиться этим величественным зрелищем. И только когда Господь был так высоко, что глаз уже с трудом что-то различал, появилось светлое облако и скрыло его. Благоговейно смотрели апостолы на последнее чудо Господа на земле. Они напряженно вглядывались в небо, как вдруг внезапно перед ними появились два светлых ангела, которые сказали им: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели, восходящим его на небо». Господь придет так же внезапно и неожиданно, и так же явно и торжественно, как уходил. Так же явится он на облаке и в своем человеческом облике.
2: Эх, а вот сейчас к радости еще и величие прибавилось, и чувствуется значимость этого чудесного события. Это потому, что Бог дал нам понять, что придет так же, как и ушел, во всей своей славе.
3: Все верно. И вот еще дальше. Во время его вознесения апостолы окончательно убедились, что он в самом деле Бог, владыка неба и земли. Они радовались также, что и сами призваны на великое дело, радовались явлению ангелов и тому, что они сказали: «Их Господь не оставил их насовсем». Свидетелем вознесения была и Матерь Божья. Об этом говорят церковные песнопения. Она больше всех страдала, видя мучения Господа на кресте, но теперь она больше всех и радовалась, видя Его славу.
2: Ну а кому же, как не матери, радоваться славе Сына Своего Иисуса Христа? Тем более, что дорога в небо уже открыта им для всех нас.
3: Тогда напоследок слова святителя Димитрия Ростовского. О, как радостна эта причина вознесения Господня! Он вознесся на небо для того, чтобы широко раскрыть для нас двери небесные, отставить их прочь для нашего беспрепятственного восхождения на небо. Отверзи же нам, Господи, отверзи двери милосердия Твоего! И доброго всем дня, дорогие наши радиослушатели!
2: И слава Богу за все! Всего вам самого светлого и радостного!

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Господь благословит всех нас.
2: Вопрос от Григория. Что значит любить себя? Какие критерии? Где границы между любовью к себе и эгоизмом?
3: Прекрасный такой, знаете, животрепещущий практический вопрос. И чтобы на него ответить, я тут посмотрел некоторые книги, некоторые публикации и многое обнаружил интересное и для даже самого себя. Были, знаете, такие публикации, где автор попытался обосновать библейскую, евангельскую заповедь любви к ближнему, к Богу и ближнему, ставя во главу угла любовь к себе. Дескать, не умея любить себя, верно, мы не можем любить ближнего и любить Бога. И из этого делался вывод, что нам необходимы какие-то психологические или духовные упражнения, чтобы научиться любить себя. Ну и дальше там, соответственно, были ссылки на соответствующих тренеров этого личностного роста и как научить человека любить самого себя. Все-таки, взирая на церковную традицию и на святоотеческое толкование этой евангельской строчки, что возлюбить Бога и возлюбить ближнего как самого себя, здесь принято смещать акцент как раз на выход вот из этой эгоистичной какой-то среды, из этой самозамкнутости, где «я» стоит во главу угла, и переместить этот фокус внимания и фокус усилий человека на Бога и на ближнего. Наверное, и здесь есть вот эти самые границы. Допускаю ли я в своей деятельности, что существует Бог надо мной и существует мой ближний? Вижу ли я образ Божий в своем ближнем? Или я только лишь вот зацикленно смотрю, чтобы я любил себя любимого, чтобы все остальные любили меня любимого, чтобы Бог любил меня любимого и исполнял все, что я хочу? То есть здесь вот такие эти крайности присутствуют. Все-таки истинное христианство и церковная традиция, они выводят человека из его вот этого кокона, из его эгоизма и указывают верный вектор приложения усилий на служение Богу и служение ближнему. В этом, в общем-то, и есть спасительный путь и избавление, в том числе, от эгоизма.
2: Спасибо, отец Илья. У меня есть вопрос. Когда мы, как христиане, смотрим на себя, контекст нашего рассмотрения через нашу греховность? Ну, то есть мы копаем в себе свое плохое с просьбой и надеждой на исправление. Психологи говорят, что это очень вообще вредно, что думать о себе плохо – это очень вредно. Вот как ваш священнический опыт, вы же видите людей, которые вот это вам всегда приносят, как вы наблюдаете, насколько это вообще, ну, неправда?
3: Я с настороженностью смотрю на психологизацию, если честно, в нашей религиозной области, на то, что советы коучей и психологов, они все чаще занимают для христиан более значимое место, чем опыт отцов-подвижников и совета священников. Я часто вижу такую особенность, что люди рассказывают, какие они хорошие. У них все хорошо, у них нет никакой греховности. И в этом видении себя хорошего они напрочь не видят ближнего, его нужду, его потребность. Господь хорошему человеку тоже не нужен. И здесь как раз вспоминается евангельская строчка, что Господь пришел на эту землю не ради праведников, которые не имеют нужды в покаянии, в исправлении, а ради грешников. Поэтому здесь вот вопрос видения своих грехов, он плавно перетекает в вопрос о необходимости Спасителя и вообще о нашем спасении. Если у человека хорошо все, если он живет нормальненько, тогда ему Спаситель не нужен. Но мы понимаем, что это путь, в общем-то, не спасительный с нашей христианской точки зрения.
2: Это то, о чем вы говорите, быть в коконе. То есть я в себе, о себе, у меня все хорошо, я в счастье, и мне Спаситель не нужен.
3: И бывает кокон еще и иной, противоположный. У меня все плохо, у меня все беспросветно, мне никто не нужен, вот, я никому не нужен. И опять в фокусе человек сам в себе, а не Господь, не ближний. И это то самое псевдосмирение, которое гораздо хуже гордости, которое фактически та же самая гордость, просто в иную сторону, иным вектором направленная. То есть здесь проявляется страсть как в одной крайности, так и в другой. В любом случае и в нашей радости, и в нашей горести мы находим повод, чтобы к Богу обратиться и исполнить Его заповедь в отношении Него самого самого и ближнего нашего.
2: Спасибо, отец Илья, вам за ваше разъяснение.
3: Помощи Божией, дорогие наши радиослушатели, спасибо вам за интересные вопросы.
2: В студии был иерей Илья Третьяков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меня и со беззаконьми моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меня и во еже утренности и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне Иси, окропиши мне сопом и очишуся, омыши мне и по чеснегу убелюся, слуху моему дасть радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему утверди имя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, во еже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте прайме настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 2 главы Евангелия от Марка, с 18 по 22 стих.
1: «Ибях ученицы Ивановы фарисисти, постящися, и придоши глаголоши ему...»
2: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
1: «Но вино новое в мехи новые влиять».
0: В сегодняшнем чтении мы слышим интересный диалог Христа с фарисеями, в котором на примере вопросов, связанных с постом, он объясняет, каким должен быть подход к внешним дисциплинарным правилам поведения. Как известно, дисциплина поста существует с глубокой древности. Пост – самоограничение, понимался и как жертва Богу, и как аскетический прием на пути к самообладанию. Так или иначе, его целью было освободить человека от давления плоти, умерить ее требования. В свою очередь, это означает, что пост – это один из инструментов, с помощью которого человек работает над собой. Этот подход можно распространить не только на пост, но и на всякие внешние нормы религиозной жизни, не касающиеся нравственных вопросов напрямую. Однако, в определенной среде, которая во времена Христа ассоциировалась с фарисейством, распространилось иное отношение как к посту, так и к другим дисциплинарным заповедям и уставам. Они стали восприниматься людьми не как средство для достижения духовных целей, но как цели сами по себе, как нечто самоценное. Итак, мы слышим, что фарисеи и ученики Иоанна Крестителя постились. Конечно, сказанное ранее не означает, что они относились к посту формально, но его относительной ценности они явно не понимали. Именно с этим связан их вопрос ко Христу: почему они постятся, а его ученики нет? Ответ Христа показывает, что его присутствие в мире создает особую атмосферу полноты и духовной радости. Пост, всегда ощущаемый как нечто покаянное и скорбное, как теснота и неполнота, в которые человек сознательно на время себя ставит, оказывается несовместим с жизнью божественной. Прекрасный образ брака, который проходит через весь Ветхий Завет, Христос использует для того, чтобы показать, что радость присутствия Бога в своем народе можно сравнить с радостью от присутствия жениха на свадьбе. И как свадьба без жениха уже не свадьба, так жизнь без Бога неполноценна. Поэтому и говорит Христос, что когда у учеников, которых Он называет сынами чертога брачного, отнимется жених, тогда они будут поститься. Время особого присутствия Божьего пройдет, они духовно окрепнут и будут готовы к тяготам трудного самостоятельного пути. Однако, пока жених с ними, они не постятся. Дело в том, что плоды, которые они получали бы постясь, они получают 100 крат от того, что сам Спаситель с ними и поддерживает и направляет их. И все же, слова Христа больше, чем простое объяснение того, почему его ученики не постятся. На глубине они напоминают, что любая дисциплина ценна не сама по себе, но ради цели. Это не значит, что дисциплина не важна, или что может изменяться как угодно. Это значит, что она может и должна быть подчинена иным, более высоким смыслам. Почему же Христос говорит дальше о новых заплатах к старой одежде, о новом вине и старых мехах? Что вообще значат эти образы? Ветхая одежда в случае фарисеев означает старое и неправильное отношение к посту, как к тому, что ценно само по себе. Эти представления ущербны, но если людям, которые привыкли к формальному исполнению закона, указать на его условность, они не смогут воспринять в полноте новые идеи, и старая вера будет подорвана или даже разрушена. Та же идея содержится в образе с мехами. Новый, осмысленный подход к заповеди не сможет удержаться в сознании формалиста. Решив, что раз закон относителен, такой человек совсем перестанет его соблюдать, и так молодое вино испортит старые мехи,

0: вино вытечет, и мехи пропадут. Все это, конечно, имеет непосредственное отношение к нам. Все это является призывом для нас, чтобы мы осмыслили свое отношение к заповеди, жили праведностью не формальной, но вдумчивой, исходящей из глубины сердца.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 21 августа, церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Священномученик Николай Шумков родился в 1886 году в Вологодской губернии. Он закончил семинарию, был псаломщиком, диаконом, а после 18 года стал священником. Первый раз его арестовали в 29 году за неуплату налогов. Последовал приговор 4 месяца принудительных исправительно-трудовых работ. Через 2 года второй арест. В этот раз власти придумали еще более абсурдные обвинения – невыполнение мясопоставок. Отец Николай пробыл в заключении недолго. После освобождения он служил в одном из сел Республики Коми. Третий и последний арест состоялся в 1937 году. Шумков был обвинен в активной контрреволюционной деятельности, систематическом распространении слухов о скором развале колхозов и падении советской власти. Священник виновным себя не признал. Его приговорили к расстрелу. Спустя 3 дня приговор был приведен в исполнение. В 2001 году иерей Николай Шумков был причислен к лику святых.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Начните оттуда, где вы сейчас находитесь, используйте то, что у вас есть, и делайте все, что можете. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
1: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. А мне, Оль, вот от вашей фразы приветственной в нынешнем утреннем эфире вспомнилась строчка из одной песни. Вот я ее сейчас только по смыслу могу воспроизвести. Ну, в общем, стул — это точка отсчета встающих. Вот так вот, понимаете?
5: Ну, поэтому, его километр.
1: Поэтому, да, если вот вы думаете, откуда начать, начните подниматься прямо со стула или с кровати, или где вы там сейчас находитесь. С первого этажа на 21-й. Кстати говоря, недавно тут был такой, как модно сейчас говорить, челлендж. Мы тут всей семьей прогулялись по всей длине Кремлевской стены. И скажу вам, что там немало точек отсчета, как вверху, так и внизу. Внизу, в общем, есть где размахнуться, есть где сбросить какие-то, может быть, килограммы, ну или миллиграммы, которые набрались за время мясоеда.
5: Так а там получается же огромный такой перепад высот. 10 метров, по-моему, перепад высот, а то и больше.
1: Но там что-то там в этажах, в общем, там не один многоэтажный дом, как-то там это все, да. Ну, просто у меня тоже интересно, мы с детьми сначала пошли тут пообедать в одно близлежащее заведение. После променада по Кремлевской стене они запросили еще раз пообедать, потому что они всю энергию, так сказать, уже израсходовали. Вот у нас наши культурные памятники и достопримечательности вот еще и могут сподвигать человека к прекрасной физической нагрузке, в общем, одним словом.
5: А вот физическая нагрузка, между прочим, она очень хорошо снимает нагрузку умственную или какие-то напряжения, зажимы и так далее. Если хочешь освободить голову, займись скандинавской ходьбой, выйди на пробежку, выйди на прогулку, просто прогуляйся пешком не менее 20 минут. Читала я совсем недавно. От 20 минут прогулка, она какие-то запускает процессы в организме биохимические, и, в общем, вся эта тревожность уносится просто вдаль.
1: А мне вспоминается замечательный фильм «Укрощение строптивого», вот, где...
5: Разбушевавшуюся девушку в бочку окунули.
1: Ну, а еще главный герой дрова колол и ногами виноград топтал. В общем, все для того, чтобы куда-то лишнюю энергию девать, чтобы голова была не занята ненужными мыслями. Да, такой замечательный аскетический принцип, да, чтобы освободить голову от ненужных греховных мыслей или прилогов, кто на какой высоте летает. В общем, да, надо заняться физической работой. И опять, вот мне здесь вспоминается Булат Шалыч Акуджава. Он замечательно как-то сказал: когда я кажусь гениальным, я просто беру и выношу мусор. Вот такой вот момент упражнения скромности от, в общем-то, неплохого нашего барда.
5: Ну и если продолжать такую тему самокопания, саморефлексии, фокусировки тоже на своем состоянии, потому что, наверное, все-таки можно продолжить эту тему. Дело в том, что даже во вчерашнем нашем утреннем эфире с отцом Ильей мы говорили о том, что мир такой, каким мы его готовы видеть. Если у нас внутри все хорошо, спокойно, благолепно, то и мир откликается тем же самым. Если в нас что-то не так, и мы чувствуем недомогание, либо любой там осколок кривого зеркала из чертогов Снежной Королевы застрял в обеих глазах, то и мир соответствует тому, как мы на него смотрим. Так вот, и наша радиослушатель слушатели подхватили эту тему, и спасибо им большое, написали нам пару вопросов. Кстати, напомню, номер телефона редакционного планшета, там работает мессенджер Макс на прием сообщений, либо в ВКонтакте они напишут. В общем, номер телефона редакционного планшета 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. А официальная группа «Радио Образ» в ВКонтакте так и называется «Радио Образ». Сообщение сообществу можно написать легко и с удовольствием. Нужно переслушать в моментах наши рекомендации, рекомендации отца Ильи по православному чтению. Ну и вообще познакомиться с нами лично. Мы публикуем утренние эфиры в специальном выделенном плейлисте во ВКонтакте. Он называется «Утро. Сезон 2026. Утро на образе». Поэтому остаться просто в стороне от наших блестящих, иногда чудесных разговоров не получится у всех желающих. А для этого созданы все условия, чтобы вы с ними ознакомливались, прислушивали и распространяли среди знакомых. Так вот, если мы говорим про обратную связь, и как раз обратную связь, которую продолжает тему саморефлексии. Так вот, два вопроса. Первый вопрос от нашей слушательницы. Она учит, что в церкви все грустно, и надо всегда держать постное лицо, и надо всегда быть немножко на такой слезливой теме, пишет она. Почему так? Почему нельзя радоваться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Здравствуйте. В научной психологии чувство вины считается разрушительным для психики и предлагается принимать себя таким, как есть. А в христианской традиции принято постоянно укорять себя и считать хуже всех людей. И как разрешить это противоречие, если оно есть? И я вот предлагаю об этом-то и поговорить.
1: Да, благо у нас есть целый эфирный час, чтобы приблизиться, может быть, к ответам на эти и не только эти вопросы.
5: Да, отец Илья, давайте начнем тогда с первого вопроса, вот про церковь для грустных. Так ли это?
1: Вот я сразу скажу, что, наверное, нет, это не так. Вот, во всяком случае, вот по своим ощущениям не могу так сказать. Но начну ответ издалека, как наши священнические братья любят, примерами на авторитетные какие-то источники. Есть такая замечательная история в Патериках, когда два человека находятся в одной условной точке. Один из них грешник, другой из них подвижник. И вот им навстречу в эту условную точку несколько людей идут. И тот, который грешник, во всех идущих на встречу видит грешников в разной как-то степени греховности. Этот пошел со своим товарищем думать о будущем разбое, этот пошел к своей любовнице как бы совершать блудные действия, а человек святой жизни, подвижник, во всех встречных видит как раз проявление божественной благодати. Вот человек идет поздно ночью, уже в храм торопится на молитву, а этот спешит помочь страждущему, ну и так далее. В общем, моралитет, которому этот случай из Патерика подводит, что, в общем-то, то, что ты действительно видишь, является во многом отражением, проекцией твоего внутреннего мира. В этом смысле жизнь в церкви, она многогранна, есть разные спецучастки, если можно так сказать. Да, действительно, немало в нашей церковной традиции говорится о печали, вот, но это печаль по Боге, это не какое-то заунывное, депрессивное состояние. Вот у апостола Павла в одном из посланий есть замечательная мысль, что печаль мира сего соделывает смерть, а печаль по Боге ведет человека в жизнь. Не строгая цитата, мысль там такая, он два вида вот этого плача. Плач по Боге и плач мира сего. Вот действительно мы, когда сталкиваемся с таким подавленным настроением у людей, это, как правило, печаль, потому что они чего-то не достигли, они что-то такое вот важное в своей жизни упустили, какие-то возможности не реализовали, и это их все гнетет, гнетет, гнетет, и это вот там условно можно назвать печалью мира сего. Печаль по Боге, она иного качества, да, человек хочет с Богом встретиться, хочет его вкусить в полноте, но понимает, что вот его греховность, его нынешнее состояние, оно пока что не дает ему этой полноты богообщения. И печаль по Боге всегда ведет человека к покаянию, к изменению, и это, в общем-то, некая отправная точка для движения вверх. И в этом смысле, да, печаль мира сего, она ведет человека к погибели, к мрачным каким-то иногда, может быть, совершенно суицидальным мыслям, что все, жизнь не удалась, поэтому зачем ее продолжать. А печаль по Боге, она многих-многих, сотни тысяч подвижников, известных, неизвестных, вела как раз к очень созидательной деятельности, в первую очередь, по созиданию собственной души, ну а вокруг этого созидания многое что созидалось. И монашеские общины, и семьи, и города, и иногда даже целые государства. Вот. Это как бы такой момент. момент. И мы в церковь приходим, да, есть упражнение покаянное, есть упражнение, когда мы должны посмотреть на свою жизнь через призму вот этой божественной правды, жажды по Богу, и понять, как, в каких поступках мы, в общем-то, не дотягивали до этой Божьей правды. Но исповедь, она не вся жизнь человека сводится к этой печали, к этому плачу по грехам. То есть это некий момент, вот опять вот говоря немножечко, может быть, из другой совершенно области кулинарии, соль и перец, и сахар надо добавлять по вкусу, чтобы не пересолить, не переперчить. Вот. То есть это вот та самая щепотка соли, которая не дает возможности, чтобы жизнь была пресной, вот, и дает возможность оградиться от разложения, да, это есть. Но между тем в церкви множество радостных моментов. Взять хотя бы пасхальную радость, которой жива церковь, и, как ощущение которой, в общем-то, многое сподвигает и в церкви, и у церковных людей. Ну и какие-то тоже менее глобальные, но какие-то такие локальные радости есть, безусловно, в жизни как отдельных епархий, так и отдельных приходов. И тоже, включаясь в приходскую жизнь, человек будет замечать, что вот этих поводов для радости, ну, не так мало. То есть если человек просто со стороны, через призму каких-то своих опытов, через призму своего негативного опыта, своих шор смотрит на это, может сложиться такое мнение. Ну, в общем, выходите за границы своего вот этого локального опыта и посмотрите на жизнь церкви в полноте. Мой бы такой был ответ, мой бы такой был совет в этой ситуации.
5: Ну, а ведь, наверное, люди, которые как раз исходят, да, из своего личного опыта, из своих там каких-то наблюдений и так далее, они что говорят? Там ты приходишь в храм, громко не говори, пальцем не показывай условно, да, свечку ставь правильным фитильком вверх. И поэтому складывается вот именно такое мнение. Потому что пасхальная радость, пасхальное ликование, вообще до этого даже словосочетание еще надо как-то дожить вообще на самом деле. Пробыть и произучать вопрос. А вот именно то, что транслирует иногда время от времени, ну, такой среднестатистический человек православный, это как раз вот эта скорбь, грусть и плач по миру, по Богу, может быть, тоже иногда даже, и вообще по себе сиротинушки.
1: Скорее, последнее, чаще всего по себе сиротинушки, вот этот плач. Здесь вот в любое общественное пространство, в которое приходит человек, пространство, ну, более-менее такое, культуры, вот, театр, музей, разве там громко говорят и всех задирают, и заливисто смеются? Нет, но это какое-то пространство такого, знаете, созерцания, сосредоточения, хотя, в общем-то, это вот посюстороннее явление культуры. Мы понимаем, что, да, чтобы...
5: Ну,
1: вот,
5: есть какие-то нормы поведения.
1: Безусловно, что придя в театр, нужно...
5: Ну, не надо зевать, как бегемот, условно.
1: И внешне тоже, понимаете, в драных джинсах вряд ли вот вы будете себя уютно камильфо чувствовать в среди заядлых театралов. Вот.
5: Но это, знаете, зависит на самом деле от человека и моды. Венье моды, помнится. Сережки и Маринки ходили, знаете ли, в Мариинке и в драных джинсах тоже.
1: Не знаю, все-таки вечерняя мода, мне кажется, она и для театра. Для театра тоже соответствующим образом наряжается.
5: Вечерняя мода хороша, когда у тебя есть что-то вечерне модное.
1: Но тем не менее, то есть человек, который попадает в общественное какое-то пространство, он так или иначе, да, вот, старается соблюдать какие-то нормы и правила. И в церкви эти правила, ну, они, понимаете, не драконовские какие-то, это, мне кажется, просто иногда про правила приличия, вот, о которых во многих семьях, ну, почему-то не говорили, не проговаривали. Вот, и тогда вот эту вот семейную педагогику приходится наверстывать вот в церковном пространстве в том числе.
5: То есть, по сути, на самом деле, вот это вот понятие, да, и вот это, ну, какое-то клише, да, про церковь для грустных, оно уже изживает себя, уже все меняется.
1: Ну, коль скоро вера рождается в человеке, каждое мгновение, нет ничего с такого железобетонного, стационарного в нашем подвижном мире и в нашей такой духовной жизни. Мне кажется, это, да, это клише, но которое из раза в раз все равно оно транслируется, потому что какой-то отдельный человек со своей личной грустинкой приходит и начинает эту личную грустинку видеть кругом и всюду. Ну, а дальше церковь помогает ему от этой личной грустинки избавиться и как-то вот иначе фокус зрения выстроить, и тогда человек учится видеть эту радость, и она обязательно его настигает.
5: Тогда почему же в христианской традиции принято постоянно укорять себя и считать хуже всех людей? Пишет нам второй вопроситель, слушающий нас время от времени.
1: прекрасный вопрос, вот, и я на него вот что отвечу. Вот перед тем, как начать какую-то, знаете, стройку или ремонт, это для меня злободневно в последнее время, а человек занимается расчисткой площадки. То есть он или старые обои сдирает, или вот просто расчищает тот земельный участок, на котором он планирует строительство. То есть в новую жизнь не берут с собой ничего старого. Вот. И в этом смысле исповедь, вот она как раз похожа на такой вот нулевой цикл строительства, когда расчищается участочек, заливаются фундаменты, или, если говорить о менее таких глобальных работах, вы старые обои убрали, стены заштукатурили, зашлифовали, и вот начинаем что-то новое, новое, светлое строить. То есть здесь мне кажется, что вот в современной психологии, вот мне как бы сложно об этом говорить, потому что современная психология, она на самом деле не монолитна, здесь огромное количество психологических школ, которые взаимоисключают иногда друг друга, которые одни приемлемы с точки зрения нашей христианской антропологии, другие ничего общего с ней не имеют. То есть здесь надо говорить о каких-то конкретных психологах, о конкретных психологических практиках, но вот в целом...
5: Ну вот тут в целом-то, да, я уж извиняюсь, вклинюсь, да, научная психология, чувство вины разрушительно для психики. Ну то есть если постоянно ты себя винишь, то это разрушает тебя.
1: Да, но я замечаю, что в современной психологии напрочь отсутствует богообщение, напрочь отсутствует какая-то вот идея неотмирного, трансцендентного, личного бога, и на это место ставится... человек. Вот. То есть вот эта вот антропоцентричная такая псевдорелигиозная какая-то система, и здесь действительно вот с таким мироощущением, да, это меня разрушает, значит, пусть этого не существует, я это не замечаю, а все-таки духовная жизнь, она иную предлагает систему ценностей, иную иерархию, и там в нашей христианской системе ценностей, в нашей христианской традиции как раз-таки вот это чувство вины, которое правильно осмысляется в контексте покаяния, оно дает человеку созидательные какие-то силы, созидательные импульсы. Мы уже неоднократно говорили, что вообще христианская традиция в целом и священные писания в частности, это набор каких-то противоречий, но это все любовью Божией объединено, и в этой диалектике духовной жизни человек, вот он понимает, как этими противоположностями пользоваться, когда нужна кротость, когда нужна крутость, когда нужно понимание, что ты хуже всех, а когда что еще и не совсем все так плохо. То есть здесь верующий человек как бы в этой палитре выбирает верные краски в соответствии с заповедями Божьими. И вот у одного первохристианского писателя в книге, кажется, «Пастырь Ерма», есть такое словечко «радостопечалие». Вот это очень важное, мне кажется, мироощущение христианина. То есть это, безусловно, радостные моменты, и это в первую очередь радосто, вот, потому что Бог в этот мир пришел, Бог победитель греха и смерти, Бог даровал нам вечную жизнь, но пока что в полноте мы этого не достигли, и от этого как раз-таки вот присутствует печаль, печаль по Боге, покаянные наши труды, но главное это наше устремление к этой вечной нераздельной радости, которая будет уже вот за границами нынешнего нашего греховного состояния. И вот это как раз энергия радости, печали, вот эти, как знаете, вот плюс и минус на аккумуляторе, вот эти вот два полюса, они дают ту самую электродвижущую силу, которая нашу греховную инертность в движение приводит.
5: Но как будто вот то, чему сейчас нас учит общество и то, на чем огромное количество людей фокусируется, это как раз прими себя, не так, чтобы наплюй на всех, но прими себя, дай себе возможность радоваться, дай себе возможность печалиться, дай себе возможность побыть собой и там услышать себя и так далее. Это, в этом же тоже, на самом деле, в этих постулатах, хотя они важны и как будто нужны, отсутствует то самое богообщение, о котором мы говорили. Но при этом, когда мы говорим о том, что на первом месте должен стоять Бог, а человек как-то уже там все остальное встанет на свои места, то здесь тогда у человека, который, например, увлечен вот этой самой, может быть, даже не диванной психологией, а какой-то даже там научной или научно-популярной психологией, возникнут вопросы. Ну, то есть это же будет идти в резонанс друг с другом. И как ставить тогда Бога на первое место, а как же я? Спросит пытливый такой вот психологически ориентированный слушатель. А как это мне на себя тогда приподзабить?
1: Так слушайте,
5: а
1: вот
5: что же делать?
1: А, во-первых, перестать вот эти вот как бы крайние положения...
5: А что значит Бог на первом месте?
1: ...занимать. А в каждой ситуации, которая тебя посещает, стараться, ну, как бы подумать и уж в идеале поступить так, как Божьи заповеди тебе повелевают. Вот подошел тебе конкретный человек с конкретной просьбой. Чего больше в этой просьбе? Вот, отрицательного или положительного? То есть в этом смысле, да, человек верующий, он вот пребывает вот в таком состоянии, и они бодрствования, и он вот сейчас, ну, к сожалению, это актуальная тема, может быть, особенно актуальна, есть, да, там, система ПВО, которая, слава богу, вот бережет нас от всяких неожиданностей, которые могут прилететь. Вот эти неожиданности в духовном мире, они тоже не с меньшей регулярностью прилетают к каждому человеку, а может быть, и более регулярно, на дню, так по нескольку десятков раз, и нужно четко уметь маркировать свой, чужой, чего будет больше пользы или вреда от тех или иных инициатив, уклонись от зла и сотвори благо, как вот эту абстрактную цитату из 33-го псалма в конкретно своих жизненных обстоятельствах применить. Вот этому человек учится. Вот и Господь ему благодать подает и помогает этот нужный выбор сделать.
5: Так а этот выбор-то должен быть в свою пользу сделан, или в пользу ближнего сделан, или в пользу церкви, или в пользу Бога. Куда выбирать? В какую сторону надо делать выбор?
1: Ну, Священное Писание говорит нам, что ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Остальное все приложится.
5: Нам нужна какая-то конкретика с ориентацией на современность, отец Илья.
1: Вот давайте конкретный случай тогда будем его разбирать. Вот здесь эти абстрактные вещи, они не действуют. Проще на каких-то, выражаясь современным языком, конкретных кейсах рассмотреть.
5: Ну, например, да. Например, знакомый, увлеченный алкогольными возлияниями, занимает у другого знакомого средства, чтобы поправить здоровьечко с утра. Что делает вот этот человек, ну, что правильно делать и что он может сделать в этом случае? По-человечески, да, там по-братски, как они друг другу говорят.
1: По-братски.
5: По-братски он ему, конечно, одолжит. По-христиански он скажет, слушай, ты бы, ну, заканчивал. По, наверное, какой-то саморефлексии он может помолиться за его здоровье. И денег не дать.
1: Да, вы, в принципе, всю палитру возможных вариантов рассказали.
5: Ну, еще есть физическое насилие, как вбивание мозгов, но это неэффективно.
1: Нет, это неэффективно. И
5: мы не советуем.
1: Да. Можно, если вы позволите, дорогие наши радиослушатели, кейсы собственной жизни на эту тему расскажу. Вот если я так вот начну отвлеченно рассуждать, как Оль, вот вы предложили, наверное, я все скорее скажу, что не нужно деньги давать, потакать чужим страстям. Вот. И, наверное, в большинстве случаев я именно так и поступал. Более того, когда приходили люди все в слезах и в губной помаде и с неприятным амбре в храмы с просьбой срочно им поисповедоваться, как бы в той песне «Отпусти мне, батюшка, грехи», вот, я внутренне напрягался, становился очень занятым и старался как-то вот ретироваться, потому что, ну, просто вот от опытных пастырей слышал, что ни к чему путному эти разговоры не приводят, кроме вот потерянного времени, которое на них уходит. Вот есть такой совет: давай, друг, ты вот протрезвеешь, и завтра я служу, приходи. Ни разу такой совет не приводил на завтра к возвращению этих блудных сыновей и к их покаянию. Вот. Было несколько случаев, ну, буквально вот на пальцах одной руки, когда вот что-то у меня щелкало внутри. Я даже это сам себе объяснить не могу. Uh-huh. И я 3 или 4 раза выслушивал подобного рода исповедь. Вот.
5: Именно когда амбре,
1: да,
5: и прочее.
1: Да, совершенно верно. Не знаю, не могу объяснить, что это. Это, ну, это как бы...
5: Но это интуиция, видимо.
1: Выше рационального. Uh-huh. Вот. И это было как раз ко времени и к месту. Вот. Когда подходит и с тем же амбре просит денежки на хлебушек, я отказываю. Вот,
5: а когда знакомые, вот опять же, да, видите, я историю начала, когда один знакомый, другого, товарищ, а не братюня.
1: Вот. Нет, отказывал. Но один раз был случай, я служил на одном приходе, не буду сейчас как бы уточнять, их несколько у меня было. Но я в храме, в алтаре совершаю проскомидию, прихожу заранее, и ко мне подбегает вот та самая бабушка, которая которая у нас принимает записки и свечки, дает прихожанам с глазами и с испуга, и говорит, что вот пришел там Ванечка и срочно просит обхмелиться. А я-то точно знаю этого Ванечку, он несколько месяцев назад из мест не столь отдаленных пришел к родному пепелищу, у него родители умерли, осталась эта квартира, у него там огромное количество долгов, и, в общем-то, вот жизнь у него такая ни складуха, ни ладуха, и он случайными заработками перебивался, и, видимо, где-то вот он с вечера так употребил, что с утра у него трубы горят, и он пришел в храм, и по виду было видно, что этот человек социально опасен. Вот. Угу. Я прекрасно этот день помню в красках. Я как был, вышел в облачение, я вижу этого Ванечку. Вот. А у нас был престольный праздник за несколько дней до этого. И у меня в настоятельском холодильнике есть, понимаете, вожделенный напиток. Я иду как бы к этому холодильнику, наливаю ему угу. стакан, вот, молча отдаю и ухожу дальше поминать о здоровье Ивана Марию, о упокоении Петра и других людей. Вот. Этот человек выходился, спустя какое-то время он ко мне пришел и с абсолютно трезвой, с благодарностью, говорит: «Батюшка, ты меня тогда спас, спасибо тебе». Вот. Весь драматизм этой истории в том, что вот этот Ванечка, который на самом деле не Ванечка, а другой человек, он потом трагически погиб, в безвестной могиле похороненный, и он так у нас был на глазах прихожан того прихода, мы, тут как бы узнав эту весть, я говорю: давайте соберемся, вот, о упокоении Ванечки помолимся и совершим, вот, пусть заочное отпевание, потому что я точно знаю, что некому было отпеть, и вот такое вот у меня как бы знакомство есть. Хотя вот теоретически я вам говорю mm-hmm. вот те модели, которые у меня в голове, и как я в большинстве случаев своих поступал. Но всегда есть какие-то вот эти вот «не», вот, где-то вот, может быть, Господь, вот он отключает эту вот рациональную часть ума и показывает, что его божественная премудрость выше всех наших каких-то рациональных построений. Я вот Бога благодарю и за тот опыт исповеди, который, несмотря на пьяные слезы, ну, мне кажется, были настоящими. И вот за этого Ванечку, который, ну, вот он все равно сгинул в мирском понимании, но не в тот раз, когда он прибежал к нам в храм в социально опасном состоянии.
5: То есть получается, что какого-то именно однозначного совета на те или иные ситуации нет. Ни для человека выцерковленного, ни для человека верующего, ни для человека, который, может быть, знакомится как бы только с азами, с базой религии. Не просто человека, который сейчас нас слушает и такой: о, интересная тема, послушаю-ка я, хотя на самом деле там он себя позиционирует, тем более там неверующим или атеистом, сейчас это модно.
1: Мне очень близки слова из послания соборного апостола Иоанна Богослова, где он наставляет и говорит: у опытных чувство навыком научено различению добра и зла. Вот это вот научение чувств, развлечение добра и зла на рациональном иногда уровне, иногда на сверхрациональном уровне, это то, что нам дает духовная жизнь. Различать добро и зло и как бы в соответствии с этим выстраивать свои поступки, что-то делать, от чего-то ограждаться.
5: Но ведь иногда, почти всегда мы понимаем, что добро — это добро, зло — это зло. Мы видим зло, но тем не менее мы с этим злом соглашаемся и даже пускаем его дальше проходить.
1: Это очень, Оль, мне кажется, упрощенная ситуация, а нам кажется, как в двоичной системе: добро и зло, нолик и единичка. Сделал хорошо — молодец, возьми пирожок. Не сделал плохо — сходи к батюшке, покайся, и все будет дальше хорошо. На самом деле, реальная жизнь — это те самые оттенки серого или оттенки белого с различной вот этой градацией. И иногда выбор не между белым и черным, а между серым и черным, между цветным и чуть менее цветным. То есть вот такие вот полутона, которые как раз вот они и не описываются в эти вот слишком понятные, uh-huh. слишком детские схемы, может быть, из воскресной школы и вот для детей, которые по паспорту или по духовному возрасту. И в этом смысле Господь вот как премудрый педагог научает нас всей этой сложности жизни и всему вот этой палитре и многообразности поступков. Но кажется, что вот если ты какую-то вот возможность упустил, вот, коль скоро Господь в этом мире промыслом своим все устраивает ко благу, если твоя упущенная возможность, она действительно, вот это действие было важно и нужно, Господь его потом так или иначе все равно совершит, ну, пусть руками других людей, вот, но не тобой.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем беседовать с Иреем Ильей Третьяковым на тему чувства вины. Вообще, прими себя таким, какой ты есть, звучит как глоток свежего воздуха для человека, уставшего от самокритики. Но стоит христианину открыть святых отцов какие-то труды, как он слышит прямо противоположное. Считай себя хуже всех и не будешь смущаться. Это, кстати, преподобный Иосиф Оптинский написал. Или «Во всякий момент имей себя ниже всех до последнего издыхания. Считай всех худшим при вере, твердой надежде на милосердие Божие при покаянии». Это архимандрит Серафим
2: Розенберг,
1: да, написал. И на первый взгляд кажется, что это противоречие. То есть либо мы принимаем себя и живем спокойно такими, какие мы есть, либо мы ругаем себя и обретаем душевное смятение. Вот, собственно, о чем мы и говорили в первой части нашей программы. А вообще, на самом деле, ведь православная традиция предлагает разделить чувство вины и осознание греха. Вина – это разрушительная эмоция. Действительно, она разрушает. И она фиксирует человека в прошлом, парализует волю, заставляет его чувствовать себя плохим, и такой подход, по сути, ведет к унынию, а уныние – это грех. Как и, собственно, депрессия – это тоже не очень хорошо, и уныние – это греховность. А вот осознание греха – это противоположный вектор. А вот в чем разница, отец Илья?
2: Я украл, и ничего обратно не вернешь, какая я сволочь. Вот. Это вот, вот вина, и вот на этой фокусировке, как я плохо поступил, человек как бы зацикливается в бесконечный какой-то цикл, все время к нему возвращается. А осознание греха, да, я поступил неправильно. Если я что-то могу исправить, я исправлю. Если я что-то не могу исправить, Господи, ты меня прости, дай мне жить дальше. Вот вина – это то, что как бы человека фокусирует и тащит назад. А осознание греха и, как следствие, покаяние – это то, что человека двигает вперед и дает силы жить и строить даже после каких-то падений, мелких или крупных, которые в жизни, наверное, у каждого бывают.
1: Но ведь еще нужно найти какие-то силы на то, чтобы не циклиться вот в этом состоянии и самовиноватости, а чтобы его прожить, пережить, как-то идентифицировать и двигаться дальше.
2: Я не знаю, что может предложить современная психология вот на этот запрос человек, честно, он к психологам не обращался. Я знаю, что на этот запрос дает наша православная традиция. Христос взял на себя грехи мира, Христос распялся за нас, Христос для нас умер и для нас воскрес. Вот это то, что дает человеку ну, не циклиться исключительно на вине и исключительно на грехе. То есть это как раз тот выход в сторону созидания, в сторону радости от печали, которая, безусловно, должна присутствовать как следствие греха. Если же говорить о традиции нашей православной, считать себя хуже всех, и вот те цитаты, которые вспоминаются, которые, Оль, вы привели уже, я вот знаете, вот какой у меня образ в голове. Вот мы видим разговаривающего человека по телефону, ну, где-то там в транспорте. Ага, да, а он чего? Ну, а ты чего? Да ты что? Да не может быть. Тебе голова начинает дорисовывать диалог того человека, с кем этот человек разговаривает, такими фразами. То есть мы видим только некую часть этого мессенджа, если можно так сказать. Uh-huh. Так вот, когда мы читаем какие-то рекомендации, взять вот там того же Феофана Затворника, письма о духовной жизни, мы зачастую слышим ответы на незаданные вопросы. И эти заданные вопросы мы дорисовываем в своей голове,
1: потому мы отвечаем на них.
2: Даже мы, может быть, письмо первоначальное в своей голове представляем, ответом на которое то или иное письмо у святителя было. Вот так и здесь. Мы видим советы, которые даны были конкретным людям в конкретной ситуации. Понимаете, когда, вот опять вспоминая Булата Шаловича Акуджаву, когда он казался себе гениальным, он брал мусор и выносил его в мусоропровод. Вот когда кто-то настолько, может быть, свое самомнение раздул, и об этом говорит в своем письме преподобному Иосифу Оптинскому, он ему говорит, вообще-то, нужно бы считать себя хуже всех, и вы не будете смущаться. Вот здесь вот вы точно не ошибетесь в этом состоянии. А мы вот эту фразу взяв, в конечном счете мы как бы вырываем из смыслового контекста и говорим, вот это и есть православие. Вот. И в этом какая-то кроется, мне кажется, очень-очень болезненная ошибка. Потому что тоже вот это уже из практики, когда люди подходят на исповедь и говорят, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех, вот, в некоторых случаях приходится их разубеждать, когда там, ну, у вас семья, концы с концами в материальном плане сходятся, дети учатся, более-менее слушаются, да, вроде все, слава Богу, а чего вы Бога-то гневите? А что у вас хуже всех? И вот от этой просто какой-то благочестивой скороговорки людей иногда приходится отучать, понимать, что, в общем, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься, и слова, они в этом смысле еще и в какой-то степени выстраивают нашу дальнейшую жизнь. Потому что раз я хуже всех, значит, с меня нечего взять, значит, Господь, ты сам виноват, раз такого или такую хуже всех создал. Вот так вот очень быстренько, раз человек от ответственности за свои греха, за свои грехи быстренько стрелочки на Господа Бога переводит, и когда я этот как бы совет услышал на заре воцерковления, а зачем ты Господа Бога хулишь? Исповедь — это не только еще и взгляд на свои грехи, мне кажется, да, это еще и констатация, что, слушайте, а здесь ведь есть какие-то сильные стороны в тех или иных поступках. То есть исповедь — это попытка в свете божественной правды посмотреть на свою жизнь. И в этой жизни, ну уж не все так мрачно, потому что Господь каждому даровал таланты. Вот. Да, у нас есть грехи, их немало на самом деле, но от этого говорить, что вся жизнь — это мрак ночной, ну, это хула на Господа Бога. И это как раз путь к унынию и к медицинскому состоянию, депрессии. Просто человек загоняет себя и загоняет окружающих.
1: То есть он, по сути, себя сам загоняет вот в это, ну, как бы уже диагностированную депрессию?
2: Ну, мне сложно здесь как бы с медицинской точки зрения размышлять, но мне иногда кажется, что вот это неправильно проживаемое горе и какое-то столкновение с негативом в этом мире, который человек неправильно воспринимает, оно ведет вот, в том числе, к медицинским таким последствиям.
1: А как быть тогда с реальной ситуации? Можно ли отмечать свои успехи, радоваться им? Ну, как бы мы же живые люди, мы можем же себя сказать, если есть такой тип людей, называются достигаторы. То есть им надо постоянно куда-то стремиться быстрее, выше, быстрее, выше, сильнее. А когда они, ну, допустим, берут очередной пик Эвереста, они говорят: ой, да ладно, подумаешь, Эверест, вот еще следующий Эверест, я его, и вот он вдвое выше, вот он может быть еще, а это так, и я тут вообще ни при чем, и так далее.
2: Это как ослик, который бежит за морковкой.
1: Ослик за морковкой, тартармити за сосисочкой, да, и все куда-то они бегут и не понимают реальное происходящее. Ну, вот как бы не могут оценить здраво это. А что, как быть тогда с реальностью? Как быть здравой самооценкой и со здравой оценкой? Это возможно? Можно ли хвалить себя иногда время от времени за то, что ты молодец?
2: Апостол Павел говорит, что может, похваляйся Господом. Вот. Всякий дар совершен свыше есть у другого апостола. То есть то, что в нас есть, это Божий дар, который мы правильно используем. Вот. То есть вот это опять содействие, это синергия, которая заложена в нормальном духовном состоянии человека. Да, как бы с одной стороны, там, ты приходишь в храм, ты этот храм не создавал, его до тебя построили, ты там пришел на все готовое, но с другой стороны, это же ты пришел, это твой волевой выбор, твое решение остаться тебе в притяжении к теплой кровати или все-таки вот ради Господа потрудиться и прийти. Вот в этом содействии, да, вот верное для тебя поведение и кроется. Поэтому здесь вот не надо, мне кажется, это или-или. Вот, и постоянно себе вот куда-то там эти бесконечные перспективы вырисовывать. Вот, иногда, да, вот надо уметь констатировать, что у тебя есть. Но опять, здесь как и щепотку соли обязательно нужно добросить, чтобы вот не пребывать в таком прекраснодушии, вот, что да, может быть, там, ну, условно говоря, книжек-то я много прочитал или написал, да, но вот с детьми я меньше занимался, или там я домашним меньше внимания, супруге меньше внимания уделил. То есть вот, вот это вот должно как-то отрезвлять человека и помогать ему не пребывать в каком-то однозначном прекраснодушии и опьянении своими заслугами. Да, признавание заслуг должно быть, но, Господи, слава тебе, что все это получилось. Поэтому в начале всякого дела человек, христианин, молится: Господи, благослови. А дальше ведь он не стоит в уголочке, не смотрит, как все само ангелами воплощается. Он трудится. Получилось все. Слава тебе, Господи, все, все хорошо получилось. Господь помог, и руки в нужном месте были приложены. Ну, так что, если совсем как-то упрощенно, вот мне кажется, эта схема вполне и вполне рабочая в нашей повседневной жизни. И это касается любых дел, и духовных, и сугубо мирских, как нам кажется.
1: Но тогда, если мы возвращаемся к сугубо мирским делам, то тут возникает еще одна, ну, такая фраза, которая тоже звучала в одном из наших утренних эфиров, о том, что когда у нас что-то получается, то это спасибо тебе, Господи, за то, что у меня все получается. А когда, значит, я косячу, ну, или неправильно что-то делаю, или что-то делаю не так, или оступаюсь, или, ну, вообще все тар-тарары, то это, значит, я виноват.
2: Не всегда. Иногда Господь некоторые вещи не благословляет. Вот. Вроде бы все должны быть слагаемые успеха, вот, но вот дело не вяжется, не получилось. Поэтому принять, да, и попытаться ответить на вопрос, а почему это? Может быть, действительно руки кривые, а может быть, не своевременно что-то, чего-то ты хочешь совершенно непростого. Здесь, в конце концов, люди замышляют преступление, оно не получается, да, наверное...
1: Может, оно и к лучшему.
2: Да, может, оно и к лучшему. Слава тебе, Господи, что есть силы, которые сопротивляются этому проявлению беззакония в жизни.
1: Ну, вообще, вот еще я читала, что когда человека призывают к самопринятию, то, в принципе, в этом есть что-то хорошее. Но православие вносит в этот тезис, в тезис принятия себя таким, как есть, важнейшую поправку. Принимать надо личность, но не ее страсти. И это как раз продолжается фразой, что любить нужно человека, а ненавидеть грех.
2: Люби грешника, ненавидь грешника.
1: Ну, в общем, да.
2: Да, да. То есть это растождествление, безусловно, греха и грешащего человека. И принимать таким, какой есть человек, это тем, каким его задумал Бог. Вот, вот тут и без вот этой вот кривизны греховной, которая вошла в наш мир. Вот. Все-таки это важная установка, что человек не сводится к тем поступкам, которые он совершил. Как со знаком плюс, если эти поступки, так и со знаком минус. И Господь, вот он эту глубину человеческую знает, и если мы своими поступками можем эту, как бы, глубину постичь, значит, хорошо. Вот если еще пока вне этого постижения, Господи, это тайна твоя, немножечко отойти в сторону. Ну и если мы говорим по отношению к каким-то своим страстям, грехам и порокам, вот здесь абсолютно нельзя принимать себя таким, какой он есть. Потому что таким, какой ты есть, примут тебя, в общем-то, в адских обителях.
1: И в военкомате.
2: Вот. И, ну и в ряде других исправительных учреждений. Вот. А все-таки нужно желать себе лучшего, желать реализации божественного замысла о тебе самому.
1: И вообще, если продолжать тоже эту тему, то вина жаждет наказания и стыда, а покаяние, как раз покаяние, которое наступает вследствие исповеди, метанои, это такие высокодуховные и тонкодушевные процессы, которые происходят в одной душе. Так вот, покаяние просит, жаждет прощения и исцеления. Но что делать, если все-таки эмоции накрывают с головой?
2: Куда ждать, они обязательно схлынут, как одни эмоции. Как со знаком плюс эмоции, так и со знаком минус.
1: Да,
2: вообще,
1: мы уже говорили,
2: вообще,
1: да,
2: как бы на эмоциях не нужно делать никаких поступков.
1: Но ведь в моменте, когда эмоции нахлёстывают, даже волна, да, когда на море, допустим, давайте вспомним, как это бывало на море когда-то давным-давно, в позапрошлом веке. Когда она нахлёстывает, и вот эти секунды, когда она должна отойти, кажутся вечностью, на самом деле. Особенно, если волна высокая, и тебя тащит по этой гальке, и ты такой уже, ну что ли, все. Тем не менее, вот эти 3 секунды могут стать решающими. И состояние аффекта как раз это тоже ведь секунды, но оно бывает непоправимым.
2: Слушайте, а вот по поводу состояния аффекта, судмедэксперты говорят, что это биохимическое состояние.
1: Так да, это вот как раз тот самый момент, когда человек сдерживался, а потом прорвало.
2: Иногда...
1: И там уже нет воспоминаний о Боге, грехе и так далее. Это просто забрало, упало и пошел.
2: Да, есть такие греховные, к сожалению, состояния. воспитывать себя, вспоминать о Боге в менее шатких и опасных ситуациях. И тогда в этой опасной ситуации вот это умение, оно придет так или иначе. Понимаете, если ты о Боге никогда не думал, вот, то в опасной ситуации ты, наверное, тоже о нем не в первую очередь вспомнишь, и благодатная сила и помощь его тоже не сразу придет или вообще не придет. То есть здесь нужно воспитывать себя, вот, всякое действие, всякое состояние проживать вместе с Господом Богом, пусть с краткой молитвой, вот этим вот размышлением, да, а чего сейчас здесь больше, правды Божией или греха, вот, вечной жизни или вечной смерти. Вот, и этот навык духовного размышления, он постепенно войдет в сознание человека, и человек и в самых опасных ситуациях тоже будет вести себя по-божьи. Вот я об этом говорю, ну, как бы тут сразу оговорюсь, чисто как бы с теоретической области, потому что моя замечательная супруга, зная мою эмоциональность, иногда мне правильно напоминает, а ты бы вот перед некоторыми словами или делами бы помолился бы немножечко, и легче было бы с нам самим. Вот, ну, как бы, что я могу сказать? Некоторые истины только теоретически, мы еще в познании их, в их воплощении находимся. Вот. А наши друзья-психологи мне говорят, что надо вот уметь проговорить это состояние, его как-то внешним людям поясните, да, иногда вот это...
1: Перевести эмоцию в тело.
2: Да, не влезай, убьет. Вот. А мне, кстати, шутка понравилась, ну, она такая, как бы, на грани черного юмора, что, в общем, там, о почивших хорошо или никак, поэтому мы просто станцуем от некоторой вести. Вот. Ну, мне кажется, у этих советов ограниченное какое-то употребление, ограниченный эффект. Хотя для некоторых они могут и помочь сдержать какие-то слишком поспешные порывы эмоциональные.
1: Но мне кажется, когда вот уже близко к состоянию аффекта у человека, его захлестывают эмоции, и когда им говорит кто-то, особенно из ближнего круга, это которые люди, которым можно сказать все, что на самом деле, выразить свои чувства такими, какие они есть, и они тебе еще в этом моменте говорят: «Успокойся!» или там «Подыши!» Это вот прям совсем беда начинает. Но это, правда, тоже личный опыт. Может быть, я и не права. Я уверена, что наши радиослушатели совсем другие.
2: Личный опыт. У нас трое мальчишек, и мы как какое-то время назад купили боксерскую грушу и повесили на шведскую стенку. Вот. Старшему очень это помогает, когда вот что-то ему предлагают, с чем он не согласен, и среднему тоже помогает. Они могут сначала подойти и выпустить пар на боксерскую грушу. Чем тоже
1: потом идти и делать дела.
2: Да. Чем тоже не перевод эмоций в тело, а потом уже, так сказать, с чистой совестью, с выпущенным эмоциональным паром идти и делать то, что должен делать.
1: Ну, в общем, чтобы само не разрушаться, вот что рекомендуют действительно эксперты, но не богословы. Во-первых, озвучьте эмоцию. Скажите вслух или напишите: «Я сейчас в бешенстве, мне невыносимо страшно, я чувствую бессилие». И не объясняйте, почему, не оправдывайтесь, не критикуйте себя за эти слова. Дайте эмоции легальное право существовать. И названный, ну, так называемый монстр теряет половину своей силы и перестает быть таковым и страшным, и деструктивным для вас. Переводите как раз эмоции в тело. Эмоции живут не только в голове, они оседают в теле, и подавленный гнев становится сжатыми челюстями, а невыплаканная грусть тяжелым комом в горле. Где-то я слышала еще, что там сердечные переживания, также там грудь и невралгия тоже, это как следствие идет. Это психосоматика, наверное,
2: нет,
1: да, получается?
2: Есть в современной психологии, мне это известно доподлинно, вот как раз телесно ориентированные mm-hmm. все эти практики, вот они как раз описывают, как по телесным каким-то состояниям, иногда медицинским состояниям, диагностировать внутренние проблемы человека. Ну, здесь мне в этом видится определенная доля истины, потому что дух, душа и тело, все это как бы взаимосвязано, и иногда душевные, духовные переживания, они выходят и через какие-то телесные состояния, тоже как со знаком плюс, так и со знаком минус.
1: Так вот, дайте эмоциям физический выход. Поплачьте от души, порвите в клочья бумагу или картонную коробку.
2: Побейте боксерскую грушу.
1: Поручите в подушку энергетическую.

0: станции метро Комсомольская, Новослободская, кажется, в московском метрополитене, который писал портреты и этюды ушедших священников-монахинь и партийных деятелей. Книга в этой серии вышедшая, автором ее является Алексей Георгиевский, писатель, культуролог, доктор филологических наук и по совместительству крестник Павла Дмитриевича Корина, поэтому книга написана очень тепло, очень по-домашнему и позволяет познакомиться и с творчеством, и, дерзну сказать, и с внутренним миром художника. Вот. И это очень-очень ценно, мне кажется. И прекрасные вклейки, как цветные, так и черно-белые, которые иллюстрируют жизнь и творческий путь этого замечательного, выдающегося художника советской эпохи, и даже чуть раньше, чем советская эпоха.
1: Ну и тем более, что книга «Цикл жизни замечательных людей» — это на самом деле жизнь замечательного человека, описана в ней. И, конечно же, рекомендацию мы разместим в моментах и историях официальной группы «Радиообраз» во ВКонтакте. Также можно будет, наверное, у отца Ильины на страничке во ВКонтакте найти эту книгу. Поэтому не оставайтесь в стороне, читайте, думайте, чувствуйте и не забывайте о Боге в своей жизни.
0: Да, и сильно этот комплекс вины не нужно в себе развивать, а все-таки нужно жить полной радостной жизнью во Христе, и тогда и исповедь, и покаяние, и радость, и веселье, оно все в жизни в нужной пропорции как-то само собой устанавливается, но не без человеческого труда и не без помощи Божией. Поэтому вот такой вот путь нам предлагает наша духовная жизнь, которая отчасти, конечно, же перекликается с психологическими установками, но в большей степени дает что-то, мне кажется, более глубокое, более важное, более основательное, чем просто психологические тренинги.
1: А это было «Утро» на радио «Образ», эфир которого продолжается, а мы с отцом Ильей с вами прощаемся.
0: Доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ». Радио «Образ» желает вам доброго утра.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде сегодня состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Нижегородцев приглашают на фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих и других событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. Сегодня, 21 августа, в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. До 17 часов на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церкви 20-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе «Яблочным Спасом». В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. Новый корпус Центральной районной больницы построят в Дивееве. Как сообщили в региональном правительстве, работы по реконструкции будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» за счет средств областного и федерального бюджетов. Проект реконструкции разделен на 3 основных этапа. В первую очередь планируется построить отдельно стоящее двухэтажное здание, станцию скорой медицинской помощи. Помещения нового корпуса будут оснащены современным оборудованием и необходимыми материалами для экстренного оказания квалифицированной медпомощи. Для удобства сотрудников и пациентов станция будет соединена с главным корпусом больницы теплым переходом. В рамках реконструкции также планируется перепланировка основного здания больницы и ремонт отдельных помещений и кабинетов. В завершении будут проведены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли существующих корпусов больницы, а также выполнено благоустройство прилегающей территории. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Бесплодная пустыня. День за днем. Дневник православного священника. 21 августа. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Книга пророка Исаии, глава 35, стих 1. Однажды, рассказывает один современный писатель, в светлую звездную ночь в тропиках я услышал как бы неопределенный шорох, пронесшийся мимо меня над пустыней. Какая-то жалобная нота почудилась мне в нем, и я недоумевал, был ли это порыв ветра или что другое. Нубиец, служивший мне проводником, разрешил мое недоумение. «Послушай», — сказал он мне, — «как плачет пустыня. Она жаждет, она тоскует, потому что хотела бы превратиться в цветущую долину». Не раз с тех пор вспоминал я об этом унылом стоне. И мне кажется, что все мы, смертные, носим в себе такую же пустыню, стремящуюся быть долиной. Даже в жизни самого пустого и легкомысленного человека, наверное, бывали минуты, когда в нем невольно шевелилось сознание своей пустоты и стремление к лучшему. Не было бы на земле отвращения ко злу и радости искупления, не вошли бы мы никогда в землю обетованную. Будем же славить Господа, давшего нам почувствовать всю бездну, все ничтожество земных наслаждений, давшего нам понять, что среди них мы утопаем, как в песчаной пустыне, и можем только взывать к Нему жажду. Возблагодарим Господа в ответ на этот отчаянный вопль. Он дозволит пустыне расцвести. Но расцветет она лишь тогда, когда мы осознаем, что она пустыня. В сердце человека найдутся всегда безводные места, темные уголки, в которые не проглянул еще Божий свет. Мы подчас страдаем сами от сознания этой сухости. Мы переживаем нередко такие минуты, когда в нас точно все охладело и омертвело, и мы с трудом находим светлую точку, на которой могли бы отдохнуть. Но мы не умрем от жажды. Мы уповаем на Господа, который сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 37. «Возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс». Да, она должна расцвести, и расцветет, несомненно. Полный рассвет наступит лишь в раю. Но и здесь, если мы предадимся всецело Господу, Он будет действительно царствовать в нашем сердце, и часы сухости и отчаяния будут приходить все реже. Чем чаще глаза наши будут открыты для созерцания величия и славы Божией, тем обильнее расцветут и созреют в нашем сердце плоды Духа Святого. Под живительными лучами божественной любви может взойти семя добра и на сухой земле, там, где преобладали прежде сомнения и душевные смуты.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствование себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от старца схиигумена Саввы Остапенко. «Молитва – это веселье души. Нет времени помолиться, поди на колени и скажи: Господи, прими порыв мой в похвалении и благодарении мое Тебе и услыши меня недостойного. Но сделай это с чувством горячей преданности Господу, с чувством человека, хотя и спешащего, но стремящегося хотя бы на один миг без остатка отдаться Господу. Ведь дело вовсе не в продолжительности молитвы, а в ее пламенности. Пламенность же не может продолжаться долго, даже и у совершенных боголюбцев. Встанешь на молитву осужденным грешником, а уйдешь помилованным и оправданным. Молитва возводит человека от земли на небо». В своей книге «Молитвенно с вами» схиигумен Савва подчеркивает, что, цитирую, «кротко служить ближним – это высшее вычитывание молитвенного правила и посещение храма с надрывом своих сил. Но очень хорошо делают те, кто совмещает Иисусову молитву с дыханием. Это значит дышать именем Иисусовым. Такая молитва сроднит сердце с Богом, осветит его. Господь как бы положит печать на нем», – пишет схиигумен Савва. «Такая душа всецело предана Богу, потому что благодать приносит такую сладость, такую радость, что душа забывает все земное, и мы будем нудить себя приобретению постоянной молитвы». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово. Земля.
1: Земля, земля, планета, страна, народ, прах. Пример из книги Бытия.
0: В поте лица твоего снеси хлеб твой, донде же возвратишися в землю, от нея же взят еси, яко земля еси, и в землю отыдешь. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься.
1: Итак, земля означает земля, планета, страна, народ, прах.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Земные ангелы Руси.
3: Итак, в одной из предыдущих передач мы с вами, дорогие радиослушатели, уже упоминали о том, что для славян, ну и для русских в том числе, особое значение имело монашество строгого отшельнического типа. Славяне и наши предки, древние русы, особой любовью и особым почитанием удостаивали монахов, которые вели строгую уединенную жизнь и в отдаленных пустынях совершали свои духовные и молитвенные подвиги. Вот эта любовь к уединенной молитве, к уединенному самососредоточенному духовному деланию распространялась не только среди тех, кто уже принял иноческий постриг, но и среди представителей белого духовенства. И вот один из таких священников, не имевший еще иноческого пострига, в середине 11 столетия вырыл пещеру на берегу Днепра. Этого священника звали Илларион. Он был пресвитером в княжеской церкви святых апостолов, которая находилась в селе Берестове под Киевом. Берестово была великокняжеской резиденцией. Это было любимое место отдыха великого князя Ярослава Мудрого. И таким образом Илларион в сущности своей являлся придворным священником этого великого князя. Но его не привлекала мирская слава, блеск великокняжеского двора, и, отслужив службу в храме святых апостолов, он спешил уйти из Берестова подальше, вниз по течению Днепра, в свою маленькую пещерку, в которой проводил все свободное время в молитве и духовном размышлении. Естественно, что духовные подвиги Иллариона не могли укрыться от его покровителя, от великого князя Ярослава Мудрого, и поэтому в 1051 году Илларион был поставлен в митрополиты. Он возглавил русскую православную церковь, и он стал первым русским, который занял митрополичью кафедру в Киеве. До этого, да и многие годы после этого, митрополию у нас возглавляли архиереи, присылавшиеся из Константинополя. Естественно, что они были греками. А вот Илларион был первым русским по происхождению митрополитом. Пещерка Иллариона после его возведения на митрополию какое-то время оставалась пустой, но в 60-е годы, а может быть даже и чуть раньше, в конце 50-х годов 11-го столетия, она вновь стала местом монашеского подвига. Тем человеком, который пришел в эту пещерку после Иллариона, стал Антоний, тоже русский по своему происхождению человек, который очень рано почувствовал тягу к духовной жизни, и для того, чтобы осуществить свое желание, он, Антоний, отправился в путешествие на Балканы с тем, чтобы посетить обители, расположенные в тех местах, в пределах византийских владений. Возможно, что он побывал в Болгарии, посетил болгарские монастыри. Не менее вероятно и то, что он побывал на Афоне и познакомился с жизнью афонских подвижников. Там, на Афоне, он, очевидно, принял монашеский постриг, какое-то время провел в монастырях Афонской горы, но затем решил вернуться на Русь. Вернувшись, он попробовал обосноваться в какой-либо из киевских обителей. Однако его туда не приняли. Бедный инок, не имевший ни собственных средств, ни известных покровителей среди сильных мира сего, не привлекал насельников богатых городских монастырей. Поэтому Антоний, отвергнутый киевским городским монашеством, поселился в пещере, которая вдовствовала после возведения Иллариона на митрополичью кафедру. Какое-то время Антоний вел свои духовные подвиги в одиночестве. Однако слава о нем стала распространяться среди монахов и среди мирян, и к нему постепенно стали собираться сопостники. То есть приходили люди, которые просили у него разрешения остаться вместе с ним и вместе с ним вести молитвенную и постническую жизнь, какая и подобает монахам. Среди первых сподвижников Антония были монахи Никон и Феодосий. Таким образом, на рубеже 50-х-60-х годов XI столетия из одинокой уединенной пещерки Иллариона постепенно сформировалась монашеская отшельническая община. Эта община впоследствии получила название Киево-Печерского монастыря.
2: Земные ангелы Руси.
4: Радиообраз. Все образуется.
5: Я целый час болотом занялся. Там Белоус торчит, как щетка жесткий. Там точно пруд зеленый разлился. Лягушка взгромоздясь, как на подмостке, на старый пень, торчащий из воды, на солнце нежится и дремлет. Белым пушком одеты тощие цветы, над ними мошки вьются роем целым. И хлопоты стрекозы голубых вокруг тростинок тощих и сухих. Ах, прелесть есть и в этом запустенье. Аполлон Майков.
6: Радиообраз. Прогноз погоды.
7: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Игра и Поллианна. В первой половине сентября миссис Керрию, Джемми и Сэдди распрощались со всеми и вернулись в Бостон. Понимая, что она будет по ним скучать, Поллианна все же вздохнула с облегчением, когда поезд плавно тронулся, унося гостей. Конечно, она никому не призналась в своих чувствах и даже перед собой винилась. «Это совсем не значит, что я не люблю каждого из них», — вздохнула она, глядя, как поезд скрылся за поворотом. «Просто мне постоянно жаль бедного Джейми, и я устала. Я буду так рада вернуться в те прежние тихие дни, когда мы общались с Джимми». Однако Поллианна не смогла вернуться в прежние дни. После отъезда гостей было, конечно, тихо, но с Джимми она не общалась. Он редко показывался в их доме, а если даже и приходил, то был совершенно не тот прежний, которого она знала, а беспокойный и молчаливый, или, наоборот, слишком веселый, чересчур разговорчивый, хотя веселье-то было какое-то нервозное. Поллианна ничего не понимала. Вскоре и он уехал в Бостон. Поллианна удивлялась, как сильно его не хватает. Просто знать, что он в городе и, может быть, как-нибудь зайдет, было лучше, чем эта унылая мысль, что его здесь нет. Даже непонятные выходки, уныние, мрачность, веселье лучше, чем эта звенящая тишина. Однажды она поймала себя на такой мысли, что щеки у нее покраснели, глаза стыдливо опустились. «Так, Поллианна Уитер», — резко сказала она самой себе, «можно подумать, что ты влюбилась в Джимми Бина. Неужели ты больше ни о чем не можешь думать, кроме него?» Словом, она решила взять себя в руки, быть веселой и внимательной, выбросить Джимми из мыслей. Так уж случилось, что тетя Поля совершенно случайно помогла ей. С отъездом гостей основной источник доходов прекратился, и тетя опять начала беспокоиться и вздыхать. «Поллианна, я просто не представляю, что с нами будет», — часто говорила она. «Конечно, нас немного выручило это лето, и кое-какие деньги поступили от нашего поместья, но я не могу даже приблизительно предсказать, как скоро кончится это напряжение? Если бы мы могли хоть что-то делать». После одного из таких разговоров на глаза Поллианне попался журнал, в котором объявляли конкурс на лучший рассказ. Ей это понравилось. Призы были многочисленные и довольно солидные. Прочитав объявление, можно было подумать, что выиграть легче легкого. Объявление вполне могло относиться и к Поллианне. «Это как раз для тебя. Для тебя, уважаемый читатель», — гласило оно. «Если даже ты не писал рассказов, это не значит, что ты не сможешь. Попробуй, увидишь. Хотелось бы тебе получить $3000, или две, или хотя бы одну. Ты можешь получить, в конце концов, $500, или уж на крайний случай 100. Почему бы не рискнуть?» «Как раз то, что надо», — воскликнула Поллианна. «Я так рада, что это увидела! Здесь написано, что и я смогу написать рассказ. Да, наверное, смогу, если очень постараюсь. Надо сказать тете Поле, чтобы она больше не волновалась». Поллианна вскочила и уже прошла половину пути к двери, когда внезапная мысль остановила ее. «А вдруг я не выиграю? Лучше будет, если я преподнесу ей сюрприз. Может быть, первую премию». В эту ночь она уснула, думая о том, что она будет делать с $3000. На следующий же день она начала работу. Решительно, с полным сознанием всей важности дела, она вытащила полную пачку бумаги, заточила полдюжины карандашей и устроилась за большим старомодным столом в гостиной. После того, как она нервно изгрызла два карандаша, ей удалось написать три слова на красивом листе. Затем она глубоко вздохнула, отбросила в сторону испорченный карандаш и выбрала другой, тоненький, зеленый, с красивым наконечником. Она долго рассматривала этот наконечник, хмурилась и размышляла. «Вот так дела. Интересно, откуда они берут название?» — проговорила она почти с отчаянием. «Может быть, сначала нужно решить, о чем рассказ, а потом уж придумать подходящее название. Во всяком случае, я постараюсь сделать так». Мгновенно перечеркнув первые три слова, она нацелила карандаш. Однако начало никак не выдумывалось. Даже когда оно и получилось, оно могло быть неправильным. И через полчаса страница представляла собой путаницу зачеркиваний, между которыми виднелись несколько невычеркнутых слов. Как раз в этот критический момент вошла тетя Поля и усталыми глазами посмотрела на племянницу. «Что ты там делаешь?» — строго спросила она. Поляна засмеялась и виновато покраснела. «Ничего особенного, тетя», — призналась она с печальной улыбкой. «А кроме того, это секрет, и я вам его пока не скажу». «Ну, хорошо. Можешь оставить его при себе», — вздохнула тетя Поля. «А я вот скажу, что если ты пытаешься сделать что-то с долговыми бумагами, которые оставила мистер Харт, то это бесполезно. Я уже дважды пересмотрела их сама». «Нет, тетя, это не бумаги. Это гораздо приятнее, чем все бумаги вместе взятые», — победно произнесла Поляна, снова приступая к работе. Она представила себе, что можно сделать, когда $3000 будут у нее в руках. Следующие полчаса она опять писала и зачеркивала, опять грызла карандаш. Наконец, с притупленной, но не исчезнувшей отвагой, она собрала бумагу и карандаши и вышла из комнаты. «Наверное, у меня получится лучше, если я останусь совсем одна», — решила она, торопливо идя по коридору. «Я думала, что надо писать за письменным столом, но почему-то он мне совсем не помог. Попробую на подоконнике, в своей комнате». Судя по исчерканным страницам, выпадавшим из Поляниных рук, подоконник не оправдал ее надежд и не наполнил ее вдохновенными мыслями. Пролетело еще полчаса, и Поляна обнаружила, что настало время обеда. «Ничего, я рада, что хоть что-то сделала», — вздохнула она про себя. «Мне, наверное, лучше удастся обед, чем эта история. Нет, я хочу написать, просто я не знала, что это ужасная работа». Весь месяц Поляна упорно трудилась, но скоро должна была признать, что, подумаешь, какой-то рассказ — совсем не пустяковое дело. Сама она была не из тех, кто, положив руку на плуг, оглядывается назад. Да и кроме того, первый приз или другой поменьше не давал ей покоя. Даже $100 были для нее значительной суммой. День за днем она писала, стирала, перечеркивала, переписывала, пока, наконец, не закончила и не сложила стопочкой драгоценные листки. А рассказ? Ну, какой уж получился. Затем, не без опасения, она понесла свои манускрипты к Милли Сноу, чтобы та их перепечатала. Читается вроде бы легко, смысл тоже есть, неуверенно думала Поляна, торопливо направляясь к коттеджу, в котором жили Сноу. Да это на самом деле интересная история о хорошенькой девочке. Но что-то не совсем так. Боюсь, мне не только кажется. Во всяком случае, я больше не рассчитываю на первый приз и не буду расстроена, если получу какой-нибудь поменьше. Всякий раз, когда она направлялась к Сноу, она думала о Джиме, потому что как раз недалеко от их коттеджа, на обочине, впервые увидел несчастного маленького беглеца. Сегодня она опять подумала о нем и, гордо подняв голову, так она теперь поступала, когда ловила себя на такой мысли, подошла к порогу. Как обычно, снова очень приветливо встретила Поллианну. Так уж повелось, что при всякой встрече они вспоминали ее игру. Ни в одном доме Белдингсвилла с такой ревностью не играли в игру, как в этом. «Ну, а теперь расскажите, как у вас дела?» — спросила Поллианна, когда кончила говорить о деловой части визита. «Замечательно!» — просияла Милли. «Это уже третья работа за неделю». «Ох, Поллианна, я так рада, что ты заставила меня научиться печатать на машинке. Я ведь могу работать прямо здесь, дома. И все ты!» «Ничего подобного!» — весело возразила Поллианна. «Нет-нет, правда. Прежде всего, я бы ни за что не смогла этим заняться, если бы не твоя игра. Маме стало намного лучше, понимаешь? И у меня появилось немного времени для себя. А потом, это же ты посоветовала научиться печатать и помогла мне купить машинку. Но разве это не значит, что всем этим я обязана тебе?» Поллианна опять возразила, и на этот раз ее прервала миссис Сноу, сидевшая в инвалидной коляске возле окна. Она говорила так искренне и сердечно, что оставалось выслушать ее. «Послушай, детка, я не думаю, что ты вполне даешь себе отчет в том, что ты сделала. Сегодня в твоих глазах есть что-то такое, чего бы я не хотела в них видеть. Тебя что-то преследует и беспокоит, это легко прочитать. И неудивительно, смерть твоего дяди, состояние тети, не буду об этом говорить. Но одно я бы хотела сказать, и ты со мной не спорь. Я просто не могу видеть эту тень в твоих глазах и не напомнить, что ты сделала для меня, ну, для всего нашего города и для бесчетного количества людей». «Миссис Сноу!» — искренне запротестовала Поллианна. «Да-да!» — величественно кивнула собеседница. «Прежде всего, взгляни на меня. Не ты ли нашла раздражительную, капризную, вздорную женщину, которая никогда не хотела того, что ей предлагали? Не ты ли открыла мне глаза, принеся три разных блюда, чтобы я хоть один раз могла что-то выбрать? Ой, мисс Сноу! Неужели я в самом деле была такой дерзкой?» — пробормотала Поллианна, краснея от смущения. «Это не дерзость», — спокойно возразила миссис Сноу. «Ты не хотела меня обидеть, поэтому-то все и изменилось. Ты не проповедовала, моя милая. Если бы ты начала с проповеди и увещеваний, то никогда и никого не заставил бы играть в игру. Каким-то образом ты увлекла меня за собой, и вот посмотри, что со мной стало. А взгляни на Милли. Я чувствую себя намного лучше, могу сидеть в этой коляске, передвигаться по комнатам, взять, что мне нужно. Это так много значит, когда надеешься на себя и даешь возможность окружающим немножко отдохнуть. Да, я имею в виду Милли. Доктор сказал, что все это благодаря игре. А сколько других? Многие живут здесь, в этом городе, и о них я постоянно слышу. Нелли Махной сломала руку и была очень рада, что это не нога. С рукой куда легче. Старушка миссис Тибетс потеряла слух, но она так рада, что это не зрение, но просто счастлива. А помнишь Джо, которого все называли вредным Джо из-за его характера? Ему ничем невозможно было угодить, как и мне. Кто-то рассказал ему про игру, и, говорят, он стал совершенно другой человек. И это только наш город. А что в других местах? Вчера пришло письмо от моей двоюродной сестры из Массачусетса. Она мне рассказала о миссис Пейсон, которая раньше жила здесь. Ну, ты их помнишь. Они жили по пути на Пенлский холм. «Ну, конечно, помню!» — воскликнула Поллианна. «Так вот, в ту зиму, когда ты была в санатории, они переехали в Массачусетс. Сестра их очень хорошо знает. Она говорит, что миссис Пейсон рассказала ей, как твоя игра практически спасла ее от развода. Теперь они не только сами играют, но и научили многих других, а те — следующих. Видишь, детка, невозможно сказать, когда твоя игра становится. Я хотела, чтобы ты это знала. Поиграй в нее сама. Не думай, я понимаю, что даже тебе иногда очень трудно играть. Поляна встала. Она улыбалась, но в глазах блестели слезы, когда она на прощание протянула руку. «Спасибо, миссис Сноу», — проговорила она. «Иногда и правда трудно. Может быть, я нуждаюсь в помощи, чтобы начать снова. Как бы то ни было, но в глазах ее загорелись прежние радостные огоньки. Если я когда-нибудь подумаю, что больше не могу играть сама, я порадуюсь, что есть люди, которые в нее играют». Поляна шла домой немного спокойнее. Тронутая словами миссис Сноу, она все же чувствовала затаенную грусть. Она думала про тетю Полли, которая так редко играет в эту игру. И ей стало интересно, всегда ли она играла в нее, когда могла. Может быть, я была неосторожной, постоянно ища для нее радостную сторону, виновато подумала Поляна. И, может быть, если я стану играть в игру сама, то и тетя иногда подключится. Во всяком случае, я попробую. Если я не буду следить за собой, окружающие меня люди будут играть в мою собственную игру лучше, чем я сама.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой. Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. Где же твоя правда, Господи? В изумлении воскликнули апостолы. Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец. Чему учит эта притча? Любовь жены – великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля –

0: двинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога. Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к Богу уподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласий и любви, там среди них Христос, писал святитель Иоанн Златоуст.
1: Притча дня. Поучение в примере.

По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинали с вами разговор о том, как спасти урожай вот в такую плохую погоду, которая сложилась у нас в этом году. Очень часто льют дожди, листья не успевают просыхать, и поражаются очень многие культуры. Я назвала в прошлой передаче достаточно много мер. Еще я хочу назвать некоторые меры. Это не поливайте никогда растения сверху. То есть, если между дождями идут какие-то промежутки, вам кажется, что уже надо растение полить, вы берете леечку с ситечком и поливаете, скажем, ваше растение именно сверху. Понятно, что мы не будем поливать сверху, скажем, кабачки. Как же не полить сверху земляничную грядку? Убирайте в это ситечко. И вот носик старайтесь засовывать именно туда, между кустами. Еще даже есть какой интересный прием. На носик вот этой леечки нужно надеть отрезок шланга, который по диаметру подходит. И у вас получится, что вот этот вот носик, он у вас удлинится. Но шланг, опять же, вы подбираете достаточно прочный, да, чтобы он не гнулся, как хобот у слона. Именно такой был вот прочный. И вот этим носиком очень удобно поливать именно между кустами под корень. Вот тогда грибных заболеваний у вас будет меньше. Еще не поливайте холодной водой. Часто в редакцию и на сайт «На наш садовый мир» приходят вопросы, а можно какие-то культуры поливать холодной водой из скважины или из колодца? Дорогие друзья, да, конечно, вот есть достаточно холодостойкие культуры, которые это выносят. Теплолюбивые, скажем, баклажаны или кабачки, мы не рекомендуем поливать именно холодной водой, а нужно отставить ее в бочке. Любым растениям не нравится, когда у них такой стресс возникает. На солнышке они все-таки как-то нагрелись, а вы их тут раз и холодной водой поливаете. Поэтому лучше все-таки приобрести какой-то бак, наливать в него воды. Этот бак нужно поставить либо на возвышение, чтобы самотеком оттуда у вас вода шла, либо моторчик туда внутрь. И вот уже из этого бака вы поливаете свои растения. Как практика показывает, даже такие культуры, как лук, которые считаются холодостойкими, как малина, при поливе вот такой холодной колодезной водой, они гораздо чаще поражаются болезнями. Еще один метод, который может помочь сохранить ваш урожай, собранные уже, скажем, помидорки. Вы их сняли, и они у вас еще без пятен. Но через некоторое время вы приходите или заглядываетесь под свой диван, куда их там положили, половина у вас почернела. Вот чтобы такого не было, нужно обработать эти плоды в горячей воде. Горячая вода должна быть не ниже 55 градусов. Проверять это нужно градусником. Закладывать порциями в тазик, скажем, потому что если вы сразу очень много положите, то температура резко снизится у вас от холодных ваших плодов. Эффективность обработки будет гораздо ниже. Я этот способ проверяла, помогает. Я специально проводила контрольные вот эксперименты, плоды были из грунта. Часть я провела с температурную вот такую обработку, часть не провела. То, что было не обработано, начало чернеть. То, что с обработкой, у меня благополучно покраснели помидорки. Поэтому вот если сделать все правильно, порцию обработали, вынули, добавили горяченькой водички и следующую порцию. Не делайте как, вы положили уже плоды и льете туда кипяток. Вот так вы можете часть плодов сварить просто-напросто своих. Нет, нужно сделать, чтобы температура была воды, скажем, градусов 60, потом кладете плоды, там она опускается у вас пониже, и вот держите минут 5, 10, 15, ничего с вами, с вашими помидорами не сделается, они не сварятся. Следующий момент. Если в грунте у вас начинают гнить, скажем, кабачки, как можно от этого обезопаситься? Подкладывайте под них какие-то дощечки, чтобы они были повыше, чтобы они не касались земли. Листья лишние уберите оттуда, чтобы проветривание кустов было. Вот такие вот меры можно предпринять. Дальше, если вы видите на лилиях каких-то, на других флоксах, еще на других растениях коричневые усыхающие листья, опрыскивайте вот теми фунгицидными препаратами, которые я называла. Это хом, оксихом, ардан, скор, топаз. Вот это вот все нужно проделать. после этого нужно очень тщательно убрать все растительные остатки. Вот вы, например, обрезаете листики желтые у этих растений. Они все несут на себе возбудители грибковых заболеваний. И очень тщательно уберите их из-под куста, потому что на этих растительных остатках грибы продолжают благополучно жить и распространять свои споры. Ну и на будущее. Я уже сказала, что у нас такое лето с вами повторяется с периодичностью, но очень часто мы живем в зоне рискованного земледелия, поэтому не допускайте загущающих посадок. Если вы считаете, что вы посадите побольше помидорных кустов и с них сорвете больший урожай, это совершенно не так. Когда они лучше освещены солнцем, когда они лучше проветриваются, они меньше болеют. То же самое касается и малины, и земляничных ваших грядок, и посадок лилий, флоксов и всего-всего-всего. На кустах смородины проводите своевременную обрезку, чтобы опять же не было вот этого загущения. Еще одна мера, которая очень-очень помогает, это мульчирование под любыми культурами. Что дает мульча? Не растут сорняки, трава не растет, а значит, опять же, лучше проветривание. А второе – это под мульчой, под этой травой, в основном травой хорошо мульчировать. Там живет естественный антагонист всех этих грибных возбудителей – сенная палочка. И она многие грибы просто убивает. Имейте в виду, что это очень простой, но очень эффективный метод.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «В моей душе покоя нет».
0: Автор.
1: Автор музыки Андрей Петров. Стихотворная основа Роберт Бёрнс. В переводе Самуила Маршака.
2: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. А музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
1: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Что общего между космосом и морем? Чтобы исследовать и то, и другое, нужны две вещи – корабль и костюм. В космос полететь довольно трудно, а вот погрузиться на глубину гораздо проще. И какое же это чудо, что у нас есть акваланг. Первый регулятор подачи воздуха с поверхности был запатентован в 1866 году Бенуа Рокейролем. Этот французский горный инженер сначала изобрел регулятор утечки сжатого воздуха для использования в шахтах. Позже Агюст Денейрус адаптировал его для подачи воздуха под водой. Регулятор состоит из двух частей. Первая часть контролирует давление, предотвращая выстрел сжатого воздуха. Вторая часть клапана позволяет воздуху поступать при вдыхании его ныряльщикам, а также автоматически останавливает поток, когда воздух выдыхается. В 1878 году Генри Флюс изобрел первый удачный подводный аппарат с замкнутой системой дыхания, использующий чистый кислород. Однако оказалось, что чистый кислород, вдыхаемый под давлением, становится токсичным на глубине более 20 метров. В начале 20 века был усовершенствован регулятор подачи кислорода и изготовлены баллоны. Это позволило автономному аппарату с замкнутой схемой Флюса стать штатным спасательным оборудованием для подводного флота Великобритании. Офицеру ВМС Франции, капитану второго ранга Иву Леприеру, позже удалось сконструировать аппарат для дыхания с высокопрочным баллоном сжатого воздуха.
2: Интересный факт. В Тихоокеанском государстве Вануату находится подводная почтовая станция. Там можно купить специальный непромокаемый конверт, написать письмо, самостоятельно опустить его в подводный почтовый ящик или отдать почтальонам-дайверам, если вы не хотите мокнуть.
1: Несмотря на недостатки в применении и риск кислородного отравления, наибольшей популярностью пользовались аппараты с замкнутой системой дыхания. Во время Второй мировой войны два француза, морской офицер и инженер, работали над изобретением аппарата с открытой схемой дыхания. Это когда водолаз вдыхает через трубку, а выдыхает в воду. Это были капитан Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. В 1943 году они изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой, названный аквалангом. Само название «акваланг» образовалось в результате сложения из двух языков – латинского «аква» – «вода» и английского «ланг» – «легкая». Отмечу, что слово «акваланг» является торговой маркой, однако на территории бывшего СССР оно стало общеупотребительным. Современные поклонники погружений под воду предпочитают называть себя не аквалангистами, а дайверами. –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по улице Семашко. Я нахожусь на перекрестке улиц Семашко и Ульянова. Предлагаю осмотреться. Дом номер 15 по улице Семашко принадлежал московскому купцу Третьей гильдии Виссариону Ключереву. В 1838 году он купил этот участок земли и хотел возвести на нем по одному фасаду сразу два одинаковых на каменном фундаменте флигеля. Проект был составлен Георгом Кизеветером. Но строительный комитет настоял на возведении одного углового, более просторного дома. Проект был изменен, но в целом архитектура фасада сохранилась. С другой стороны улицы Ульянова мы видим мемориальный жилой комплекс памяти Кизеветера, главный двухэтажный объем которого воссоздает некогда стоявший тут дом купчихи Тарсуевой, построенный, как вы уже догадались, Георгом Кизеветером. Этот жилой комплекс смотрит прямо на дом, где 22 октября 1819 года родился Мельников-Печерский. Именно на этом двухэтажном доме была установлена первая в городе мемориальная доска в 1909 году. К сожалению, при ремонте дома старинная доска раскололась. Ее обломки передали как раритет на хранение в Литературный музей Максима Горького. В 2005 году на фасаде установили новую мемориальную доску большего размера. Если пройти квартал по улице Семашко в сторону Волги, то недалеко от перекрестка с Большой Печерской мы увидим необычное здание в стиле модерн. По одной версии, это каменные конюшни Александра Башкирова, страстного любителя лошадей. По другой версии, необычное здание с овальными врезами окон – ничто иное, как усадьба Сергея Михайловича Рукавишникова. В любом случае, это здание – пример неисчерпаемых художественных возможностей стиля модерн, с помощью которого создавались не только функциональные и удобные для жизни человека формы, но и здания, способные выпадать из монотонной и однотипной городской застройки. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам города.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
3: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
4: Многосерийный художественный фильм «Вечный зов» снимался на Мосфильме режиссерами Усковым и Краснопольским с 1973 по 1983 годы. Эти 10 лет, особенно для исполнителей главных ролей, стали временем увлекательной работы и, как водится, немалых испытаний. Перед актером Вадимом Спиридоновым, сыгравшим Федора Савельева, в первой части эпопеи стояла особенно сложная задача. Фильм начинается с дореволюционного времени, и Федор в первых сериях совсем юноша, ему 16. К шестой серии он уже вполне сформировавшийся молодой мужчина, а к войне ему под 40. При этом кинопроизводство – процесс нелинейный. Сегодня могут сниматься сцены из первой серии, через неделю – из последней. Вот и приходилось Вадиму Спиридонову, чтобы предстать в кадре безусым пареньком, часами выпаривать из себя в бане лишний вес и практически голодать, сбривать с груди волосы, дабы выглядеть моложе своих лет. Когда же сцены с молодым Федором бывали отсняты, артист начинал активно набирать килограммы, буквально поглощая калорийную еду, чтобы вернуться в свой нормальный возраст и вес. И так происходило несколько раз. Вадиму Спиридонову удалось так сыграть Федора Савельева, что его, по сути, отрицательный персонаж не вызывал у зрителя негативного восприятия. Неспроста автор романа «Вечный зов» Анатолий Иванов после премьеры первой серии картины сказал Спиридонову: «Ты сыграл больше и лучше, чем я написал».
5: «Обрадуешься, краюхи, ковригу потеряешь. Кафтанов совесть под пол запрятал, и тебе, видно, тому учит. Дерьме мы с тобой за кусок хлеба купаемся, так хоть совесть при нас».
6: «Совесть? Чем и едят совесть-то?»
5: «Совесть не едят, сынок, с ней живут».
6: «Ага, живут. Навоз жуют.
5: А я вот так о жизни кумекой, по-стариковски. Вот вешняя вода бывает. Вымоет промоинку в хорошей земле. Осенью дождик скатится. И уж нате вам обрывчик. И не заметишь его на вроде. Куриц перешагнет. А через год-другой струя пойдет сбросом. И уж вымывает земельку горстями. А еще год и овраг, как рана на земле. И уж никуда та земля-то. Не посеешь на ней, ничего не соберешь».
6: «Чему ты развел эти турусы на колесах?»
5: «А к тому,

0: слушаете «Радио Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Интересная история фамилии Королёв. Королёвы – это не потомки королей и даже не потомки их слуг. Ведь королей в России никогда не было. И мало кто среди крестьян знал, что слово «король» возникло от имени правителя – Карла Великого, жившего в 8-9 веке. Слово «король» было известно народу преимущественно из сказок. Со словом «король» во всех случаях связывалось представление о богатом, властном и счастливом человеке. Поэтому крестьянская семья, желая маленькому сыну счастья, охотно давала ему мирское имя «король». Отсюда широкое распространение прозвища «король», а впоследствии и фамилии Королёв. В памятниках письменности Королёвы упоминаются с 15 века. Петрушка Королёв – крестьянин.
1: Фамильная ценность.

То есть оборонительная стена в городе оставалась, он по-прежнему назывался Кремлем. Его функции стали меняться, и характер, и застройки, и характер использования этой территории, и, соответственно, общественная жизнь, она также стала видоизменяться. Естественно, это было связано с образованием уже к тому времени обширного русского централизованного государства с управлением в одном городе, столицей страны, стал город Москва, а на местах, в тех городах, в которых представители центральной власти находились, располагались только непосредственно центры управления. Поскольку в XVII веке городами управляли воеводы, значит, обязательно в таком городе, именно в укрепленной части в Кремле, находился воеводский двор. Но я здесь сразу хочу оговорить. Воеводы были должностные лица, которых назначали. И назначали на сравнительно небольшой срок. В отдельных случаях на год, на два года. Поэтому вот можете себе представить, такой вот командированный воевода приезжает на два года, занимает, скажем так, казенные квартиры, как мы сейчас сказали, через два года его меняют. И поэтому, конечно, предполагать, что какие-то пышные церемонии повседневные, связанные с повседневной жизнью, какие были при княжеских дворах, княжеские пиры, которые мы можем себе представить, здесь, по всей видимости, уже места не имели. Но все равно это было место сосредоточения центральной власти и представителя этой центральной власти. Я сразу хочу сказать, что все крупные должностные лица в управлении московским, а затем и общероссийским государством в то время не получали жалования. Способ их обеспечения всем необходимым на языке того времени получил название «кормление». Та территория, которой они управляли, она отдавалась им в корм. Существовали достаточно такие подробные и четкие росписи, чем и как местное население должно было снабжать воеводу, начиная от съестных запасов, дров, сена, фуража и всего прочего, и кончая подарками на различные праздники. Причем сохранилось не для Нижнего Новгорода, но для отдельных городов сохранились перечни, кому делались такие подарки, не обязательно не только самому воеводу, но и всем членам его семьи и родственников, которых он с собой мог забрать. Я вот сейчас не вспомню, о каком именно городе шла речь, но была жалоба горожан, что им уж очень накладно одаривать ко всем праздникам подарками всю его многочисленную родню, которую он с собой возил. Очень часто дворы воевод ставились на месте старых княжеских дворов. Ну, это тоже понятно. Место как бы маркируется, это место власти, и другого места и быть не может. Именно здесь такой воевода и жил. Если бы сказать «работал» на современный язык, то есть присутственные места назывались приказной или съезжей избой. Очень часто она находилась недалеко или поблизости, ну, чтобы воеводе недалеко было ходить. Там воевода вершил дела. Именно она становилась средоточием административных и судебных дел. Это в отличие от предшествующего времени, когда все это вершилось на княжьем дворе. Так что здесь теперь воеводский двор чаще всего это место проживания. Не скажу, что там сосредоточена была только частная жизнь, там тоже могли происходить какие-то представительские и церемонии, и встречи, но вся текущая управленческая работа, она делалась обычно в съезжей избе или приказной, они по-разному называются. Неподалеку от приказной избы обычно располагалась и тюрьма. Она могла находиться даже в одном здании со съезжей избой, занимая ее нижний этаж. Кроме того, обязательно в таком позднесредневековом Кремле находились складские помещения государевы житницы. В Нижнем Новгороде они тоже были, потому что их упоминает Песцовая книга. В них должен был храниться запас зерна, должен был быть пушечный амбар, зелейный, то есть пороховой погреб, то есть должны храниться и какие-то военные снаряжения. Все это охранялось специальными караулами. Воевода, разумеется, не имел придворных, но при нем находились и дворяне, и дети боярские, которые несли службу, и обычно были приписаны к городу и обязаны были оборонять его в случае осады. Вот по Песцовой книге Нижнего Новгорода мы знаем, что на территории Кремля появляются так называемые осадные дворы. То есть это дворы, подворья людей разного состояния, разного социального положения, которые в обычное мирное время для жилья не используются. Очень часто там живут так называемые дворники, то есть сторожа, наемные люди, и которые становятся местом проживания в случае, когда городу грозит опасность или начинается осада. Это вот одна очень такая, не то чтобы неожиданная, но своеобразная черта уже позднесредневекового Кремля,
Для Нижнего Новгорода мы не знаем, сколько конкретный осадный двор мог вместить человек. Но в отдельных городах мы знаем, что там стояли огромные

избы, вмещавшие до 200 человек. То есть в зависимости от состоятельности и от количества челяди, владелец такого осадного двора, он выстраивал помещение. Ну, знаете, я бы сказала так, конечно, с оговоркой, но в кавычках. Вот типа бомбоубежищ 20 века. И, соответственно, опять мы должны признать, что и в это время в укрепленной части города не было большого количества посадских жителей. Здесь могли жить стрельцы, пушкари, то есть представители военного сословия, которые обязаны были охранять, содержать в порядке и нести военную службу на этой территории. Центр городской жизни в 17 веке резко смещается в сторону посада. По своей, еще раз говорю, по интенсивности, по своей вот повседневному, что ли, круговороту жизни. Здесь просто-напросто такого и быть не могло. Хотя святыня по-прежнему остается здесь. Причем очень интересно, что в 17 веке сохранились документы, когда периодически воеводы жаловались в Москву, что не могут обеспечить должной боевой готовности веренной им крепости, потому что в ней никто не хочет жить. Ни стрельцы, ни пушкари, они готовы там нести службу, а иметь свои избушки и дворы на более живом посаде, где они не столь связаны какой-то вот регламентацией по времени и часто могут, наверное, заниматься чем-то еще.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?
4: Из чего шьют тюрлюрлю?
3: Тогда эта программа для вас.
4: Во вкусе умной старины.
3: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
4: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
3: и исчезнувшие из обихода слова. Болезни и их лечение.
5: Медицина, на которую мы так часто жалуемся, за последние два века так далеко шагнула вперед, что старинная диагностика и методы лечения способны вызвать у современного врача недоуменную улыбку. Читая классиков, убеждаешься, болезнь чаще всего определялась не по глубоким внутренним причинам, ее вызвавшим, а по внешним проявлениям. Так, чуть ли не всякое заболевание, сопровождающееся высокой температурой тела, называлось горячкой, а если оно сопровождалось жаром и ознобом – лихорадкой. Именно от горячки и лихорадки, как первопричины, люди умирали, таковы были обычные заключения медиков. В качестве диагноза обычным был и такой диагноз, как нервная горячка, хотя ныне доказано, что при нервных и психических заболеваниях повышение температуры тела не характерно. Давно известные болезни носили другие наименования. Эпилепсия называлась падучей, инфаркт миокарда – разрывом сердца, тиф – гнилой горячкой, гепатит – желчной горячкой, инсульт – апоплексическим ударом, а в случае смертельного исхода в просторечии – кондрашкой, туберкулез легких – чахоткой, скарлатина – краснухой. Антоновым огнем именовали гангрену. Сердечно-сосудистые заболевания, и прежде всего гипертонию, лечили тем, что отворяли кровь, надрезали вену и выпускали часть крови. Специалисты по такой операции имелись в каждой цирюльне, то есть в парикмахерской. На вывеске цирюльника, который якобы сбрил гоголевскому Ковалеву его нос, было написано «И кровь отворяет». Мармеладова из «Преступления и наказания» Достоевского, раздавленного каретой, лечат не от полученных травм, а прежде всего отворяют кровь. Простывшему на морозе герою шинели Гоголя Акакию Акакиевичу надуло в горло жабу, от которой он быстро умирает. По-современному это ангина. Как пишет Гоголь, доктор ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку. Единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. Широко применялись и домашние средства. От головной боли и прочих недомоганий прежде всего нюхали спирт, был специальный нюхательный спирт, одеколон, соль, мяту, смачивали виски уксусом или одеколоном. При желудочных болезнях пили декокт, отвар из лекарственных трав. Этот декокт постоянно принимают Пульхерия Ивановна в старосветских помещиках и Лем в дворянском гнезде Тургенева. Сложного состава, известную еще с древних времен мазь Аподельдок, втирали при ревматизме и простуде. Красивые и загадочные названия очень пришлось по вкусу невежде и болтуну Ноздреву, который без всякого смысла и резона говорит Чичикову: «Ах ты, Аподельдок Иванович!» От простудных заболеваний ставили рожки. Так в народе в старину называли банки. Завалом называлось легкое засорение органов тела вредными веществами. В этих случаях, где бы больной не ощущал завал, ему давали слабительные, очищали желудок и кишечник. При нарывах и ожогах накладывали спуск – домашний пластырь из воска, смешанного с маслом или салом. Спуском лечили барыню в Полякушке Льва Толстого, повара Мартына, облившего себе ноги кипятком, из рассказа Чехова «Скука жизни». В Обломовке ушибленное место натирали целебным растением бодягой. Гигроскопическая вата появилась в России только в последней трети XIX века. Как же обходились без нее до этого времени? А просто щипали корпию, выдергивали из тряпок нитки, превращая их в мягкое волокнистое вещество, которое и прикладывали к ранам вместо ваты.
4: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
3: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

Люблю, что прожито, что раз и навсегда окончилось и в памяти осталось.

чужих эпох наполнены дворы. Сюда, сюда, сюда, в предутренний покой, где волшебство в соломенной корзине. И подворотню темную разинет старинный дом над серою рекой. Когда-то это было наяву, я позабыл, что в самом деле было, что выдумка все сгладилась, остыла.

0: и это все пройдет. Окончится и новое начнется. Быть может, так фонарь легко качнется, и красный лист на землю упадет. Быть может, так фонарь легко качнется, и красный лист на землю упадет.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего разговора будет одно стихотворное посвящение Нине Александровне Грибоедовой. Стихотворение это написано Яковом Полонским, поэтом, 200-летний юбилей которого отмечается в 2019 году. «Не князь, красавец молодой, внук иверских царей, был сокровенной мечтой ее цветущих дней. Не вождь грузинских удальцов, гроза соседних гор, признанием вынудил ее потупить ясный взор. Не там, где слышат валуны плеск алазанских струй, впервые прозвучал ее заветный поцелуй. Нет, зацвела ее любовь и расцвела печаль в том жарком городе, где нам прошедшего не жаль, где грезится сазандарам святая старина, где часто музыка слышна, овеют знамена. В Тифлисе я ее встречал, вникал ее черты, то тень весны была в тени осенней красоты. Не весела и не грустна, где б ни была она, повсюду на ее лице царила тишина. Ни пышный блеск, ни резвый шум полуночных балов, ни барабанный бой, ни вой охотничьих рогов, ни смех пустой, ни приговор коварной клеветы, ничто не возмущало в ней таинственной мечты. Как будто слава, отразясь на ней своим лучом, в ней берегла покой души и грезы о былом, или о том, кто силу

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Книга о Пресвятой Богородице.

Уже 1500 лет, со времен Третьего Вселенского Собора, Церковь исследует и собирает свидетельства о земной жизни Пресвятой Богородицы. Сведения о земной жизни Пресвятой Девы, о которой так мало написано в Евангелии, хранили сперва и ее самые близкие люди – апостолы, которым она, по-видимому, сама рассказывала о многих подробностях детства своего Божественного Сына и о своей жизни. Апостолы передали эти рассказы другим христианам. И так они хранились и передавались из уст в уста сотни лет. Их запись началась, видимо, в III или IV веке, во времена, уже довольно отдаленные от описываемых событий. И в этих преданиях, как писал профессор Горский, к истине примешивались вымыслы, иногда даже нелепые и вообще разноречивые. Потребовались века, чтобы отцы церкви очистили эти предания, а древние историки Евсевий, Сократ, Созамен, Евагрий дополнили точными сведениями. Много сведений о земной жизни Божьей Матери сохранилось в так называемых апокрифических Евангелиях. Церковь не признает их источником вероучения, но признает ряд сюжетов, в которых описывается земная жизнь Божьей Матери. Эти сюжеты использованы и в трудах отцов церкви, и в богослужебных текстах, и в иконографии. Нас не должно смущать определение этих Евангелий как апокрифических. Мы говорим сейчас не о еретических гностических сочинениях, а об отредактированных, очищенных от всего лишнего и сомнительного древних текстах II или III веков, которые не только не противоречат повествованию о Божьей Матери в Евангелии, но и дополняют его. Но даже этих сведений все же очень мало. И сейчас, в 21 веке, наши знания так скудны, что слова профессора Скобалановича, произнесенные 100 лет назад, можно сказать, из святых жизней ни об одной неизвестно так мало, остаются актуальными. Земная жизнь Божьей Матери как бы покрыта святым молчанием. В нашем изложении земной

одной жизни Пресвятой Богородицы мы постарались привести древние сказания, сохраненные Церковью, систематизировать высказывания отцов, использовать сведения историков, рассказать о современном состоянии мест, освященных пребыванием в них Господа Иисуса Христа, Его Матери и первых учеников.

0: «Был в Израиле человек некий, именем Иоаким, из колена Иудина, и пас он овец своих, страшась Бога в простоте и праведности сердца своего». Говорится в древнейшем сказании об отце Пресвятой Богородице. Святой праведный Иоаким – это имя переводится как «приготовление для Господа» или «Бог поставил». Происходил из рода царя и пророка Давида, которому Бог обещал, что в его потомстве родится Спаситель мира. Из века в век потомки пророка Давида были царями, но после сокрушения Иудеи, разорения Иерусалима, долгого пленения этот род обеднел, и через сотни лет во время жизни праведного Иоакима ничто не напоминало о былом царском величии. Мать Пресвятой Богородицы, Анна, в переводе с еврейского «благодать», была младшей в семье потомков первосвященника Аарона, род которого был избран Богом для священнического служения в Ветхозаветной Церкви. Три дочери Матфана и Марии, так звали родители праведной Анны, навсегда вошли в историю Церкви. Их старшая дочь Мария родила в замужестве Соломию, ставшую матерью апостолов Иакова Заведеева и Иоанна Богослова. Средняя дочь Совия родила Елисафету, ставшую матерью пророка Иоанна Предтечи. Третья, младшая дочь Анна, стала матерью Пресвятой Богородицы. По свидетельству древнего предания, праведные Иоаким и Анна жили в маленьком городке Назарете, и на земле не было людей более угодных Богу, более святых и чистых, чем богоизбранная чета. Он, Иоаким, делил на три части стада свои, имущество свое и все то, чем он владел. И отдавал он одну часть вдовам, сиротам, странникам и бедным, а другую – тем, кто были посвящены на служение Богу, а третью он сохранял для себя и дома своего.
1: «Не было подобного во всей земле израильской»,
0: восклицает автор древней апокрифической книги о Рождестве и детстве Спасителя. Одно печалило праведных Иоакима и Анну. Супруги были бездетные, а бесчадие считалось среди иудеев наказанием за грехи, было позором. Но даже в преклонных годах они не теряли надежду на милость Божию, дав обет посвятить дитя Богу для служения в храме. Сказание о рождении Пречистой Девы Марии сохраняется в Церкви с первых ее времен. На основании древнейших церковных преданий блаженный Иероним писал в IV веке.
1: «Благочестивые иудеи имели обыкновение ходить на великие праздники в Иерусалим, в храм Божий, и когда приближался день обновления храма,
2: этот праздник справляется древними иудеями в память об очищении святилища от мерзости запустения. В этот день вспоминали освящение храма после осквернения его Антиохом IV Епифаном.
1: И когда приближался день обновления храма, Иоаким вместе с некоторыми своими соседями пошел в Иерусалим. Тогда первосвященником был Исахар. Увидев среди пришедших Иоакима, Исахар отнесся к его жертве с пренебрежением, спросив Иоакима, почему он, бездетный, стал вместе с теми, кто имеет детей, и сказал ему, что Богу неугодны дары тех, кого Бог судил быть бездетным.
0: Огорченный этими словами, Иоаким удалился в пустыню к пастухам своих стад и не хотел возвращаться в свой дом, чтобы не встречаться со своими соседями, которые были с ним в храме и все слышали. В пустыне праведник плакал о своем бесчадии и поношении, растворяя свою скорбь молитвою, постом и надеждою. В то время, когда Иоаким был у пастухов, Анне, разделявшей скорбь мужа слезами и молитвою, явился ангел Господень, Гавриил, и возвестил, что у них родится дочь Мария, которая будет благословенна больше всех жен. ангел повелел Анне идти в Иерусалим, предсказав, что когда она дойдет до золотых ворот в Иерусалиме, то встретит там своего мужа. Ангел Господень явился также Иоакиму и сказал:
1: «Господь видит смирение твое и слышит поношение бесчадия. Бог лишил тебя чадородия, чтобы рожденное признано было за особенный дар Божий. Анна, жена твоя, родит тебе дочь, и наречешь ей имя Мариам. Она по обету вашему от детства своего будет посвящена Господу».
0: Ангел повелел Иоакиму идти в Иерусалим, предсказав, что когда он дойдет до золотых ворот в Иерусалиме, то встретит Анну, жену свою, которая обрадуется, увидев его. Так праведные супруги пришли в Иерусалим и встретились у золотых ворот. Обрадованные явлением им ангела и обнадеженные обещанием им младенца, они принесли благодарение Господу, возносящему смиренных, и, возвратившись в дом свой, несомненно и радостно ожидали исполнения божественного обещания. 9 декабря по старому стилю, 22 по новому, Православная Церковь празднует зачатие праведной Анны Пресвятой Девы и воспевает. Канон, песнь 5.
1: «Анна ныне растить начинает божественный жезл Богородицу, прозябший таинственный цвет Христа, всех зиждителя».
0: В уста праведной Анны автор канона, святой Андрей Крицкий, вкладывает такие слова: «Увидят люди и подивятся, что я стала матерью. Вот и я рождаю, потому что так благоволил разрешивший узы неплодия моего». И вот наступает время, когда, по словам преподобного Иоанна Дамаскина, природа уступает могуществу благодати. В апокрифическом, так называемом, Первоевангелии Иакова пишется: «На 9-й месяц она родила и спросила ходившую за ней женщину: „Кого я родила?“ И та ответила: „Дочь“. И сказала Анна: „Возвеселилась душа моя в день сей“. И Анна кормила дитя свое и дала ей имя Мария.
1: «Почему дева-матерь родилась от неплодной?» —
0: спрашивает преподобный Иоанн Дамаскин в слове на Рождество Пресвятой Богородицы.
1: «Потому что чудесами должно было предуготовить путь к главнейшему из чудес».
0: Далее, в Первой Евангелии Иакова говорится: «Когда исполнилось ей 6 месяцев, мать поставила ее на землю, чтобы видеть, может ли стоять. И сделала она 7 шагов и возвратилась в объятия матери своей. И сказала Анна: „Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по земле, доколе я не принесу тебя в храм Господень“. И она осветила ложе свое, и все скверное она отдаляла от себя ради нее. И она призвала непорочных девиц иудейских, и они ходили за ребенком».

Знаменательное событие произошло в Иерусалиме незадолго до рождения Пресвятой Девы. Небольшой Иерусалимский храм, воздвигнутый после возвращения из Вавилонского пленения в 515 году до нашей эры, расширили, сделали вдвое выше, обложили белым мрамором, богато украсили золотом. Современники не могли видеть таинственного значения этого события, но нам из 21 века видно. Храм готовился принять Пречистую Деву, стать местом ее воспитания и приготовления ее к тому великому дню, когда она скажет явившемуся ей архангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

Самое древнее свидетельство о введении Пресвятой Девы во храм сохранилось у святого апостола от 70 Евода. Его мученическая кончина последовала в 66 году.

0: светильники и зажгут их. И пусть не обращается назад дитя, и дух ее да не отделится от дома Божия. И девы сделали так и вошли в храм.
1: По свидетельству церковных песнопений и отцов церкви, ту, которая должна была послужить одушевленным кивотом Бога живого, окружали не только люди, но и незримо сонмы ангелов. Из врат Иерусалимского храма навстречу матери великого первосвященника вышли священники во главе с первосвященником Захарией. И первосвященник принял дитя, поцеловал ее и сказал:
0: «Мария, Господь дал величие имени твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в тебе цену искупления сынов Израилевых».
1: Пошли родители ее, дивясь и славя Бога, что дитя не обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица в храме Господнем, и получала она пищу из рук ангелов. В IV веке блаженный Иероним записал свидетельства, сохранившиеся еще со времен земной жизни Божией Матери. Собрав родственников и знакомых, облачив Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, зажженными свечами в руках, праведный Иоаким и Анна привели ее в Иерусалимский храм. Блаженный Иероним пишет: «Вокруг храма, сообразно 15 псалмам степеней, было 15 ступеней. На каждой из этих ступеней пели один псалом священники и левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию. И когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукой не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всем ступеням так, как бы в совершенном возрасте. Если Господь в младенчестве девы явил ее величие, это предвещало уже, какова будет она». Но затем случилось еще более удивительное. Первосвященник Захария, по преданию будущий отец пророка Иоанна Предтечи, повел Марию далее, за первую и вторую завесу, в глубину внутреннего святилища, в святое святых, куда не имел права входить не только кто-либо из народа, но даже священники. Только первосвященник входил сюда раз в год с очистительной жертвенной кровью, приносимой за себя и за грехи народа. Богословско-литургический словарь, помещенный в 4-м томе настольной книги священнослужителя, замечает:
0: «Святое святых храма было местом, скрытым от взоров людей. Там во мраке пребывала незримая слава Господня. Святое святых – символ всего дохристианского богопознания. Господь сущий неприступен. Даже пребывая со своим народом, Он скрывает от него свой лик. Но вот ангели восхождение пречистое зряще, удивишеся, как о дева в ниде, во святая святых».
1: В этом последнем по времени храме, отстроенном Зарававелем, уже не было тех святынь, которые хранились в первом храме.
0: «Но вводя во святое святых деву, предназначенную родить Иисуса, первосвященника по чину Мелхиседека, Дух Святой наделяет храм закона славой, несравнимой с ветхозаветной. Нарушая закон, первосвященник позволяет ей вступить за вторую завесу, ибо воспринимает ее как одушевление».

0: Сокровенна была жизнь Пресвятой Богородицы в Иерусалимском храме. Она жила именно в храме, а не при храме. Здание, в котором жили посвятившие себя Богу девы, находилось в самом дворе Иерусалимского храма, имевшем такое же значение, как предалтарная часть наших храмов. Здесь падал ниц перед Богом израильский народ. Здесь стоял несмолкаемый молитвенный шум. Ничто мирское и земное не могло проникнуть сюда. Сам воздух здесь был как бы насыщен святейшим именем Божиим. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что в храме она так жила, что, будучи удалена от сообщества неблагонравных мужей и жен, представляла образец жизни лучшей и чистейшей в сравнении с прочими. Больше того, по божественному устроению Пресвятой Деве для молитвы был открыт доступ и в саму величайшую святыню храма, святое святых, этот алтарь ветхозаветного храма. Скрытой за тяжелой, открывавшейся лишь раз в году завесой, охраняемой не только от вхождения в него, но даже от нескромного взгляда страхом мгновенной смерти, всегда погруженная в таинственный и священный мрак, святое святых немногим отличалось для иудея от самого неба, и пребывать там значило всем существом почувствовать действительное присутствие, действительную близость Бога. Профессор Скобаланович замечает, что воспитываться в этой высокой школе таинственного святого святых значило почти то же, что воспитываться на самом небе у подножия престола Божия.
1: «Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы, то известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ее».
0: Сохранилось предание, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она прилежно читала Священное Писание, а в свободное от чтения время занималась рукоделием. Об умении шить и ткать говорит, например, хитон без швов, впоследствии изготовленный ею для Господа Иисуса Христа. Порядок жизни Пресвятой Девы в храме описал блаженный Иероним Стридонский в послании к Илеодору. Он пишет, что блаженная Дева от утра до третьего часа дня стояла на молитве, от третьего до девятого часа упражнялась в рукоделии и чтении книг, с девятого часа снова начинала молиться и не прекращала молитвы, пока ей не являлся ангел с пищей.
1: «Всю тебя, —
0: поет Святая Церковь,
1: — пребывающую внутри храма и питаемую пищей небесной, осветил Дух Всесвятой».
0: По словам блаженного Иеронима, архангел Гавриил ежедневно являлся к Пречистой Марии с пищей, то один, то с другими ангелами, часто с ней беседовал и был ее неотступным хранителем. Явление ангелов описывает и один из древних учителей церкви, Георгий Никомедийский.
1: «Однажды, исправляя в святилище служение, увидел он кого-то, с виду странного, похожего на ангела, подающего ей пищу. Захарий удивился, что все это значит, что приходит возвещать ей ангел и какая это приносимая им пища, откуда взята и кто ее изготовил, не над нею ли совершатся предсказания пророков, не ею ли исполнятся вековые ожидания наши, не от нее ли примет естество человека тот, который придет спасти род человеческий? Я вижу собственными глазами начало тому, что прежние пророки видели в сене и образе».

0: Праведный Иоаким, а через некоторое время и мать. Успение праведной Анны церковь вспоминает 25 июля по старому стилю. Место погребения праведных Иоакима и Анны сейчас находится возле лестницы, по которой спускаются к гробнице Пресвятой Богородицы в Гефсимании, и потому историки предполагают, что последние годы жизни святые родители провели в своем Иерусалимском доме недалеко от храма.
1: Святой Богоотец Иоаким представился 80-летним старцем через несколько лет после введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ храма. В Иерусалиме она приобрела два имения. Первое у Гефсиманских ворот, а второе в долине, где и была погребена вместе с Иоакимом. Праведная Анна скончалась мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет до Благовещения Пресвятой Деве Марии. Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со своими учениками.
0: При святом благоверном царе Иустиниане в Дефтере был выстроен в честь праведной Анны храм, который император Иустиниан II обновил, потому что святая явилась его беременной супруге. В это же время тело святой и ее мафорий покрывала были перенесены в Константинополь. Так, уже в детстве, утратив все, что могло привязать ее к земле, Мария стала рабой Господней. Причувствуя свое высшее назначение, пожелав проводить свою жизнь в чистоте ангельской, она дала Богу обет, невиданный в ветхозаветные времена, сохранить девство. Из всех других девиц старше ее, с которыми она обучалась служению Богу, не было другой, которая была бы более исполнительной в бдениях, более сведущей в мудрости закона Божия, более исполненной смирения, лучше певшей в псалмы Давидовы, более милосердной в благотворении, более чистой в целомудрии, более совершенной во всякой добродетели. Говорится в одном из древних сказаний о годах, проведенных Пресвятой Девой в Иерусалимском храме.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. В Нижнем Новгороде дан старт 15-му межрегиональному молодежному велопробегу «Дорога к храму». На стадионе «Динамо» сегодня проходит спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Нижегородцев приглашают на фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского Иосифа Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена.

перенесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Каждый час перед ним будут совершаться молебны. 26 августа в 8 утра в Преображенском соборе начнется божественная литургия. Проводы мощей с Дивеево в Нижний Новгород состоятся в 13 часов 30 минут. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет 26 августа в 16 часов 30 минут на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Каждый час перед ним будут совершаться молебны. 27 августа в 9 часов утра в Александро-Невском кафедральном соборе начнется божественная литургия. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся в 16 часов. О других событиях. В Нижнем Новгороде сегодня стартовал 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Участники велопробега отправились в путь с территории Спасо-Преображенской Карповской церкви. Велопробег продлится по 26 августа. Он пройдет по маршруту Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута 450 километров, велосипедного пути 250 километров. Участники велопробега – это 50 человек, молодежь возраста.

по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест» – праздник Спаса. Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 110-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе «Яблочным Спасом». В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Преображать мир в перспективе Царства Божия. Мы никогда не поймем, куда идем, и никогда не увидим правильного пути, пока у нас не откроется духовное зрение. Потому что смысл человеческой жизни обретается только в перспективе вечности. Если мы видим, чувствуем славу восьмого дня, славу Божественного Царства, которое не только еще должно наступить в конце времен,

которое уже сейчас реально существует вместе с этим миром, если мы осознаем необходимость подчинить нашу земную жизнь Божию закону и Божьим заповедям, тогда человеческими усилиями, подкрепляемыми благодатью Божией, мы будем преобразовывать наш греховный мир, стараясь сблизить его с невечерним божественным царством. Церковь призвана воздействовать таким образом на человеческое общество, чтобы преображать это общество по Божьему закону, приближая земной тварный мир к тому, чтобы он в полной мере отражал на себе божественную славу. И нет никакой другой цели церковного служения, как нет никакой другой иной конечной цели для человека, кроме достижения Царства Божия, лицезрения этого Царства, подчинения Его законам. Проповедь в праздник Преображения Господня 19 августа 2009 года.

0: Середине XVI века. В 1578 году государь Иван Грозный отписал город Арзамас в удел своему сыну Феодору. Он был набожен и много времени уделял устроению монастырской жизни. К этому времени обитель имела две церкви, 16 келий и 20 человек братии. Все строения Спасо-Преображенского монастыря были деревянными. В XVII веке обитель развивалась и богатела. Взамен деревянных возводились каменные храмы и хозяйственные здания. Именно после появления монастыря началось распространение христианства в Арзамасском крае.
1: Благовещенская церковь – одна из старейших приходских церквей Арзамаса. Известна с XVII века и была построена неподалеку от Спасо-Преображенского монастыря. До 1775 года на месте нынешнего собора находились две церкви, составлявшие единый приход. Деревянная, холодная, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, и каменная, теплая, во имя трех вселенских святителей – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Издавна прихожанами Благовещенской церкви были знатные люди. Инициатором строительства нового храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы выступил дворянин Иван Булгаков, потомок арзамасского воеводы Тимофея Булгакова. Собор начали возводить в 1775 году и завершили через 13 лет. По окончании строительства он обрел нынешний вид, то есть внизу теплая церковь, а наверху холодная. Облик и архитектура храма частично заимствованы с Успенского собора Саровской пустыни, построенного незадолго до этого. Вдохновившись великолепием Благовещенского храма, горожане стали перестраивать и украшать остальные приходские церкви Арзамаса. Усердиями прихожан и старост были изготовлены ризы для икон и подсвечники, расписаны стены, возведена ограда, отлиты и установлены колокола, позолочены церковные главы. В 20-е годы прошлого столетия храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы закрыли наравне с другими. Сначала его отдали под общежитие техникума. Позднее здесь располагался склад горючего, сберкасса и другие организации. В 2004 году Благовещенский собор был приписан к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, который начали тогда восстанавливать. Первое богослужение в храме состоялось в 2006 году на праздник Рождества Христова. Осенью 2016 года в Благовещенском соборе состоялось освящение Нижнего храма в честь трех святителей. Чин великого освящения возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. С начала 2017 года был освящен предел в честь святой мученицы Параскевы Пятницы. Чин великого освящения совершил митрополит Георгий. Весной того же года состоялось освящение предела во имя святителя Николая Чудотворца. Чин великого освящения также возглавил глава Нижегородской митрополии.
2: Монастырская летопись.

Издать первый сборник стихов всегда было довольно сложно, и Матвеевой помогли поэты Давид Кугультинов и Игорь Грудев. А в дальнейшем ей не раз помогали Маршак, Атабекян, Чуковский, Чевелихин, Слуцкий, Старшинов, Воронов и другие. Особенно восхищался стихами Матвеевой Чуковский. Рассказывали, что Корней Иванович, услышав ее «Солнечного зайчика», даже запрыгал от восторга. Можно сказать, что творческая судьба Матвеевой сложилась хорошо. Ее довольно быстро заметили и полюбили.

В начале 60-х годов простая девушка из провинции с интересным голосом и простой гитарой смогла сделать себе имя в столице, а затем ее узнала и вся страна. Ее песни быстро полюбились и стали звучать из магнитофонов по всему Советскому Союзу. Произведения Матвеевой вошли в первый бардовский сборник СССР. Это была пластинка, которая называлась «Песни». Ее выпустили в 66-м году. Позднее диск не раз переиздавался, но он так и оставался редкой пластинкой. Вообще же в творчестве новеллы Матвеевой ее поклонников привлекали в первую очередь энергия и жизнелюбие. Такие вещи невозможно подделать. Они всегда говорят о подлинных личностных качествах автора.

0: мглам. Тем подозрительней тени по углам.
1: Основная часть творчества Матвеевой – это лирические и романтические произведения. В ее поэзии нет места жестокости, низменным чувствам, какому-то неясному пессимизму. Напротив, в ее песнях звучат уверенность в жизни и нефальшивый оптимизм. Однако песни – это не все творчество Матвеевой. Она много сочиняла для детей, занималась переводами, писала эпиграммы, пародии, статьи, посвященные литературе и искусству. Матвеевой опубликовано более 30 книг, среди которых стихи, проза и переводы. А как автор-исполнитель, новелла Матвеева записала немалое количество пластинок. Последняя из них вышла в 2000 году. Это был сборник «Лучшие песни».

Среди работ новеллы Матвеевой также есть детская песня «Предсказание Эгля», которая впервые была поставлена на сцене Московского центрального детского театра. Это драматическое произведение уникально тем, что включает в себя ни много ни мало, а 33 авторские песни поэтессы. Но не следует все-таки думать, что творческая биография Матвеевой была совсем уж безоблачна и беспечна. Не всем нравилось то, что она делала, как пела, случались у Матвеевой и неудачи, и непонимание критиков, и прочие невзгоды. Но новелла Николаевна обладала, помимо всего прочего, еще и крепкой волей.

0: Его уволили.
1: Воссоздает биографии православного духовенства, служившего в кремлевских храмах. Рассказывает о трудах архитекторов и благоукрашателей, созидавших уникальную церковную панораму Кремля, всегда вызывавшую искреннее и заслуженное восхищение как у нижегородцев, так и у всех, кто приезжал когда-либо в Нижний Новгород. Книга архимандрита Тихона Затекина называется «Святыни Нижегородского Кремля» и посвящена 800-летию со дня основания святым благоверным великим князем Георгием Всеволодовичем нашего древнего города, подлинным сердцем которого и ныне является Кремль. Через все повествование красной нитью проходит неразрывная связь событий прошлого с настоящим временем, что позволяет читателям увидеть и осмыслить многие духовные и культурные достижения и проследить нерушимость христианских традиций на фоне современного возрождения кремлевских святынь. Предваряет издание «Приветственное слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», обращение к читателям митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Ценность новой книги архимандрита Тихона заключается в том, что автор не только предоставил обширные исторические сведения о том, когда, как и кем конкретно строились кремлевские храмы и монастыри, разместил обнаруженные в архивах планы и чертежи, редкие фотографии, но подробно рассказал о том, с какими важнейшими событиями нижегородской истории прочно связаны православные святыни Кремля. Автор включил в текст книги отрывки из летописных источников, царских грамот, монарших повелений, переписки церковных властей с различными государственными органами, житейной литературы, что сделало весьма оригинальным повествование о Нижегородском Кремле как едином центре духовной жизни крупного русского города. Необычно яркое впечатление производят старинные антиминсы, фотографии и рисунки церковного облачения, принадлежащего служителям кремлевских храмов. В большом количестве представлена пейзажная живопись, благодаря которой читатель получил отличную возможность увидеть, как выглядели храмы, разрушенные в богоборческое советское время. И, конечно, портреты государственных деятелей, духовных лиц и благотворителей кремлевских святынь в различные исторические эпохи. Внимательный читатель с душевным волнением узнает о трагической судьбе Спасо-Преображенского кафедрального собора, храма святого преподобного Симеона Столпника и Успенского военного собора. Автор архимандрит Тихон публикует архивные документы советского времени о закрытии и разрушении этих храмов, чтобы память о варварском уничтожении дорогих русскому сердцу святынь не исчезла бесследно, чтобы читатель становился не только современником, но и участником таких знаковых событий нашего времени, какими явились возведение и освящение в Кремле колокольни кафедрального собора и храма святого преподобного Семена Столпника в юбилейном для Нижнего Новгорода 2021 году. Важно и то, что автор подчеркивает возрождение традиции благотворительности и попечения в трудах по строительству храмов. Интересно и увлекательно рассказывает автор и о тех бесценных сокровищах, которые трепетно сберегались в кремлевских храмах. Уникальные художественные работы иконы, пелены, плащаницы, редчайшие книжные собрания, значительная часть которых являлась вкладами первых лиц государства, благотворителей из числа дворянства и богатого нижегородского купечества. На страницах книги воспроизводится многовековая история древнего собора Михаила Архангела, который остался в советское время единственным памятником церковного зодчества на территории Кремля. Книга богато иллюстрирована. Читатели впервые смогут познакомиться с документами из архивов и музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также частных коллекций. Привлекают особое внимание редкие фотографии, ценные архивные материалы, многие из которых впервые стали общедоступными. Благодаря им читатель не только погружается в глубины нижегородской старины, осознавая, насколько уникальны и красивы кремлевские архитектурные ансамбли, но и осознает, в какое знаменательное время он живет. Книга архимандрита Тихона «Святыни Нижегородского Кремля» несомненно будет востребована большим кругом читателей, от профессиональных историков до пытливых любителей отечественной старины, которые найдут на ее страницах ответы на многие вопросы. Коротко об авторе. Тихон Затекин, архимандрит, настоятель

Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря, председатель епархиальной комиссии по канонизации святых, заведующий музеем русского патриаршества в городе Арзамасе, член Московской областной организации Союза писателей России, краевед.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Верую». В студии ее ведущая Ирина Вдовина. Наша программа рассказывает о людях, которые готовы делиться опытом, мудростью, истории жизни которых могут вдохновить, прогнать хандру и грустные мысли, помогут справиться с переживаниями и улыбнуться тем, кто рядом. Сегодня героиня программы «Верую» – директор Нижегородского театра юного зрителя, депутат городской думы Инна Вячеславовна Ванькина. Инна Вячеславовна, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Какой вот вы интересный прошли путь, будучи кандидатом экономических наук и доцентом. Сегодня вы руководитель театра юного зрителя. Не зря говорят, что неисповедимы пути Господни, да?
4: Да, я, знаете, всегда считаю, что Бог приводит нас в то место, где ты нужнее. И так случилось, что в 2014 году я стала руководить Нижегородским государственным цирком. И на тот момент Нижегородскому государственному цирку был необходим человек с хорошим знанием экономики, так как наш цирк был, к сожалению, всем должен. И экономическая ситуация в организации была очень тяжелой. И вот тогда возникла моя кандидатура, и я очень благодарна губернатору того времени Валерию Павловичу Шанцеву за то, что он мою кандидатуру согласовал. Причем он меня спросил: «А ты не боишься, девочка? Тебе же всего так мало лет, тебе всего 38 лет, ты такая маленькая, хрупкая, руководить цирком». На что я спросила: «Валерий Павлович, а я испортить еще что-нибудь могу?» И он сказал, подумав: «Думаю, нет.
3: Хуже уже не будет».
4: Ну, как-то вот так он сказал: «Думаю, нет». Я говорю: «Тогда давайте я попробую поработать в течение года. Вы на меня посмотрите. Если у меня ничего не будет получаться, я уйду и обижаться не буду. Но я попробую применить свои знания, знания кандидата наук, и помочь Нижегородскому цирку стать более уверенной организации, что ли, я так скажу». Я работала с удовольствием Российской государственной цирковой компании 5 лет. Но потом у меня появились проблемы со здоровьем. Все-таки большое количество животных, корма, много волнений и переживаний. Артисты выступают, и трюк – это главное в цирке. У меня стало портиться здоровье. И врач мой сказал, говорит: «А вы можете поменять профессию? Потому что если вы останетесь, то, к сожалению, все будет только ухудшаться». Мне ставили диагноз астма. И я очень огорчилась, потому что я, конечно, не хотела уходить из цирка. И было уже много сделано, и хотелось продолжать. Но я, поговорив со своими близкими, поняла, что на самом деле действительно у меня есть моя семья, мои дети, которым я очень нужна. И мое здоровье тоже нужно. И тогда я приняла решение уйти из цирка. Но так случилось, что я стала скучать без зрителей, без юных зрителей и без того драйва, который в учреждениях культуры всегда присутствует. И было предложено возглавить Нижегородский театр юного зрителя. Я согласилась, не сразу, подумав, но с большим удовольствием, потому что я поняла, что я возвращаюсь в ту жизнь, которая мне очень-очень нравилась и которую Бог мне дал 5 лет назад. Но теперь уже в новом статусе. И, кстати, я очень благодарна, вот говорят, да, испытания, трудности. Были те, кто был этим недоволен. И, допустим, есть у нас некоторые СМИ, которые скептически отнеслись и написали несколько статей на тему «Театр – это вам не цирк». И, вы знаете, можно, я, конечно, даже огорчилась, думаю, ну, чем я, ну, что я могу испортить, в чем я некомпетентна. Перечитала несколько раз вот эти вот неприятные статьи и поняла, что, в общем-то, мне инкриминируется только одна история. Это отсутствие образования. Ну, то есть вы не умеете, вы ничего не знаете о театре, поэтому мы вам не доверяем. То есть основная мысль была вот этих всех выступлений. И я подняла глаза в небо и сказала: боженька, ну мне, конечно, 45 уже, да? А что, если я получу лучшее образование в театральном деле? Да, мне 45. Но что меня ограничивает? Да, в общем-то, и ничего. В законе об образовании не написано, до какого возраста мы можем воспользоваться своим правом и учиться. И тогда я стала готовиться в ГИТИС и поступила к лучшему мастеру. Алексею Вадимовичу Барташевичу. Это лучший мастер ГИТИСа на специальность театроведения. И закончила его. И это было действительно правильное, понимаете, критика. Потому что за 2 года, учась в театральном вузе, я убедилась, что знаний лишних не бывает никогда. А самое главное, в каждой сфере есть своя специфика.
1: Вот видите, не было бы счастья, да несчастье помогло, как заставило движение, да, закрутить этот маховик.
4: А можно было сопротивляться. Можно было спорить, доказывать всем. Да. И каждый раз мне говорят: да, ну вы же как вы, экономист, руководитель театром. То есть мне мог об этом спросить любой человек. И я бы говорила: хорошо руковожу, замечательно руковожу, или руковожу как умею. Ну, то есть всегда бы был, в общем-то, какой-то ненужный вообще словесный диалог. Но если убрать все эмоции, мишуру, помолиться Богу и сказать: Бог, я в твоей власти, я готова исполнять то, что я должна, появится возможность, у меня и ты поступишь туда, куда нужно. У меня в группе учились ровесницы моей старшей дочери. 5 девочек, и я у них 6-я. И самое главное была сложность, когда преподаватель говорит: а как к вам обращаться? То есть мы в группе сидим. Инна Вячеславовна, я говорю: ну нет, что вы, я же здесь ученица, поэтому я здесь Инна. Поэтому то, что я депутат городской думы, директор театра, кандидат наук, не имеет здесь никакого значения. Я здесь ученик. И вам будет трудно меня ругать, как Инну Вячеславовну. Но если я этого заслуживаю, если для моего роста необходимо меня журить, ставить мне плохие отметки, да, я хочу, чтобы вас это не сдерживало. Я Инна, и обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени.
1: Вы когда закончили?
4: Я закончила 2 года назад.
1: Слушайте, здорово. Да. Это, видимо, очень сильно помогло, потому что многие отмечают, что жизнь театра юного зрителя стала сейчас другой. И театр помолодел во всех смыслах, и атмосфера добрая, да? А вот что для вас в приоритете? Внешне, как говорил Станиславский, что театр начинается с вешалки, или все-таки внутреннее содержание, это смысл, который вы несете? Вот если на чаше весов вот это взвесить.
4: Вы знаете, в театре нет незначимых и неважных моментов. Ведь мы в театре служим, мы не работаем, мы 24/7, мы то место, которое ведь не просто, да, развлекает и, ну, как бы заполняет досуг, отдых. Мы единственная страна России, в которой существует система театров юных зрителей. И изначально эту систему ведь придумала Надежда Константиновна Крупская с Луначарским. И они ее придумали как воспитательную, образовательную систему. То есть через театральное искусство формировался новый советский человек, да? И сейчас это не теряет своей актуальности. Мы действительно работаем над семейными ценностями. Мы говорим с нашими юными зрителями о правилах посещения театра. Понимаете, ведь для того, чтобы слушать оперу или смотреть балет, который длится 4 часа, человек должен быть готов, он должен быть научен. А что смотреть, что рассматривать, как увидеть работу художника-сценографа, художника по костюму, оценить работу художника по свету. Ведь на сцене мы видим только артиста. Но для того, чтобы нас поразила с вами его игра и затронула за самые тонкие и потаённые струнки нашей души, на него поработало еще 15 человек, да, то есть это
1: костюмеры, бутафоры, художники, парикмахеры,
4: все гримеры. А самое главное, кому-то в голову должна была прийти идея. А с чем он выйдет, этот артист? Вот мне говорят, а как вот он все раз и придумали? Вот, как у вас? Я говорю, а я не знаю, это промысел Божий. Вот все спектакли, которые выпускает уже при моем руководстве театр юного зрителя, это все какая-то такая мистическая загадка, да, то есть, которую трудно объяснить. Вот, допустим, мы поехали в Самару на гастроли. И решили пойти в музей и познакомиться с Самарой как с городом, да, то есть сначала у нас была обзорная, а дальше нам посоветовали посетить музей Фрунзе. Мы подумали, конечно, ну как же в Самаре не посетить музей Фрунзе? Приходим в воскресенье, музей закрыт. Я говорю, как в воскресенье в 11 дня закрыт музей? А он когда должен открыть? Ну вот он по воскресеньям выходной, было сказано там охранникам. Странно. Я говорю, а куда же нам пойти? Ну, то есть я прям очень растерялась. То есть я была уверена, что в воскресенье музеи работают. Да. А как
1: же официально они
4: на неделе, что ли, они должны работать? Ну, в общем, так для меня это загадка и осталась. Ну, и слава богу, что он был закрыт, потому что охранник говорит, ну, вот тут за углом есть музей Эльдара Рязанова. Если уж вам так хочется в музей сходить, проводил он нас, значит, вот такой вот фразой. Я говорю, конечно, нам хочется в музей Эльдара Рязанова зайти. Потрясающий музей в Самаре. Всем рекомендую, кто будет в Самаре, обязательно посетить музей Эльдара Рязанова. Это та квартира, куда его из роддома принесли. Оказывается, папа Эльдара Рязанова оказался, значит, жил в Арзамасе и был первым революционером, который это революционное движение в Арзамасе вообще-то организовал. То есть он это все возглавил. Да, и то есть он очень легендарный человек. Я таких подробностей о нем не знала. Но на стене висела афиша, на которой было написано «Притворщики». Я говорю, а что это такое? И написано «Автор пьесы Эльдар Рязанов». И я подумала, так,
1: надо
4: почему
1: найти
4: мы
1: пьесу?
4: Ее не знаем? Я ее нашла, мы ее прочитали вместе с Зафлитом. Она просто замечательная. Тонкий Эльдар Рязановский юмор. Конечно же, с глубокими смыслами. Две параллельные линии. И самое главное, он про артистов. То есть притворщики – это артист. И я подумала, раз у нас девиз нашего театра, театр юного зрителя, театр для всей семьи, у нас нет такой вечерней комедии для молодых пап и мам. То есть вот как-то мне было понятно, что вот это у нас какой-то пробел для вот этой группы лиц, как говорят, да, или вот для этого сегмента, как говорят в маркетинге, или для этой аудитории, как я люблю сказать, да, вот для этой аудитории у нас ничего такого вот я не вижу, вот на что бы я хотела их пригласить. А мне бы очень хотелось. И, в общем-то, вы знаете, мы вместе с режиссером Владимиром Золотарем сдали этот спектакль в конце сезона, и премьеру планируем на начало сентября-октября. Вот определяемся. В общем, у нас теперь этот спектакль
1: есть. Вот видите, когда промыслительно получилось, вот от музея Фрунзе до музея Эльдара Рязанова, и там к новой премьере вы прям подошли так гармонично и, как говорится, бесшовно. Вот театр юного зрителя. Инна Вячеславовна, как понять, что нужно юному зрителю? Да, вот вы сейчас вот как бы понимаете, что у вас есть свои дети, вы там понимаете, что надо подрастающему поколению. Вот вы это чувствуете, перемену, что скучают они на классике или вот новые вот эти какие-то старые СССРовские пьесы. Вот ведь совершенно другой зритель сейчас, я иду юный.
4: Да, я так и говорю, что мы театр для зрителей разной степени юности.
1: О,
4: да. Вот. Вообще я не только мама, я бабушка. У меня внуку 2 года, поэтому я наблюдаю, как он растет, и это самые главные мои критерии. Да? То есть я никогда для своих детей... То есть я все проверяю через них, а я бы хотела, как мама, чтобы мои дети вот это видели. Вы знаете, вы ошибаетесь. У нас очень хорошие дети. И вот то, что мы говорим, шумят и срывают... Я за 5 лет работы в театре подобной ситуации не встречала никогда. Никогда. Mm-hmm. То ли мы такие молодцы, да. То ли мы вместе молодцы со зрителями.
1: То ли такие воспитанные у нас дети, подготовленные.
4: Значит, есть проблема, знаете, с чем? С учителями этих детей. К нам сейчас детей вводят те, кто сами в театр не ходили. А знаете, как проверяется? Когда тебя спрашивают, а где туалет? Угу. То есть приводит учительница класс и говорит, а где у вас туалет для мальчиков и для детей? То есть ей же надо как-то командовать, да, теми, кого она привела. Но она сама не знает, где у нас это находится. Я говорю, а вы у нас впервые? Она говорит, да. А вы какой предмет? Я классный руководитель, я веду информатику. Вот это было последнее, да. Я говорю, как здорово, что вы пришли. Значит, вот туалет мужской у нас здесь, женский там. Я сейчас вам все помогу. Мы вам все организуем. Не переживайте. Она, ой, я так волнуюсь, да. То есть она сама в первый раз. И она с ребятами. Вот, а дети это очень быстро считывают. Очень быстро считывают. И вот, как правило, в таких компаниях они немножко сначала начинают себя вести без понимания, что ли, того, куда они пришли. Но это это бывает очень редко и мало. В основном, конечно, к нам приходят уже готовые группы, да, с которыми учительница проговорила, что они будут смотреть, о чем будет спектакль, как себя нужно вести, что она за всеми смотрит, и дальше она с ними обсудит увиденное. То есть в основном, конечно, к нам такие организованные группы. Но мы больше любим, когда к нам приходят семьями. И у нас есть много проектов, когда после спектаклей мы обсуждаем увиденное. И мы в своих спектаклях, когда выбираем произведение, как раз я вот, например, смотрю, а что же произошло с героем, как он трансформировался, что с ним стало. И если мы говорим о театрах юного зрителя, конечно, здорово показать, как из чего-то сложного, да, стало что-то получилось в процессе, да, в процессе хорошая жизни, да, вот этого этапа описанного или показанного в спектакле, человек изменился, да, герой стал лучше. Ну, такая траектория на развитие идет.
1: А вот скажите, вот... Понятно, что, может быть, субъективное, но тем не менее. Что лучше заходит, современное, да, или классика? Пушкин, вот наш там Пришвин, Паустовский. Что дети, как на что лучше реагируют? Нравится им или они все-таки классика? Это, ну, скучно, занудно,
4: нафталинно. Во-первых, мы ее так не ставим. То есть мы не ставим классику скучно. То есть у нас вот есть Дубровский, допустим, да, по Пушкину. Ну, замечательный спектакль. Команда была вся московская, да, то есть это стильный, красивый спектакль, в котором используются интересные музыкальные сопровождения. И, вы знаете, бывает такое, что, допустим, мы не совпадаем с настроением зрителя. Вот ему было грустно, да, или он, наоборот, был сильно весел, а пришел в театр, а у нас здесь серьезная тема, да. И вот у нас был так пару раз, человек выходил, я говорю, а что вам не понравилось? Он говорит, знаете, у меня такое хорошее настроение, но у вас сейчас там так вот все, это Дубровский, там все горит, там бунт. Он говорит, я вот тут лучше подожду, а жене нравится, вот там она с ребенком, они смотрят, а я вот здесь здесь вот посижу, да?
1: У меня тоже много как бы из театральной актерской среды друзей, знакомых. Я и сама из театра «Вера», вся моя юность в театре прошла. И всегда отношение к театру это было, что театр часто сравнивают с храмом. А? Вот как вы думаете, почему? Вот храм и театр.
4: А если вы обратите даже на зал, он на кафедру похож. То есть у нас же такая лавочная система мест. Это кафедра, с которой мы несем доброе, вечное. Мы пропагандисты. Каждый артист, каждый режиссер, каждый из нас, работающий в театре, мы же затрагиваем, мы соединяем и разум, и душу. Человек обречен в театре поглощать то, что ему с этой кафедры несут. То есть нет там такой диалог больше на восприятие. Да? То есть разные формы бывают. Иногда бывает интерактив, да, где артист обращается. Но это все срежиссированная история. Это не личная, не индивидуальная, да? То есть реакция человека. В театре он ее выражает только аплодисментами. Больше никак. Mm-hmm. То есть и это большая ответственность для всех тех, кто со сцены разговаривает и несет свою мысль, и не просто свою, но и режиссерскую, и автора произведения.
1: Ирина Михайловна, ну давайте теперь с небес, из храма искусства опустимся на нашу суетную грешную землю, в которой у вас еще одно послушание. Вы председатель постоянной комиссии городской думы по социальной политике, участвуете и ратуете за счастливую жизнь ее жителей. Вот что получается здесь, а что нет? Так же вы горите на этой работе, как и в театре? Или это, как можно сказать, не только послушание, но и наказание?
4: Ой, боже упаси, нет, это, конечно же, не наказание, это действительно послушание, потому что бытует мнение, что депутаты тут зарабатывают деньги, да, там и так далее. Депутат городской думы, не откреплённый, их всего 4, да, все остальные 31 работают депутатами совершенно бесплатно. То есть мы не получаем заработную плату и никаких гонораров, естественно, у нас тоже нет. Это такая социальная ответственность, и это внутренний выбор. И, к счастью, он у меня совпал с той потребностью моей души, которая до работы депутатом несколько дремала. То есть по роду своей работы у меня всегда были социальные проекты. То есть когда я работала в цирке, у меня там был доктор цирк, да, допустим, то есть, где мы работали с ребятами, доунятами.

0: очень хорошо чувствовала. Поэтому, когда поступило такое предложение рассмотреть свое участие в избирательной кампании в 2019 году, я сначала как-то испугалась немножко. Правда, я подумала, а справлюсь ли я? Я же про это ничего не знаю. А потом я подумала, это опять Божий промысел. Я не подведу, я буду очень стараться. И когда еще и коллеги-депутаты меня избрали председателем комиссии по социальной политике, тут я уже поняла, что я достойна, и я могу, и я хочу, и уже, в общем-то, эта работа стала носить очень такой системный характер. Вот. Ну, там... Это сложная работа, такая мягкая сила. Я для себя выбрала стратегию, когда, ты, если ты уверен, и это на пользу жителям, то, конечно, я добиваюсь этого пока. И пока не добьюсь, от этого не отступаюсь.
1: Мы поговорим еще о служении, о том, как помогать, не выгорать. С Инной Ванькиной, директором Театра юного зрителя, депутатом городской думы, в нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот вообще я понимаю, что, ну, человек — это же не робот, да? Конечно. 24/7, как вы говорите, вы всегда в театре. Такая серьезная, большая социальная нагрузка. Быть и депутатом, нести ответственность перед людьми, которые постоянно наверняка о чем-то просят. Помоги, да, подскажи.
0: Обращаются только с просьбами. Ну, а зачем тогда? Это работа депутата именно это и предполагает.
1: Но помочь всем невозможно, правда? Вот и наступает момент такой, да, во-первых, привыкание к чужой боли, к чужим проблемам. Как-то хочется, мне кажется, потому что вижу, да, иногда такое случается, отстроиться от всего этого и как-то быть, ну, что ли, поставить между собой заслонку, привыкнуть к чужой боли, улыбнуться и сказать: мы рассмотрим, приходите завтра. И вот это наступает такой момент... тяжелый, когда все надоело, но работать надо. Вот это выгорание, выжженная земля. Наступил этот момент уже, вы же с 19-го года, да, несете в себе вот это социальное служение в депутатстве.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, среди коллег я это замечаю. Но я действительно счастливый человек, и у меня замечательная работа. Вы знаете, сколько энергии мне дают аплодисменты зрителей? И когда к тебе подбегают дети, говорят: спасибо, тетя, вам за этот спектакль, спасибо, тетя, вам за театр. Вы знаете, это такой обмен энергиями. То есть я, к счастью, да, нахожусь в таком круговороте эмоций. То есть есть человеческая боль, с которой обращаются ко мне как к депутату. И есть человеческая радость, благодарная, детская. Браво, молодцы, молодцы. И тогда ты понимаешь, что все не зря. Что все, что ты делаешь, это достучалось, дошло, и распустило, и развилось именно там, как должно было это сделать. И на все это действительно воля Божья, понимаете?
1: Инна Светлана, а расскажите вот о своем самом трудном периоде. Вот, да, вот период, когда кажется, что все, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Вот.
0: К сожалению, такой период в моей жизни был. И он был в прошлом году. Мне показалось, что я непонимаема своими близкими. Да, что все, что я делаю, мои близкие считают, что это... Ну, не поддерживают, да, то есть много работаешь, мало нам времени уделяешь, вот. И я подумала, что, наверное, 25 лет совместной жизни с моим мужем, и дети-то уж выросли, уж внук есть, да, что, наверное, надо как-то вот с этим, наверное, вот надо делать какой-то выбор. И я подумала, что, наверное, выбор должен быть у нас такой освобождающий. И через госуслуги я подала заявление на развод. И 1 апреля меня развели с мужем. Да, это был такой очень тяжелый момент. А 1 июня мы встретились на день рождения нашего внука, которому исполнился год. Посмотрели друг на друга, взялись за руки, расплакались. И вот меня посватали.
1: Браво!
0: Я выхожу.

0: Второй раз замуж за своего мужа.
1: Да, и вот эти два месяца, они были, конечно, для нас, для обоих, очень-очень страшными. Вот. И я поняла, что я этому человеку могу все простить. Понимаете? Вот все. Я поняла, что любовь – это не только когда тебе с человеком хорошо, а когда тебе без него невозможно. Вот. Да. Поэтому, в общем, я сосватанная невеста.
0: Да.
1: Тем же самым мужчиной. И вы знаете, на самом деле, правда, у нас какой-то второй букетно-конфетошный период начался. Мы как два подростка. Понимаете, вот ты где, когда, зачем? То есть нам настолько нас эти два месяца встряхнули, как сказал батюшка, вот Сергий, да, мой духовник, он говорит, ну, я знал, что все именно так и будет. Но остановить, то есть вы катились в бездну, и вы должны были дотронуться до дна, чтобы от него оттолкнуться.
0: Угу.
1: А я за вас молился.
0: Вот, кстати, промолился. Вот как вы думаете, вот ключевое слово «молился», да, и «верил»?
1: Да.
0: Вот ваша дорога, ваш путь к Богу, был ли он сложным, как у многих, или вы воспитывались уже изначально в такой православной христианской верующей семье?
1: Вы знаете, моя прабабушка была кассиром епархии.
0: Да.
1: О. Да, когда в советское время, и вообще она дочь священнослужителя. Да. В селе Чёрном её отец служил. Их, у них была многодетная семья. И в 17-м году она вышла замуж по любви. Она была очень красивая. Бабушка Катя была красавица невероятная. Она, конечно, знала все церковные правила, праздники, весь уклад. То есть, и она вышла замуж, но через год осталась вдовой. Умер от тифа, умер ее муж, и она осталась с ребенком на руках. А дальше пришла революция. Ну и все мы знаем, каким гонением подвергались семьи священнослужащие, а она еще и с ребенком. Но в нее был всю жизнь влюблен батрак. Это мой дед. Он на ней женился. Он сказал: Катя, я на тебе женюсь, и мне не важно, что у тебя. Если ты хочешь за меня замуж, все, выходи за меня. И они прожили счастливейшую жизнь. У них было 5 детей. Одна девочка, к сожалению, в младенчестве умерла. 4 прекрасные дети выросли. И бабушка моя всегда помогала на отпеваниях. Читала молитвы, к ней приходили тайно креститься. То есть она все это умела. Ну, я уж не знаю, насколько там это было все. Я маленькая была, да, но я точно знаю, что крестик она всегда носила и всегда мне тоже его подкладывала. И хотя у меня папа был комсомолец и так далее, но тайно меня тоже крестили дома. Вот. Имя Инна, оно же мужское имя. Да, Инна, Пима и Рима – это три мужчин святые. Да, то есть иконка такая, три. Я всегда говорю, маленькая была, говорю, а почему у меня дяденька с бородой? Всех Ольги, там, Валентины, все святые женщины, а у меня почему три дяденьки с бородой? Бабушка всегда улыбалась и говорила, ты у нас девушка-компромисс. Я говорю, это как? Я хотела, чтобы тебя назвали Фаина, а вот родные, мама с папой говорят, нет, давайте Инной назовем, ну, как бы Фаина, вот нам что-то не очень нравится. Вот. Поэтому в моей семье все праздники всегда соблюдались, бабушка за этим следила. Конечно, она делала это тайно, ну, то есть не, без демонстративных каких-то историй, потому что, ну, было страшно, да? Вот. Но яички мы красили всегда, Пасху мы всегда служили, и я считаю, что вот такой вот оберег у меня от моих корней мощный, конечно, присутствует. Я за что я им... Ну, такие намоленные, да, вещи, потому что иногда со мной Вернее, даже не иногда, очень часто со мной происходят ситуации, которые объяснить невозможно. Вот, ну как? Как про меня вспомнили? Как вот обо мне подумали? Как меня пригласили? Я, правда, вот при всем своем таком характере активном, я действительно не добиваюсь. А меня вот как ведет, понимаете? Я только не сопротивляюсь. Вот самое главное во всей моей жизни – это не сопротивляйся. Соглашайся на годок. Соглашайся на годок. А там Бог управит.
0: Вот, вот у меня как раз был вопрос, в чем ваша жизненная философия. Вы уже вот и сформулировали ее, да? Не сопротивляйся.
1: Не сопротивляйся.
0: Слушай свое сердце, иди. А там двери все откроются, да.
1: Знаете, у меня был случай, я вот хочу все-таки вам его рассказать. Я вдруг очень поняла, что Бог един. Это отдельное было откровение в моей жизни. Я исповедовалась батюшке. И он мне говорит: ты знаешь, вот хочу тебе почему-то дать такое послушание. Нужно найти женщину, которая сидит в тюрьме за непредумышленное убийство, и отнести ей передатчику. Я говорю: что за послушание? Он говорит: ну вот не знаю, так вот, вот так хочу тебе вот сказать. И я выхожу и думаю: да, надо же, как же надо мне узнать, а что вторая колония есть у нас, да? То есть я, значит, туда обращаюсь, я говорю: а есть ли у вас женщина, которая сидит, не подумаешь, на убийство, я бы хотела передачку вот передать. Он говорит: ну, если есть желание, да, пожалуйста, мы же не ограничиваем там, да, то есть все в рамках, только все в рамках закона, да, вот все, что можно. Я изучила, мне пришлось изучить, что это, понимаете, мне пришлось изучить, что можно передавать. Я, это был целый квест собрать ее, ну, то есть, ну, я все-все-все с соблюдением всех законных норм собрала, принесла и под свою фамилию, под свой паспорт. Но мне сказали: такой женщины нет. Есть другая женщина, она такая верующая, обратилась к Богу, ходит в храм. И вот если вы хотите... Но к ней никто не приходит, она одинокая. Я говорю: хорошо, пусть это будет для нее. Ну, пожалуйста. И мы ей... Ну, то есть, и мою отдали ей. Я не помню ее фамилии, имени. То есть, это было один раз. Батюшке я сказала, он говорит: ну, молодец, исполнила послушание, не сопротивлялась, да, вот хорошо. Проходит 2 года. Мы приезжаем в детский дом, Богоявленский детский дом, навестить детей, значит, ну, с какими-то подарками, там, с интересными проектами, с театрами, но зрители мы дружим, там, так далее. И ко мне выходит девочка такая нерусской национальности и меня берет под руку. Говорит: вы не возражаете? Можно я вот так? Вот я говорю: можно, можно, конечно. И мы с ней знакомимся, и оказывается, у нее мама сидит в тюрьме во второй колонии. Она поэтому в детском доме вместе с сестрой. И они мусульмане, у них ислам, да? И они ее не видят, потому что родственников здесь нет. А несовершеннолетние могут посетить маму только в сопровождении родственников. И все. И вот они только по телефону, и так уже 3 года. Я, как депутат, обратилась с просьбой к руководству ГУФСИНа помочь организовать эту встречу. Конечно же, они пошли нам навстречу. И эта встреча осуществилась. То есть 3 года дети не видели маму, только по телефону и письма, вот даже сейчас мурашки. И мы приехали туда разобраться. Они действительно из Таджикистана или Узбекистана, сейчас уже я там не вспомню, исламской национальности. И вот мы все, значит, во второй колонии. Мама с детьми встретилась, замначальника, депутат. Я на нее смотрю, говорю: вы простите меня, пожалуйста, а вы какому Богу молитесь? Мы как все здесь оказались? Она улыбнулась и говорит: Бог един. Понимаете, вот я христианка, у меня Иисус Христос, да? Но Он так управил, что моими руками мама встретилась с детьми. И я вот сейчас говорю, у меня мурашки, потому что действительно Бог един. И неважно, какое вероисповедание, мы все веруем и веруем в лучшее, в самое лучшее. Mm-hmm. И это наше все.
0: Инна Вячеславовна, здесь мы делаем небольшую паузу, чтобы перейти к нашей следующей главе. Терпение.
2: Терпение.
0: Время есть лучший цензор и терпение – верховный учитель. Слова Фредерика Шопена. Мы говорим о терпении. Вот, Инна Вячеславовна, вы человек такой, видно прямо от вас, искры в разные стороны летят, активная такая женщина-огонь, как говорят. И время-то у нас сейчас, да, нужно здесь сейчас, время быстрых побед и решений. А как в этой парадигме вы себя скоростной ощущаете? Это ваше время или все-таки тяжело на пятой передаче постоянно, не сбавляя скорость, двигаться по жизни?
1: Знаете, да по-разному бывает. При решении разных вопросов нужна разная скорость. Понимаете, вот, допустим, мы уже 6 лет готовимся к реконструкции театра юного зрителя. Все знают, что он 78-го, здание 78-го года. Конечно, и морально уставшее здание, и оборудование, оно тоже устало. Мы, конечно, его подкрашиваем, мы, конечно, создаем чистоту и за этим очень следим. Но все приходит, к сожалению, с возрастом в состояние, которое нужно менять. И вот тут быстро не получилось. Мне казалось, да мы сейчас быстро, сейчас как возьмемся, да, все. Ведь все же понимают, что театр юного зрителя нужно ремонтировать. Да, все говорят, да, мы понимаем. А дальше началось. Проект проектной документации, экспертиза, да, там же дети, да, то есть все должно быть очень правильно, продумано, согласовано. И вот только в прошлом году нам удалось проектно-сметную документацию закончить и получить все виды экспертиз. И дальше стало понятно, что теперь надо найти финансирование. И спасибо правительству Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за то, что он очень радеет за культуру в нашем регионе. Все мы знаем, как она у нас активно развивается. Как называется театр оперы и балета прекрасно, да? Драматический театр. Сколько у нас фестивалей, сколько пагаузы построили, сколько у нас туристов, которые со всей страны приезжают к нам на наши культурные мероприятия, на нашу столицу закатов. Она знает вся страна. И вот при такой мощной поддержке быстро, к сожалению, не получается. И вот тут, знаете, даже не терпение. Я умею ждать. Значит, не пришло время ждать, молиться, веровать, что Бог управит, деньги найдутся. Мы хотим для нашего, для юного зрителя только лучшего. А когда это случится, Бог лучше знает. Когда этому моменту случится, и когда этот ремонт должен начаться, и когда он должен закончиться.
0: А да? Вот что учит терпению тогда? Вот что учит? Потому что хочется научиться овладеть ему, но это очень как бы трудная задача для многих. И вот...
1: Вы знаете, терпению учит только ум. Вы можете себе все объяснить. Вот если вы себе все объясните, и вы поймете ситуацию, которую вы объясняете, ну вот я объясняю, что сейчас важно СВО и поддержка семей СВО. Сейчас мы должны победить. Ну, для меня это аргумент, что просить в правительстве финансирование на ремонт кресел, да, или же, да, мы эти деньги направляем на нашу победу. Ответ очевидный. Поэтому, ну, и что? Ну, а где счет? Дальше есть второй вариант. Ну, давайте заработаем. Но мы не заработаем. У нас самая социально ориентированная стоимость билета. То есть средний билет у нас в театре 450 рублей. Мы хотим немножко повысить, ну, потому что уже просто даже кофе стоит 350, да? Но для меня это тоже моя социальная ответственность как руководителя. Мне очень важно, чтобы в театр с семьей приходили, а не папа там гуляет, а мы с двумя детьми, но это так дорого стоит, да. Чтобы на всех все хватило. И ведь с любого места в театре юного зрителя видно прекрасно и слышно чудесно. Поэтому у нас есть билеты и по 100 рублей. очень важно, чтобы это был коллективный выход. И вот именно это... И вообще у нас по субботам я называю отцы молодцы. То есть у нас утренний спектакль субботний, в основном папы и дети. Вот где они маму свою потеряли?
0: Мама, мама щи варит.
1: Да, мама щи варит, убирается. Ну или, дай бог, в парикмахерской что-нибудь на маникюре. В общем, на самом деле я очень радею за то, чтобы всей семьей была возможность посетить театр у каждой семьи.
0: Очень хорошая миссия. Потрясающе. Да. Мы аплодируем вам, Инна Вячеславовна. А вот что касается признать свои ошибки, да, ведь не ошибаться, как говорится, ни в чем не ошибаться, это свойство богов. Да, а мы люди смертные и имеем право на ошибки, но другое дело, не все готовы признавать свои ошибки.
1: Я их, к сожалению, вижу. И цена моей ошибки – это, как правило, очень заметный результат или его отсутствие. Я как руководитель, я функция, да, то есть, и я, конечно же, могу ошибаться, наделяя людей качествами, которым, допустим, у них нет. Ну, я же могу подумать, ну, конечно, человек же может стать актрисой, да, а человек гример. Да, и она говорит, я мечтаю быть актрисой, у меня есть образование, да. И я вот считаю, это моя менеджерская ошибка, когда я говорю, конечно, а давайте. А дальше человек в этой новой истории, он не развивается, а гаснет. Он несет тяжелые, потому что это все придумано и не от Бога. То есть там, где талантом должен вывести человек, этого не происходит, не хватает таланта. Силой, да, а где просто Божьим промыслом, тоже не случается. Ты смотришь, что ты решение принял. Хотел как лучше, да, а человека это давит. И еще пройдет несколько лет и задавит. И тогда надо принимать очень тяжелое решение, как эту ошибку исправить. И очень больно встречаться и говорить: ты знаешь, это была моя ошибка. И я вижу, что тебе очень трудно. И я хочу ее исправить, а, соответственно, предложить тебе вернуться туда, откуда ты вышел. И это очень больно, это очень тяжело, это слезы, потому что говорит, да нет, я же хорошо, ну я же. Но вы понимаете, еще раз, нет ни главных людей в театре. Каждый главный. И когда ансамбль весь собран, а один-два выбиваются по уровню и по прожитию того, что происходит.
0: То общее звучание,
1: да,
0: уже не то.
1: Общее звучание. Понимаете, один фальшивит немножечко. Вот он чуть-чуть фальшивит и звучает, как в хоре. Понимаете, никто не имеет права. Вот эта огромная масса людей стоит. И все в нотку. И все это слаженность вот этого хора. Это даже... Вот знаете, я долго думала, вот команда образовала, а я бы всех заставила хором петь.
0: Ну вот, кстати, хорошая
1: понимаете?
0: История.
1: Понимаете, вот не надо команда... Потому что в команде у каждого есть своя роль. Они там индивидуальности, да? То есть нападающий, защитник, вратарь. У каждого есть своя роль. А в хоре...
0: Стой столбом и не фальшивь.
1: Стой столбом и не фальшивь, да. Потому что и ты отвечаешь за себя и за свою не фальшь, понимаете? И я бы вот команда образования перевела бы в роль, а давайте попоем хором. Потому что научиться петь хором, не выпячиваясь, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны все-таки свою идентичность чувствовать, да, то есть ты же все равно должен петь, да, именно эту партию. Не будешь петь, ну, она тогда опять же будет плохо. То есть вот эту тонкую грань хор, по-моему, формирует в человеке самым лучшим образом. И вот менеджерские решения, которые действительно с ошибкой приняты, это все очень-очень тяжело потом исправлять, потому что это люди, это судьбы. И вот, к сожалению, я не могу похвастаться, что вот у меня таких ошибок не было.
0: Но зато вы умеете их признавать. И это тоже говорит о силе характера, да, и силе духа. Инна Ванькина, героиня программы «Верую сегодня». И наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
0: Кто для вас пример бескорыстного милосердия, добродетеля?
1: Вы знаете, когда меня спрашивают про примеры, ну, конечно, Иисус Христос. Это самый главный наш пример. Он принес себя в жертву для того, чтобы мы жили, и был распят. Это самый главный наш пример.
0: А вот слезы, как вам кажется, это все-таки признак слабости или силы?
1: Вы знаете, это все-таки для меня слезы - это такое очищение души. Они как живая вода такая, знаете. Причем я, к сожалению, в последнее время очень мало встречаю людей, которые могут разрешить себе расплакаться. И это тоже, ну, как мне кажется, такое не самое лучшее качество нашего времени. Вот так заплакать от души, чтобы вот не останавливать себя. Ой, это неприлично, неудобно. А если тебе больно или обидно, да, человек, ну, это же правильная реакция заплакать, да, то есть, а мы себе этого не разрешаем. Мы вот эту искренность в проявлении чувств запрещаем себе. И мне думается, что очень даже напрасно. Я как-то об этом в последнее время чаще и чаще задумываюсь. Да, когда мы видим фильмы, спектакли, в которых проявляешь эмпатию к герою, да, я вот, допустим, всегда плачу. Мне это свойственно моему характеру. Я очень часто плачу, когда я вижу несправедливое или жестокое обращение с животными. Допустим, да, то есть мне кажется, ну, то есть те, кто за себя заступиться не может, да, то есть зависит от человека и от его поведения и настроения.
0: Вот все это зависимое. Я так рада, что вы так ответили, да, на эти вопросы, да, потому что мне всегда казалось, что Инна Ванькина — это такая железная леди, которой многого не свойственно, а сегодня вы как-то раскрываетесь вот такой вот прям мягкой, доброй, я смотрю, на многие вопросы отвечаете, глаза блестят, такая хорошая, добрая.
1: Спасибо.
0: Чудесная Инна Вячеславовна. У нас еще одна глава есть.
1: Любовь. Замечательно.
0: Глава «Любовь».
2: Любовь.
0: Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Гордость становится гордыней, честь – высокомерием, а воспитанность – лицемерием. Представляете, что такое любовь?
1: Да. Вы знаете, я ее чувствую. Я не знаю, что такое любовь. Я ее чувствую. Я чувствую нелюбовь. То есть если ты умеешь чувствовать любовь, тогда ты чувствуешь, когда ее нет. Понимаете? И вот с этим мне мириться трудно. Вот мне трудно мириться, когда я не чувствую любви, если я люблю.
0: Да, это тяжело. Вот эта взаимность, она...
1: Да, тогда все как-то теряет смысл.
0: Ведь мы говорим не только о любви, да, ближнего круга, но и вообще это касается
1: вообще,
0: на работе,
1: да,
0: на общественной работе. Да, это очень, конечно, важно. А вот страх потерять, да, кресло, вот как вы говорите, функцию вот это, да, быть директором, быть депутатом, возглавлять комиссии. Вот представляете, наступает день, когда... Вы вообще, вот этого всего нет. Вот это страшно. Вот в этих картинках гипотетически.
1: Ой, вы знаете, у меня же был такой момент, когда я из цирка уходила. Я же не перешла плавно там, допустим, да, из одного кресла в другой. То есть я уходила, не
0: из-за
1: теряя.
0: Из-за астмы, вот, да, когда вам,
1: да,
0: сказали врачи.
1: Да, я уходила, теряя. И я не знала, ну, я просто уходила. Но вы знаете, как говорят мои одноклассники, они говорят: ой, Инуль, тебя можно ведь и в ларек поставить, ты и там что-нибудь интересное придумаешь. Вы знаете, вот всегда у меня было: дайте задачу, и мы будем ее решать. Вот. Поэтому мне вот, то есть мне было тогда страшно, ну вот правда, с верой. Ну, то есть я уходила и говорила: боженька, пожалуйста. То есть это не была молитва какая-то, вот как кому-то конкретно. Там, мне говорят: помолись Спиридону Тремифутскому, он помогает. Помолись Симону Канониту, он помогает, значит. Я, конечно, исполнительно сходила, везде все заказала, да, то есть чтобы они помогли мне новый путь найти, да. То есть я же уходила навсегда из цирка, понимаете, как от родителей. Ты выходишь замуж, уезжаешь. Я сейчас с большим удовольствием туда прихожу. прихожу регулярно, и меня приглашают, и мы там... Это правда моя семья церковная, да, и я 5 лет очень искренне служила Нижегородскому цирку, Российской государственной цирковой компании. У меня очень много там друзей, вот. И они, приезжая к нам выступать, они меня всегда приглашают. И я с удовольствием прихожу. И даже забавно бывает. Ну что, Александр, начинаем по привычке, да? То есть как директор. Я говорю, вы что, я же уже не директор. Нет, вы в наших сердцах всегда директор нашего любимого Нижегородского цирка. Для меня это, конечно, большая честь и огромная благодарность к людям за то, что они помнят хорошие. Ведь в цирке они же не приезжают в Нижний Новгород, они приезжают к конкретному человеку. Мы к Ванькиной едем. Потому что приезжают целыми семьями, и они никого здесь не знают, кроме Ванькиной. А это врача надо, в школу надо, детский сад надо, а куда нам пойти? И ты решаешь житейские вопросы, как директор цирка, для семей, которые приехали и будут 5 недель твоими самыми родными и самыми близкими, пока не уедут. Иногда гастроли продлевались, и были по полгода гастроли. Вот это полегче, потому что уже все быт налажен. Кому-то репетитор нужен, да, в школе. И вот такие вещи, конечно, они... Это правда про любовь, это про такое... Но я хочу сказать, что мы очень... Вообще русские люди, мы очень, знаете, такие... отзывчивый. Вот есть такое у нас русское слово «отзывчивый». И если к тебе хорошо, то я редко встречала, да, когда вот я хорошо, а мне вот, знаете, а нам не надо, нам не подходит ваше хорошо, нам надо вот по-другому. Я такое вообще встречала, ну, может быть, 1-2 раза, и то потом человек через какое-то время, возвращаясь, говорил, я был неправ. Потому что, ну, правда, хорошее, оно на расстоянии видится и как... по времени.
0: Значит, ответ на вопрос, боитесь ли вы остаться, ну, скажем, без кресла, без ваших вот этих главенствующих функций, я так поняла, что вы не боитесь, потому что я вы с добром и верой, да, да, идете и кто
1: я
0: верит...
1: Я верю, что да, я не оставит, останусь.
0: Не оставит.
1: Вы знаете, я, может быть, останусь без этого кресла, но без какого-то другого кресла я точно не останусь. Главное было бы здоровье. Вот.
0: Вот.
1: Вот потому что, понимаете, я же... То есть, на... вот... Правда, работать в цирке директором должен молодой, ну, то есть там очень сложно. В театре попроще, вот правда, чисто эмоционально, психологически. И в театре работать полегче, потому что там же и животные, да,
0: ну,
1: то
0: да.
1: есть там его величество трюк, там все опасно. Я все время с молитвой. Вот я сидела, мне говорит, ой, вы так внимательно смотрели наш номер. Да я молилась весь ваш номер очень внимательно, чтобы, не дай бог, да. что-то не случилось. Все время с молитвой.
0: Инна Вячеславовна, ну да? И тогда вот такой еще вопрос в главе «Любовь» про возраст. Вы как к нему относитесь?
1: Красивое старение в кругу своих близких и родных – вот это моя мечта. Вот мне бы хотелось стариться рядом с моими детьми, внуками, но не быть им обузой. То есть я такая бабушка-праздник, да, всех в гости. Вот, за хороший большой стол, конечно же, с вкусняшками. Я люблю очень готовить, да, мне это очень нравится. Поэтому... Как я отношусь к возрасту? Конечно, вот мне кажется, и вот ситуация с разводом, она нас и напугала немножко, и в том числе и этот аспект там был. Нам вдруг показалось, что если мы не будем вместе, то мы не будем бабушкой и дедушкой, знаете, то есть... А внук-то уже есть... Ну, ты уже в любом случае будешь бабушкой. Одинокой бабушкой ты будешь, а он одиноким дедушкой. Или вы будете бабушкой и дедушкой, которые вместе ждут внуков и детей к себе на все домашние и христианские праздники.
0: Ой, как здорово. Вот от нашей редакции «Радио Образ» мы искренне вам желаем вот этих ваших больших и маленьких побед, теплых встреч,
1: большое.
0: Семейных посиделок, ну и помогать, раз уж вы несете ну, скажу, свой крест, да, да, выбрали такой путь, да, нести его до конца. Я нашим радиослушателям хочу напомнить, еще раз представить героиню нашей программы сегодня, директора театра юного зрителя, депутата городской думы, очень, как мне показалось, лучезарную, светлую, легкую Инну Вячеславовну Ванькину. Спасибо большое, что пришли и так щедро поделились с нами своей историями. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Храни Господь.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Александр Бородин. Симфония номер 3. Ля минор. Неоконченная. Часть 1.

старинном русском городе Ростове, славящемся памятниками древнего зодчества, сохранились удивительные колокола, звон которых собирает людей со всей округи. Из поколения в поколение передается мастерство звонарей, владеющих искусством музыки колоколов. Среди колокольных мелодий самое знаменитое «Егорьевский звон» воспроизводит начало лунной сонаты Бетховена. Лунная звучит в колоколах так красиво, что этот Егорьевский звон специально приезжал послушать великий певец Федор Иванович Шаляпин. Приезжал в Ростов и просил всегда: «Сыграйте Егорьевскую, лунную». Когда и как проникла соната в старинный город к звонарям, незнакомым с нотной грамотой, никто не знает. Сила искусства такова, что не существует для него препятствий, времени, границ.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Облака опять поставили паруса свои. В зыбь небес свой бег направили белые ладьи. Тихо, плавно, без усилия, вдаль без берегов вышла дружная флотилия сказочных пловцов. Валерий Брюсов.

1966 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. В Нижнем Новгороде дан старт 15-му межрегиональному молодежному велопробегу «Дорога к храму». На стадионе «Динамо» сегодня проходит спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. По благословению святейшего патриарха Московского Иосиафа Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Каждый час перед ним будут совершаться молебны. 26 августа в 8 утра в Преображенском соборе начнется божественная литургия. Проводы мощей с Дивеева в Нижний Новгород состоятся в 13 часов 30 минут. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет 26 августа в 16 часов 30 минут на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Каждый час перед ним будут совершаться молебны. 27 августа в 9 часов утра в Александро-Невском кафедральном соборе начнется божественная литургия. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся в 16 часов. О других событиях. В Нижнем Новгороде сегодня стартовал 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Участники велопробега, а это 50 человек, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, отправились в путь с территории Спасо-Преображенской Карповской церкви. За стартом наблюдал корреспондент «Радиообраз» Олег Демин. Ему слово.
1: Мы находимся сейчас у Карповской церкви. Здесь сегодня важное событие. Здесь стартовал ежегодный велопробег, который называется «Дорога к храму». Многие участвуют уже не в первый раз. И вот в этом году участники этого паломнического велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской земли. В общей сложности люди преодолеют 250 километров. Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Дедово, Муром, Навашино и Выкса. И все это проходит по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. По словам многих участников, с которыми мы поговорили, трудности их совсем не пугают. Участвуют люди с большим энтузиазмом. Они укрепляют свой дух и совмещают веру и занятия спортом. Мы будем следить за подробностями этого паломнического велопробега и будем рассказывать об этом в эфире. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
0: Добавим, что велопробег «Дорога к храму» будет продолжаться по 26 августа. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. После финиша в Иксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. В Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» сегодня проходит спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединил на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области – соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. До 5 часов вечера на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, ветер западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ».
1: Песня.
2: «В моей душе покоя нет».
1: Автор.
2: Автор музыки Андрей Петров, стихотворная основа Роберт Бёрнс в переводе Самуила Маршака.
1: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака, а музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
2: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: Малая Родина.
1: Безводное. Историческое место Кстовской земли. Селений с названием Безводное на Нижегородщине в древности было множество. Топоним означал лишь отсутствие рядом реки. В данном же случае поселение основывалось на изрезанном оврагами живописном высоком правом берегу Волги в непосредственной близости от Великой реки. А потому есть в топониме некоторая историческая загадка. Впрочем, относительно названия вот какая легенда существует. Встарь в народе говорили, что места, где стоит теперь Безводное и другие селения, в давние времена принадлежали Борису Годунову. Тяжело жилось тогда годуновским крестьянам. Нужда и голод гнали их из бедных деревень в дремучие леса да на матушку Волгу. Много беглых людей было в те времена в здешних местах. Бывали случаи, что бежавшие от хозяев крестьяне беспокоили жителей приволжских деревень. Особенно доставалось от них деревне Гремячки, что стояло выше нынешнего Безводного. Гремячинские жители терпели-терпели все это, да и решили всей деревней покинуть этот край. Долго искали они подходящее место, и вот однажды вышли из леса на открытую поляну над Волгой. Понравилась гремячинцам эта поляна, задумали на ней обосноваться. Поставили избушки немудрящие, стали колодец копать. Копают-копают, а воды все нет. Вот тогда и назвали они свое селение Безводное. Расселяться люди стали по горе, ближе к Волге. Здесь же, в горе, много ключей с хорошей водой было, да и река совсем рядом. Так что в селе стало воды хоть отбавляй, а название так Безводным и осталось». Легенда есть легенда, но согласно историческим документам, Безводное возникло гораздо раньше, поскольку в 16 столетии оно уже называлось Старым, пережившим множество невзгод и разорений. В очередной раз Безводное оказалось выжжено целиком в 70-х годах 16 века, во время прокатившихся по краю черемисских войн. Место Старого Безводного после этого оказалось навсегда заброшенным, а новое – заселялась уже на другом участке Волжского берега. Как и большинство древнейших поселений Кстовской земли, новое село основывали государевы-бортники, собиратели меда диких пчел. В 1588 году в Новом Безводном стояло уже 15 дворов жилых и 8 дворовых мест пустых, о которых сообщалось, что их пожгла черемиса. Бортники на местах занимались не только сбором меда диких пчел, но и рыболовством. В 1619 году Безводное с окрестными землями было пожаловано молодым царем Михаилом Федоровичем своему ближнему советнику, думному дьяку Федору Федоровичу Лихачеву. В 1623 году в деревне оказалось уже 30 крестьянских и 3 бобыльских жилых двора. В 1646 в Безводном насчитывалось уже 139 дворов. Среди сельчан было значительное число ремесленников. Кузнец Якунка Иванов, которого считают родоначальником местной металлообработки. Плотник Оскар Артемьев, мясник, красильщик, винокур. Был в селе и свой скоморох Ивашка Федоров, который вместе с 4 сыновьями составлял артель веселых, обслуживавших народные празднества окрестных сел. В начале 18 столетия Безводное вместе с приписанным к нему в приход деревнями Михальчиковой, Мухановой и другими пожаловано Петром I жене Екатерине Алексеевне. Тогда в селе появилась усадьба царицы и отдельно управителя ее вотчинного хозяйства. Здесь что не дом, то памятник. Добротные каменные и деревянные дома, украшенные причудливой резьбой, говорят о том, что в прошлом безбедно жили безводненцы. В селе была организована и земская школа. Да и вообще, как отмечали исследователи, процент учащихся в селе Безводном на рубеже 19-20 веков был выше, чем в целом по уезду. Занимались безводненцы и кустарными промыслами, и торговлей. На всю Россию славилась безводная рыболовными судами, полотнами из медной и латунной нити, цепями для речного и морского флота и другой металлоиздельной продукцией. Называли безводное и слепой столицей Поволжья, потому что для работы на станках не требовалось особых навыков, нужна была лишь физическая сила. Истекались в село слепые, которые вполне могли справляться с этой работой. Из безводненской медной сетки делали сито. В настоящее время село Безводное состоит из двух частей – нижней и верхней, Нагорной. В центре Безводного располагается Троицкий храм – один из лучших и красивейших храмов Кстовского района. Поражает величие храма и его богатое внутреннее убранство. Храм был построен в 1894 году. После революции его закрыли. Храм был разорен, колокола сняты, купола разрушены. Храм переоборудовали под зернохранилище. В 1989 году начались восстановительные работы. Богослужения возобновились в 91-м. В Безводном, наряду с православным храмом, был и Старообрядческий монастырь. Эти красивые исторические места привлекали и привлекают туристов со всей России. И не только туристов. В Кстовском районе проходили съемки многих известных российских фильмов. В частности, в «Безводном» снимал своих «Асю Клячину» и «Курочку Рябу» Андрей Кончаловский. Участвовали в съемках и жители деревни. Вот такие замечательные места есть в нашем Нижегородском крае.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Что общего между космосом и морем? Чтобы исследовать и то, и другое, нужны две вещи – корабль и костюм. В космос полететь довольно трудно, а вот погрузиться на глубину гораздо проще. И какое же это чудо, что у нас есть акваланг. Первый регулятор подачи воздуха с поверхности был запатентован в 1866 году Бенуа Рукейролем. Этот французский горный инженер сначала изобрел регулятор утечки сжатого воздуха для использования в шахтах. Позже Агюст Денейрус адаптировал его для подачи воздуха под водой. Регулятор состоит из двух частей. Первая часть контролирует давление, предотвращая выстрел сжатого воздуха. Вторая часть клапана позволяет воздуху поступать при вдыхании его ныряльщикам, а также автоматически останавливает поток, когда воздух выдыхается. В 1878 году Генри Флюс изобрел первый удачный подводный аппарат с замкнутой системой дыхания, использующий чистый кислород. Однако оказалось, что чистый кислород, вдыхаемый под давлением, становится токсичным на глубине более 20 метров. В начале 20 века был усовершенствован регулятор подачи кислорода и изготовлены баллоны. Это позволило автономному аппарату с замкнутой схемой Флюса стать штатным спасательным оборудованием для подводного флота Великобритании. Офицеру ВМС Франции, капитану второго ранга Иву Леприеру, позже удалось сконструировать аппарат для дыхания с высокопрочным баллоном сжатого воздуха.
2: Интересный факт. В Тихоокеанском государстве Вануату находится подводная почтовая станция. Там можно купить специальный непромокаемый конверт, написать письмо, самостоятельно опустить его в подводный почтовый ящик или отдать почтальонам-дайверам, если вы не хотите мокнуть.
1: Несмотря на недостатки в применении и риск кислородного отравления, наибольшей популярностью пользовались аппараты с замкнутой системой дыхания. Во время Второй мировой войны два француза, морской офицер и инженер, работали над изобретением аппарата с открытой схемой дыхания. Это когда водолаз вдыхает через трубку, а выдыхает в воду. Это были капитан Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. В 1943 году они изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой, названный аквалангом. Само название «акваланг» образовалось в результате сложения из двух языков – латинского «аква» – «вода» и английского «ланг» – «легкое». Отмечу, что слово «акваланг» является торговой маркой, однако на территории бывшего СССР оно стало общеупотребительным. Современные поклонники погружений под воду предпочитают называть себя не аквалангистами, а дайверами. –

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Кругом царила жизнь и радость, и ветер нес ржаных полей благоухание и сладость волною мягкую своей. Но вот как бы в испуге тени бегут по золотым хлебам, промчался вихрь 5-6 мгновений, и встречу солнечным лучам встают серебряным карнизом через все полнеба ворота, и там за занавесом сизым сквозит и блеск, и темнота. Аполлон Майков.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 18 градусов, ветер западный слабый. Жителей севера области ожидает облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 16 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер западный слабый. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Уже 1500 лет, со времен Третьего Вселенского Собора, Церковь исследует и собирает свидетельства о земной жизни Пресвятой Богородицы. Сведения о земной жизни Пресвятой Девы, о которой так мало написано в Евангелии, хранили сперва и ее самые близкие люди – апостолы, которым она, по-видимому, сама рассказывала о многих подробностях детства своего Божественного Сына и о своей жизни. Апостолы передали эти рассказы другим христианам. И так они хранились и передавались из уст в уста сотни лет. Их запись началась, видимо, в III или IV веке, во времена, уже довольно отдаленные от описываемых событий. И в этих преданиях, как писал профессор Горский, к истине примешивались вымыслы, иногда даже нелепые и вообще разноречивые. Потребовались века, чтобы отцы церкви очистили эти предания, а древние историки Евсевий, Сократ, Созамен, Евагрий дополнили точными сведениями. Много сведений о земной жизни Божьей Матери сохранилось в так называемых апокрифических Евангелиях. Церковь не признает их источником вероучения, но признает ряд сюжетов, в которых описывается земная жизнь Божьей Матери. Эти сюжеты использованы и в трудах отцов церкви, и в богослужебных текстах, и в иконографии. Нас не должно смущать определение этих Евангелий как апокрифических. Мы говорим сейчас не о еретических гностических сочинениях, а об отредактированных, очищенных от всего лишнего и сомнительного древних текстах II или III веков, которые не только не противоречат повествованию о Божьей Матери в Евангелии, но и дополняют его. Но даже этих сведений все же очень мало. И сейчас, в 21 веке, наши знания так скудны, что слова профессора Скобалановича, произнесенные 100 лет назад, можно сказать, из святых жизней ни об одной неизвестно так мало, остаются актуальными. Земная жизнь Божьей Матери как бы покрыта святым молчанием. В нашем изложении земной жизни Пресвятой Богородицы мы постарались привести древние сказания, сохраненные Церковью, систематизировать высказывания отцов, использовать сведения историков, рассказать о современном состоянии мест, освященных пребыванием в них Господа Иисуса Христа, Его Матери и первых учеников.

0: Был в Израиле человек некий, именем Иоаким, из колена Иудина. И пас он овец своих, страшась Бога в простоте и праведности сердца своего. Говорится в древнейшем сказании об отце Пресвятой Богородице. Святой праведный Иоаким – это имя переводится как «приготовление для Господа» или «Бог поставил». Происходил из рода царя и пророка Давида, которому Бог обещал, что в его потомстве родится Спаситель мира. Из века в век потомки пророка Давида были царями, но после сокрушения Иудеи, разорения Иерусалима, долгого пленения этот род обеднел, и через сотни лет во время жизни праведного Иоакима ничто не напоминало о былом царском величии. Мать Пресвятой Богородицы, Анна, в переводе с еврейского «благодать», была младшей в семье потомков первосвященника Аарона, род которого был избран Богом для священнического служения в Ветхозаветной Церкви. Три дочери Матфана и Марии, так звали родители праведной Анны, навсегда вошли в историю Церкви. Их старшая дочь Мария родила в замужестве Соломию, ставшую матерью апостолов Иакова Заведеева и Иоанна Богослова. Средняя дочь Совия родила Елисавету, ставшую матерью пророка Иоанна Предтечи. Третья, младшая дочь Анна, стала матерью Пресвятой Богородицы. По свидетельству древнего предания, праведные Иоаким и Анна жили в маленьком городке Назарете, и на земле не было людей, более угодных Богу, более святых и чистых, чем богоизбранная чета. Он, Иоаким, делил на три части стада свои, имущество свое и все то, чем он владел. И отдавал он одну часть вдовам, сиротам, странникам и бедным, а другую – тем, кто были посвящены на служение Богу, а третью он сохранял для себя и дома своего.
1: «Не было подобного во всей земле израильской»,
0: – восклицает автор древней апокрифической книги о Рождестве и детстве Спасителя. Одно печалило праведных Иоакима и Анну. Супруги были бездетны, а бесчадие считалось среди иудеев наказанием за грехи, было позором. Но даже в преклонных годах они не теряли надежду на милость Божию, дав обет посвятить дитя Богу для служения в храме. Сказание о рождении Пречистой Девы Марии сохраняется в церкви с первых ее времен. На основании древнейших церковных преданий блаженный Иероним писал в IV веке.
1: «Благочестивые иудеи имели обыкновение ходить на великие праздники в Иерусалим, в храм Божий, и когда приближался день обновления храма,
2: этот праздник справляется древними иудеями в память об очищении святилища от мерзости запустения. В этот день вспоминали освящение храма после осквернения его Антиохом IV Епифаном.
1: И когда приближался день обновления храма, Иоаким вместе с некоторыми своими соседями пошел в Иерусалим. Тогда первосвященником был Исахар. Увидев среди пришедших Иоакима, Исахар отнесся к его жертве с пренебрежением, спросив Иоакима, почему он, бездетный, стал вместе с теми, кто имеет детей, и сказал ему, что Богу неугодны дары тех, кого Бог судил быть бездетным.
0: Огорченный этими словами, Иоаким удалился в пустыню к пастухам своих стад и не хотел возвращаться в свой дом, чтобы не встречаться со своими соседями, которые были с ним в храме и все слышали. В пустыне праведник плакал о своем бесчадии и поношении, растворяя свою скорбь молитвою, постом и надеждою. В то время, когда Иоаким был у пастухов, Анне, разделявшей скорбь мужа слезами и молитвою, явился ангел Господень, Гавриил, и возвестил, что у них родится дочь Мария, которая будет благословенна больше всех жен. ангел повелел Анне идти в Иерусалим, предсказав, что когда она дойдет до золотых ворот в Иерусалиме, то встретит там своего мужа. Ангел Господень явился также Иоакиму и сказал:
1: «Господь видит смирение твое и слышит поношение бесчадия. Бог лишил тебя чадородия, чтобы рожденное признано было за особенный дар Божий. Анна, жена твоя, родит тебе дочь, и наречешь ей имя Мариам. Она по обету вашему от детства своего будет посвящена Господу».
0: Ангел повелел Иоакиму идти в Иерусалим, предсказав, что когда он дойдет до золотых ворот в Иерусалиме, то встретит Анну, жену свою, которая обрадуется, увидев его. Так праведные супруги пришли в Иерусалим и встретились у золотых ворот. Обрадованные явлением им ангела и обнадеженные обещанием им младенца, они принесли благодарение Господу, возносящему смиренных, и, возвратившись в дом свой, несомненно и радостно ожидали исполнения божественного обещания. 9 декабря по старому стилю, 22 по новому, православная церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Девы и воспевает. Канон, песнь 5.
1: «Анна ныне растить начинает божественный жезл Богородицу, прозябший таинственный цвет Христа, всех зиждителя».
0: В уста праведной Анны автор канона, святой Андрей Крицкий, вкладывает такие слова: «Увидят люди и подивятся, что я стала матерью. Вот и я рождаю, потому что так благоволил разрешивший узы неплодия моего». И вот наступает время, когда, по словам преподобного Иоанна Дамаскина, природа уступает могуществу благодати. В апокрифическом, так называемом, Первой Евангелии Иакова пишется: «На девятый месяц она родила и спросила ходившую за ней женщину: „Кого я родила?“ И та ответила: „Дочь“. И сказала Анна: „Возвеселилась душа моя в день сей“. И Анна кормила дитя свое и дала ей имя Мария.
1: «Почему дева-матерь родилась от неплодной?»
0: спрашивает преподобный Иоанн Дамаскин в слове на Рождество Пресвятой Богородицы.
1: «Потому что чудесами должно было предуготовить путь к главнейшему из чудес».
0: Далее, в Первой Евангелии Иакова говорится: «Когда исполнилось ей 6 месяцев, мать поставила ее на землю, чтобы видеть, может ли стоять. И сделала она 7 шагов, и возвратилась в объятия матери своей. И сказала Анна: „Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по земле, доколе я не принесу тебя в храм Господень“. И она осветила ложе свое, и все скверное она отдаляла от себя ради нее. И она призвала непорочных девиц иудейских, и они ходили за ребенком».

Знаменательное событие произошло в Иерусалиме незадолго до рождения Пресвятой Девы. Небольшой Иерусалимский храм, воздвигнутый после возвращения из Вавилонского пленения в 515 году до нашей эры, расширили, сделали вдвое выше, обложили белым мрамором, богато украсили золотом. Современники не могли видеть таинственного значения этого события, но нам из 21 века видно. Храм готовился принять Пречистую Деву, стать местом ее воспитания и приготовления ее к тому великому дню, когда она скажет явившемуся ей архангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

0: Самое древнее свидетельство о введении Пресвятой Девы во храм сохранилось у святого апостола от 70 Евода. Его мученическая кончина последовала в 66 году, так что сведения, которые сообщает святой апостол, свидетельство современника. 3 лет, пишет святой апостол, она введена была в храм Господень. По преданию, святые родители желали и раньше исполнить свой обет Богу, отвести дитя в храм. И только опасение, что ребенок еще слишком мал и будет звать отца и мать, остановило их. Они боялись, что любовь ее еще будет обращаться к родителям, а не будет всецело отдана Господу. Во 2 веке о введении во храм писала так называемое Первоевангелие Иакова.
1: «Дитя достигло 3-летнего возраста, и сказал Иоаким, «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад дитя, и дух ее да не отделится от дома Божия». И девы сделали так и вошли в храм.
0: По свидетельству церковных песнопений и отцов церкви, ту, которая должна была послужить одушевленным кивотом Бога живого, окружали не только люди, но и незримо сонмы ангелов. Из врат Иерусалимского храма навстречу матери великого первосвященника вышли священники во главе с первосвященником Захарией. И первосвященник принял дитя, поцеловал ее и сказал:
1: «Мария, Господь дал величие имени твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в тебе цену искупления сынов Израилевых».
0: Пошли родители ее, дивясь и славя Бога, что дитя не обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица в храме Господнем, и получала она пищу из рук ангелов. В 4 веке блаженный Иероним записал свидетельства, сохранившиеся еще со времен земной жизни Божией Матери. Собрав родственников и знакомых, облачив Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, зажженными свечами в руках, праведный Иоаким и Анна привели ее в Иерусалимский храм. Блаженный Иероним пишет: «Вокруг храма, сообразно 15 псалмам степеней, было 15 ступеней. На каждой из этих ступеней пели один псалом священники и левиты, восходя к служению. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию. И когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю одели ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьей рукой не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всем ступеням так, как бы в совершенном возрасте. Если Господь в младенчестве девы явил ее величие, это предвещало уже, какова будет она». Но затем случилось еще более удивительное. Первосвященник Захария, по преданию будущий отец пророка Иоанна Предтечи, повел Марию далее, за первую и вторую завесу, в глубину внутреннего святилища, в святое святых, куда не имел права входить не только кто-либо из народа, но даже священники. Только первосвященник входил сюда раз в год с очистительной жертвенной кровью, приносимой за себя и за грехи народа. Богословско-литургический словарь, помещенный в 4-м томе настольной книги священнослужителя, замечает:
1: «Святое святых храма было местом, скрытым от взоров людей. Там во мраке пребывала незримая слава Господня. Святое святых – символ всего дохристианского богопознания. Господь сущий неприступен. Даже пребывая со своим народом, он скрывает от него свой лик. Но вот ангели восхождение пречистое зряще, удивишеся, как о дева в ниде во святая святых.
0: В этом последнем по времени храме, отстроенном Зарававелем, уже не было тех святынь, которые хранились в первом храме.
1: Но, вводя во святое святых деву, предназначенную родить Иисуса, первосвященника по чину Мелхиседека, Дух Святой наделяет храм закона славой, несравнимой с ветхозаветной. Нарушая закон, первосвященник позволяет ей вступить за вторую завесу, ибо воспринимает ее как одушевленный кивот, невместимое слово вместившую.
0: Так через 400 лет начинается исполнение древнего пророчества. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Сокровенна была жизнь Пресвятой Богородицы в Иерусалимском храме. Она жила именно в храме, а не при храме. Здание, в котором жили посвятившие себя Богу девы, находилось в самом дворе Иерусалимского храма, имевшем такое же значение, как предалтарная часть наших храмов. Здесь падал ниц перед Богом израильский народ. Здесь стоял несмолкаемый молитвенный шум. Ничто мирское и земное не могло проникнуть сюда. Сам воздух здесь был как бы насыщен святейшим именем Божиим. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что в храме она так жила, что, будучи удалена от сообщества неблагонравных мужей и жен, представляла образец жизни лучшей и чистейшей в сравнении с прочими. Больше того, по божественному устроению Пресвятой Деве для молитвы был открыт доступ и в саму величайшую святыню храма, святое святых, этот алтарь ветхозаветного храма. Скрытой за тяжелой, открывавшейся лишь раз в году завесой, охраняемой не только от вхождения в него, но даже от нескромного взгляда страхом мгновенной смерти, всегда погруженная в таинственный и священный мрак, святое святых немногим отличалось для иудея от самого неба, и пребывать там значило всем существом почувствовать действительное присутствие, действительную близость Бога. Профессор Скобаланович замечает, что воспитываться в этой высокой школе таинственного святого святых значило почти то же, что воспитываться на самом небе у подножия престола Божия.
1: «Если бы кто спросил меня,
0: — говорил блаженный Иероним,
1: — как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы, то известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю ей».

0: той девы в храме описал блаженный Иероним Стридонский в послании к Элеодору. Он пишет, что блаженная дева от утра до третьего часа дня стояла на молитве, от третьего до девятого часа упражнялась в рукоделии и чтении книг, с девятого часа снова начинала молиться и не прекращала молитвы, пока ей не являлся ангел с пищей.
1: «Всю тебя», —
0: поет Святая Церковь,
1: «пребывающую внутри храма и питаемую пищей небесной, осветил Дух Всесвятой».
0: По словам блаженного Иеронима, архангел Гавриил ежедневно являлся к Пречистой Марии с пищей, то один, то с другими ангелами, часто с ней беседовал и был ее неотступным хранителем. Явление ангелов описывает и один из древних учителей церкви, Георгий Никомедийский.
1: «Однажды, исправляя в святилище служение, увидел он кого-то, с виду странного, похожего на ангела, подающего ей пищу. Захарий удивился, что все это значит, что приходит возвещать ей ангел, и какая это приносимая им пища, откуда взята и кто ее изготовил, не над нею ли совершатся предсказания пророков, не ею ли исполнятся вековые ожидания наши, не от нее ли примет естество человека тот, который придет спасти род человеческий. Я вижу собственными глазами начало тому, что прежние пророки видели в сене и образе».

0: Во время пребывания Пресвятой Девы в храме скончался ее отец, праведный Иоаким, а через некоторое время и мать. Успение праведной Анны церковь вспоминает 25 июля по старому стилю. Место погребения праведных Иоакима и Анны сейчас находится возле лестницы, по которой спускаются к гробнице Пресвятой Богородицы в Гефсимании, и потому историки предполагают, что последние годы жизни святые родители провели в своем Иерусалимском доме недалеко от храма.
1: Святой Богоотец Иоаким представился 80-летним старцем через несколько лет после введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ храма. В Иерусалиме она приобрела два имения. Первое у Гефсиманских ворот, а второе в долине, где и была погребена вместе с Иоакимом. Праведная Анна скончалась мирно в Иерусалиме в возрасте 79 лет до Благовещения Пресвятой Деве Марии. Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со своими учениками.
0: При святом благоверном царе Иустиниане в Дефтере был выстроен в честь праведной Анны храм, который император Иустиниан II обновил, потому что святая явилась его беременной супруге. В это же время тело святой и ее мафорий покрывало были перенесены в Константинополь. Так, уже в детстве, утратив все, что могло привязать ее к земле, Мария стала рабой Господней. Причувствуя свое высшее назначение, пожелав проводить свою жизнь в чистоте ангельской, она дала Богу обет, невиданный в ветхозаветные времена, сохранить девство. Из всех других девиц старше ее, с которыми она обучалась служению Богу, не было другой, которая была бы более исполнительной в бдениях, более сведущей в мудрости закона Божия, более исполненной смирения, лучше певшей в псалмы Давидовы, более милосердной в благотворении, более чистой в целомудрии, более совершенной во всякой добродетели. Говорится в одном из древних сказаний о годах, проведенных Пресвятой Девой в Иерусалимском храме.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
2: Притча дня. Поучение в примере.
3: Любовь жены. Есть такая притча. Когда Христос ходил по земле с апостолами, пришли они в одно селение, попросили у жестокого богатого старика напиться, но он прогнал их. Тогда попросили они воды у девушки, работавшей в поле, и та радушно напоила их. И спросили тогда апостолы Спасителя, что будет с этой девушкой? Она выйдет замуж за того безжалостного богача, ответил он. «Где же твоя правда, Господи?» — в изумлении воскликнули апостолы. «Правда моя в том, что эта девица спасет своего мужа и тем заслужит себе венец». Чему учит эта притча? Любовь жены — великая сила. Через жену получают спасение и мужья. Счастье Божие назначено всем нам быть орудием спасения другого. Святые отцы многократно подчеркивали высокое достоинство христианского брака, указывая, что он нисколько не закрывает возможности совершенствоваться в благочестии. Так святитель Григорий Богослов писал: «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу, и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль при слабом ветре движется вперед, большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра. Так необремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни. Ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога». Святые отцы подчеркивают, что брак имеет райское происхождение, поскольку был создан в раю еще до грехопадения. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Православная семья олицетворяет собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия и любви, там среди них Христос, писал святитель Иоанн Златоуст.
2: Притча дня. Поучение в примере.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Образ». Мы говорим о русском языке. Мне хочется сегодня поговорить о словах-родственниках. Как у человека есть родня, родные, родственники, близкие и далекие, так и у каждого слова есть родственники. По школьной программе мы хорошо себе представляем, что родственники – это прежде всего слова, которые имеют один и тот же корень. Ну, допустим, у слова «обаятельный» – это слова «обаять», «обаятельно». Но есть и дальние родственники, которые не всегда так очевидны, как ближайшие родственники, то есть однокоренные слова. И вот лингвистов интересует прежде всего вот это дальнее родство слов, потому что оно помогает обнаружить очень интересные особенности в сознании, в менталитете самих русских славян. Вот, например, слово «обаятельный» имеет такого дальнего родственника. Это глагол «баять», то есть «говорить». Этот глагол сохранился еще в диалектах. Он оставил и такие родственные слова, как «басня», «баян», тоже от глагола «баять», «байка». Но меня интересует вот прежде всего вот это слово «обаять», «обаятельный», «обаятельный человек». Получается, что это человек, который хорошо говорит. Это человек, который может воздействовать на окружающих даром речи. То есть получается, что наши предки очень высоко ценили вот это умение красиво, выразительно, правильно говорить. Это не то же самое, что гламурный. Да? Посмотрите, какой глубокий смысл заложен в этом слове – обаятельный. У меня есть еще несколько таких любимых слов. Когда я узнаю родство их с другими словами, то открываю для себя какие-то тайны русского характера, русского сознания, общеславянского менталитета. Ну, например, у слова «ведать» очень много родственников в современном русском языке. Сам глагол вроде бы устаревший, да, ну, можно вспомнить здесь старославянское «изведать», да, или «неизведанный», а сам глагол устарел. Родственники у него очень активны и частотны. Например, это слово «весть» или «известие», «извещение», это слово «повесть», это слово «оповестить», «оповещение», это слово «уведомить», «осведомить». К этому же глаголу восходят и слова «вежливый», а также «невежа», «невежда». То есть огромное такое гнездо слов. И все в конечном итоге восходит к очень значимому глаголу «ведать», то есть «знать». Есть даже такая версия, что слово «невеста» тоже восходит к глаголу «ведать». «Невеста» для жениха, да, еще непознанная, неузнанная девушка. Вот такой вот важный глагол. «Вещий Олег» у Пушкина, помните? «Вещий», то есть «знающий», тоже родственник этого глагола, точно так же, как «вече». Вот такое важное слово. Еще один глагол, важный для понимания русской специфики, славянской специфики, это глагол «быть», по-древнерусски «быти». Он дал нам такие слова, как «быт» и «бытие». Его вариант устаревший «бавити» дал много глаголов приставочных «избавить», «добавить», «прибавить», родственные слова «забава», «забавник». Сюда же и «обыватель» попадает. Интересно, что глагол «быти» когда-то, очень давно, имел другое значение. Об этом значении говорят такие родственники этого слова, как «былинка» или выражение «все быльем поросло», да, прошло, как будто бы быльем поросло. Так вот, на самом деле, первичное значение глагола «быти» – это произрастать, увеличиваться в размерах, разбухать. Отсюда и такие родственники, как «былинка», «былье» и даже «ботва», и даже «бутуз» – все это связано с глаголом «быти». Еще два слова, восходящие к этому глаголу – это «будущее», «будущность», да, от формы будущего времени. А если мы возьмем форму настоящего времени, то родственников становится больше. Да, это глагол «есть», это слово «суть», сущность, калька, существительное и так далее. Вот такое вот родство. Оно говорит о том, что глагол «быти» имел очень большое значение вот, в восприятии мира. Не случайно лингвисты, ну так неофициально, делят европейские языки на языки, где главный глагол «иметь», и языки, где главный глагол «быть». Ну, например, в европейских языках, чтобы передать идею того, что человек что-то имеет, да, используется глагол, который можно передать русским словом «иметь». То есть англичанин скажет: «Я имею сестру», «Я имею дом», «Я имею машину». Глагол «иметь». То есть большое значение имеет для европейца идея собственности, собственничества. А у русских такой главный важный глагол – это глагол «быть». «У меня есть сестра», «У меня есть дом», «У меня есть друг». То есть глагол существования, глагол бытия. Мне кажется, это говорит как раз об особенностях европейского менталитета, славянского менталитета. То есть это глагол очень важный для русского языка и русского сознания. Еще один глагол, он, может быть, прозвучит неожиданно в таком серьезном разговоре, это глагол «дуть». Точно так же, как и глагол «быти» в первичном значении «произрастать», так глагол «дуть» обозначает физическое действие. Но посмотрите, какие в итоге родственные связи он обнаруживает. Это слово «дух», а значит «духовный», «духовность». Важные ключевые понятия русской культуры. Сами слова с трудом переводятся на другие европейские языки. То есть это наша национальная особенность. Понятие «духовность», понятие «духовный». Это слово «душа» тоже восходит к этому глаголу. Глаголу «дуть». «Душа» – тоже непереводимое слово. Можно подобрать в европейских языках аналоги. Но ни одно европейское слово в точности не передаст объем и содержание этого понятия, что значит для русского человека «душа». Это ключевое слово русской культуры. К этому же глаголу восходят «вдохновение», «отдых», «воздух», «отдушина», «передышка», «дышать» и даже такое слово, как «подушка», тоже связано с этим глаголом. Некоторые, правда, говорят, что «подушка» образована от выражения «положить что-то под ушко». Но это как раз вот не родственники, а мнимые родственники слова. На самом деле «подушка» восходит к глаголу «подуть», потому что первоначально подушка – это что-то надутое, что наши предки подкладывали себе под голову, и только потом уже это что-то набивали пухом и пером. Вот такие вот родственные связи. Мне кажется, что когда мы узнаем родственников слова, мы не только знакомимся с прошлым нашего языка, но мы узнаем и свое прошлое, и понимаем, почему мы такие в нашем настоящем.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас.
2: В субботу, 22 августа, в 19:30 в Ракушке в Александровском саду. Beautiful Boys. Коллектив из Саратова, который с каждой песней все больше и больше набирает популярность на российских стриминговых сервисах. Произведения группы сегодня слушает более 3 миллионов человек ежемесячно. Секрет такого успеха – красивые, мелодичные, проникновенные композиции, интересные аранжировки и сильный музыкальный состав. Beautiful Boys – это группа, основанная в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. Коллектив этот сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом. Выразительный вокал и сильная подача солиста делают их концерты ярким и эмоциональным событием. Приходите в Александровский сад, чтобы своими глазами посмотреть и своими ушами послушать. А еще в эту субботу в Центре культуры «Рекорд» фестиваль «Малые народности. Великая степь». Он, кстати, проводится в рамках Года национального единства. В программе фильмы, которые снимали в Якутии, Калмыкии, Кыргызстане. Так вот, в «Рекорде» запланирован показ фильма «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери». Режиссер и соавтор сценария Руслан Акун. Мальчик Самир отправляется в путешествие из Кыргызстана в Москву, чтобы найти маму. Ему помогает взрослый друг Адиль с особенностями развития и отзывчивые незнакомцы, которые встречаются им по дороге. Это, друзья, сиквел трогательной драмы о любви к родителям. Теперь пора обратить внимание на развлечения для детей. В воскресенье их ждет «Августфест». Что же это такое? Это фестиваль семейного и детского творчества. Отличная возможность не только познакомиться с традиционными ремеслами, но и самостоятельно поработать за гончарным кругом, освоить кожевенное дело или ткачество на практических мастер-классах. Для семей с детьми «Августфест» становится настоящей точкой притяжения. Совместное творчество, исторические открытия и яркие общие впечатления делают события идеальным форматом для укрепления внутрисемейных связей. Происходить все будет на Крутой горе в Богородском районе. До встречи на фестивале. И, наконец, для любителей спортивного досуга 23 августа в Нижнем пройдет фестиваль «Велонижний». 1500 любителей велоспорта. 10-километровая велосипедная прогулка по знаковым достопримечательностям города. Старт и финиш будут организованы у футбольного стадиона на Стрелке. Маршрут проложен по набережной реки Волги, через Канавинский мост до речного вокзала и обратно. Принять участие может любой желающий, вне зависимости от профессиональной подготовки. Для этого достаточно только предварительно бесплатно зарегистрироваться. Ну, еще, конечно, нужен велосипед и шлем. А еще в тот же день в городе пройдет этап велогонки «Россия». Это уже, друзья, для профессиональных спортсменов. Дистанция 60 километров. В самом городе маршрут пройдет по центральным улицам с пересечением Канавинского моста. Хотите поучаствовать? Подробности в сети интернет. А каждую пятницу в это же самое время в эфире «Радио Образ» узнавайте подробности о том, как провести предстоящие выходные с пользой и удовольствием. До встречи в эфире!
0: Спешите видеть!

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Приснилось мне снегами по ландшафту земно. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны кругом.

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по улице Семашко. Я нахожусь на перекрестке улиц Семашко и Ульянова. Предлагаю осмотреться. Дом номер 15 по улице Семашко принадлежал московскому купцу Третьей гильдии Виссариону Ключереву. В 1838 году он купил этот участок земли и хотел возвести на нем по одному фасаду сразу два одинаковых на каменном фундаменте флигеля. Проект был составлен Георгом Кизеветером. Но строительный комитет настоял на возведении одного углового более просторного дома. Проект был изменен, но в целом архитектура фасада сохранилась. С другой стороны улицы Ульянова мы видим мемориальный жилой комплекс памяти Кизеветера, главный двухэтажный объем которого воссоздает некогда стоявший тут дом купчихи Тарсуевой, построенный, как вы уже догадались, Георгом Кизеветером. Этот жилой комплекс смотрит прямо на дом, где 22 октября 1819 года родился Мельников-Печерский. Именно на этом двухэтажном доме была установлена первая в городе мемориальная доска в 1909 году. К сожалению, при ремонте дома старинная доска раскололась. Ее обломки передали как раритет на хранение в Литературный музей Максима Горького. В 2005 году на фасаде установили новую мемориальную доску большего размера. Если пройти квартал по улице Семашко в сторону Волги, то недалеко от перекрестка с Большой Печерской мы увидим необычное здание в стиле модерн. По одной версии, это каменные конюшни Александра Башкирова, страстного любителя лошадей. По другой версии, необычное здание с овальными врезами окон – ничто иное, как усадьба Сергея Михайловича Рукавишникова. В любом случае, это здание – пример неисчерпаемых художественных возможностей стиля модерн, с помощью которого создавались не только функциональные и удобные для жизни человека формы, но и здания, способные выпадать из монотонной и однотипной городской застройки. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам города.

и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Многосерийный художественный фильм «Вечный зов» снимался на Мосфильме режиссерами Усковым и Краснопольским с 1973 по 1983 годы. Эти 10 лет, особенно для исполнителей главных ролей, стали временем увлекательной работы и, как водится, немалых испытаний. Перед актером Вадимом Спиридоновым, сыгравшим Федора Савельева, в первой части эпопеи стояла особенно сложная задача. Фильм начинается с дореволюционного времени, и Федор в первых сериях совсем юноша, ему 16. К шестой серии он уже вполне сформировавшийся молодой мужчина, а к войне ему под 40. При этом кинопроизводство – процесс нелинейный. Сегодня могут сниматься сцены из первой серии, через неделю – из последней. Вот и приходилось Вадиму Спиридонову, чтобы предстать в кадре безусым пареньком, часами выпаривать из себя в бане лишний вес и практически голодать, сбривать с груди волосы, дабы выглядеть моложе своих лет. Когда же сцены с молодым Федором бывали отсняты, артист начинал активно набирать килограммы, буквально поглощая калорийную еду, чтобы вернуться в свой нормальный возраст и вес. И так происходило несколько раз. Вадиму Спиридонову удалось так сыграть Федора Савельева, что его, по сути, отрицательный персонаж не вызывал у зрителя негативного восприятия. Неспроста автор романа «Вечный зов» Анатолий Иванов после премьеры первой серии картины сказал Спиридонову: «Ты сыграл больше и лучше, чем я написал».
4: Обрадуешься, краюхи, ковригу потеряешь. Кафтанов совесть под пол запрятал и тебе, видно, тому учит. Дерьме мы с тобой за кусок хлеба купаемся, так хоть совесть при нас.
5: Совесть? Чем и едят совесть-то?
4: Совесть не едят, сынок, с ней живут.
5: Ну, живут. Навоз жуют.
4: А я вот так о жизни кумекой по-стариковски. Вот вешняя вода бывает. Вымоет промоинку в хорошей земле. Осенью дождик скатится. И уж нате вам обрывчик. И не заметишь его на вроде. Куриц перешагнет. А через год-другой струя пойдет сбросом. И уж вымывает земельку горстями. А еще год и овраг, как рана на земле. И уж никуда та земля-то. Не посеешь на ней, ничего не соберешь.
5: Чему ты развел эти турусы на колесах?
4: А к тому,

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Интересная история фамилии Королёв. Королёвы – это не потомки королей и даже не потомки их слуг. Ведь королей в России никогда не было. И мало кто среди крестьян знал, что слово «король» возникло от имени правителя – Карла Великого, жившего в 8-9 веке. Слово «король» было известно народу преимущественно из сказок. Со словом «король» во всех случаях связывалось представление о богатом, властном и счастливом человеке. Поэтому крестьянская семья, желая маленькому сыну счастья, охотно давала ему мирское имя «король». Отсюда широкое распространение прозвища «король», а впоследствии и фамилии Королёв. В памятниках письменности Королёвы упоминаются с 15 века. Петрушка Королёв – крестьянин.
0: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Не знаю уж, насколько получился ярким и красочным рассказ о средневековом Кремле или детинце, но, к сожалению, у нас и данных-то нету для того, чтобы рисовать более подробную и богатую картину. А вот для другого времени, более позднего, для 17 века, здесь у нас намного больше данных и информации. Но при этом я хочу сказать, несмотря на то, что и укрепления оставались, то есть оборонительная стена в городе оставалась, он по-прежнему назывался Кремлем, его функции стали меняться, и характер и застройки, и характер использования этой территории, и, соответственно, общественная жизнь, она также стала видоизменяться. Естественно, это было связано с образованием уже к тому времени обширного,

0: Вам за это для юного зрителя только лучшего. А когда это случится, Бог лучше знает. Когда этому моменту случится, и когда этот ремонт должен начаться, и когда он должен закончиться.
1: А да? Вот что учит терпению тогда? Вот что учит? Потому что хочется научиться овладеть ему, но это очень как бы трудная задача для многих. И вот...
0: Вы знаете, терпению учит только ум. Вы можете себе все объяснить. Вот если вы себе все объясните, и вы поймете ситуацию, которую вы объясняете, ну вот я объясняю, что сейчас важно СВО и поддержка семей СВО. Сейчас мы должны победить. Ну, для меня это аргумент, что просить в правительстве финансирование на ремонт кресел, да, или же, да, мы эти деньги направляем на нашу победу. Ответ очевидный. Поэтому, ну, и что, ну, а где счет? Дальше есть второй вариант. Ну, давайте заработать. Но мы не заработаем. У нас самая социально ориентированная стоимость билета. То есть средний билет у нас в театре 450 рублей. Мы хотим немножко повысить, ну, потому что уже просто даже кофе стоит 350, да? Но для меня это тоже моя социальная ответственность как руководителя. Мне очень важно, чтобы в театр с семьей приходили, а не папа там гуляет, а мы с двумя детьми, но это так дорого стоит, да. Чтобы на всех все хватило. И ведь с любого места в театре юного зрителя видно прекрасно и слышно чудесно. Поэтому у нас есть билеты и по 100 рублей. Очень важно, чтобы это был коллективный выход. И вот именно это... И вообще у нас по субботам я называю отцы-молодцы. То есть у нас утренний спектакль субботний, в основном папы и дети. Вот где они маму свою потеряли.
1: Мама щи варит.
0: Да, мама щи варит, убирается. Ну или, дай бог, в парикмахерской что-нибудь на маникюре. В общем, на самом деле я очень радею за то, чтобы всей семьей была возможность посетить театр у каждой семьи.
1: Очень хорошая миссия. Потрясающе. Да. Мы аплодируем вам, Инна Вячеславовна. А вот что касается признать свои ошибки, да, ведь не ошибаться, как говорится, ни в чем не ошибаться, это свойство богов. Да, а мы люди смертные и имеем право на ошибки, но другое дело, не все готовы признавать свои ошибки.
0: Я их, к сожалению, вижу. И цена моей ошибки – это, как правило, очень заметный результат или его отсутствие. Я как руководитель, я функция, да, то есть, и я, конечно же, могу ошибаться, наделяя людей качествами, которыми, допустим, у них нет. Ну, я же могу подумать, ну, конечно, человек же может стать актрисой, да, а человек гример. Да, и она говорит, я мечтаю быть актрисой, у меня есть образование, да, и я вот считаю, это моя менеджерская ошибка, когда я говорю, конечно, а давайте. А дальше человек в этой новой истории, он не развивается, а гаснет. Он несет тяжелые, потому что это все придумано и не от Бога. То есть там, где талантом должен вывести человек, этого не происходит, не хватает таланта. Силой, да, а где просто Божьим промыслом, тоже не случается. Ты смотришь, что ты решение принял. Хотел как лучше, да, а человека это давит, и еще пройдет несколько лет и задавит. И тогда надо принимать очень тяжелое решение, как эту ошибку исправить. И очень больно встречаться и говорить: ты знаешь, это была моя ошибка. И я вижу, что тебе очень трудно. И я хочу ее исправить, а, соответственно, предложить тебе вернуться туда, откуда ты вышел. И это очень больно, это очень тяжело, это слезы, потому что говорит, да нет, я же хорошо, ну я же. Но вы понимаете, еще раз, нет ни главных людей в театре. Каждый главный. И когда ансамбль весь собран, а один-два выбиваются по уровню и по прожитию того, что происходит...
1: То общее звучание,
0: да,
1: уже не то.
0: Общее звучание. Понимаете, один фальшивит немножечко. Вот он чуть-чуть фальшивит и звучает, как в хоре. Понимаете, никто не имеет права.

0: А вот эта огромная масса людей стоит, и все в нотку, и все это слаженность вот этого хора. Это даже, вот знаете, я долго думала, вот команда образовала, а я бы всех заставила хором петь.
1: Ну, вот, кстати, хорошая
0: понимаете,
1: история.
0: Понимаете, вот не надо команда, потому что в команде у каждого есть своя роль. Они там индивидуальности, да, то есть нападающий, защитник, вратарь, у каждого есть своя роль. А в хоре
1: стой столбом и не фальшивь.
0: Стой столбом и не фальшивь, да. Потому что и ты отвечаешь за себя и за свою не фальшь, понимаете? И я бы вот команда образования перевела бы в роль, а давайте попоем хором. Потому что научиться петь хором, не выпячиваясь, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны все-таки свою идентичность чувствовать, да, то есть ты же все равно должен петь, да, именно эту партию. Не будешь петь, ну, она тогда опять же будет плохо. То есть вот эту тонкую грань хор, по-моему, формирует в человеке самым лучшим образом. И вот менеджерские решения, которые действительно с ошибкой приняты, это все очень-очень тяжело потом исправлять, потому что это люди, это судьбы. И вот, к сожалению, я не могу похвастаться, что вот у меня таких ошибок не было.
1: Но зато вы уметь их признавать. И это тоже говорит о силе характера, да, и силе духа. Инна Ванькина, героиня программы «Верую сегодня». И наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Кто для вас пример бескорыстного милосердия, добродетеля?
0: Вы знаете, когда меня спрашивают про примеры, ну, конечно, Иисус Христос. Это самый главный наш пример. Он принес себя в жертву для того, чтобы мы жили, и был распят. Это самый главный наш пример.
1: А вот слезы, как вам кажется, это все-таки признак слабости или силы?
0: Вы знаете, это все-таки для меня слезы – это такое очищение души. Они как живая вода такая, знаете. Причем я, к сожалению, в последнее время очень мало встречаю людей, которые могут разрешить себе расплакаться. И это тоже, ну, как мне кажется, такое не самое лучшее качество нашего времени. Вот так заплакать от души, чтобы вот не останавливать себя. Ой, это неприлично, неудобно. А если тебе больно или обидно, да, человек... Но это же правильная реакция заплакать, да, то есть, а мы себе этого не разрешаем. Мы вот эту искренность в проявлении чувств запрещаем себе. И мне думается, что очень даже напрасно. Я как-то об этом в последнее время чаще и чаще задумываюсь. Да, когда мы видим фильмы, спектакли, в которых проявляешь эмпатию к герою, да, я вот, допустим, всегда плачу. Мне это свойственно моему характеру. Я очень часто плачу, когда я вижу несправедливое или жестокое обращение с животными, допустим, да, то есть мне кажется, ну, то есть те, кто за себя заступиться не может, да, то есть зависит от человека и от его поведения и настроения. Вот
1: спасибо.
0: Все это зависимое.
1: Я так рада, что вы так ответили, да, на эти вопросы, да, потому что мне всегда казалось, что Инна Ванькина – это такая железная леди, которой многого не свойственно, а сегодня вы как-то раскрываетесь вот такой вот прям мягкой, доброй, я смотрю, на многие вопросы отвечаете, глаза блестят, такая хорошая, добрая.
0: Спасибо,
1: чудесная Инна Вячеславовна. У нас еще одна глава есть.
0: Любовь. Замечательно.
1: Глава «Любовь».
2: Любовь.
1: Без любви в сердце любое достоинство человека превращается в его недостаток. Гордость становится гордыней, честь – высокомерием, а воспитанность – лицемерием. Представляете, что такое любовь?
0: Да. Вы знаете, я ее чувствую. Я не знаю, что такое любовь. Я ее чувствую. Я чувствую нелюбовь. То есть если ты умеешь чувствовать любовь, тогда ты чувствуешь, когда ее нет. Понимаете? И вот с этим мне мириться трудно. Вот мне трудно мириться, когда я не чувствую любви, если я люблю.
1: Да, это тяжело. Вот эта взаимность, она...
0: Да, тогда все как-то теряет смысл.
1: Ведь мы говорим не только о любви, да, ближнего круга, но и вообще это касается вообще, на работе, да. на общественной работе. Да, это очень, конечно, важно. А вот страх потерять, да, кресло, вот как вы говорите, функцию вот эту, да, быть директором, быть депутатом, возглавлять комиссии. Вот представляете, наступает день, когда... Вы вообще, вот этого всего нет. Вот это страшно. Вот в этих картинках гипотетически.
0: Ой, вы знаете, у меня же был такой момент, когда я из цирка уходила. Я же не перешла плавно там, допустим, да, из одного кресла в другой. То есть я уходила, не
1: из-за
0: теряя.
1: Из-за астмы, вот, да, когда вам сказали врачи.
0: Да, я уходила, теряя. И я не знала, ну, я просто уходила. Но вы знаете, как говорят мои одноклассники, они говорят, ой, Инуль, тебя можно ведь и в ларек поставить, ты и там что-нибудь интересное придумаешь. Вы знаете, вот всегда у меня было, дайте задачу, и мы будем ее решать. Вот, поэтому мне вот, то есть мне было тогда страшно, ну вот правда с Верой. Ну, то есть я уходила и говорила, боженька, пожалуйста. То есть это не была молитва какая-то, вот как кому-то конкретно. Там, мне говорят, помолись Спиридону Тремифутскому, он помогает. Помолись Симону Канониту, он помогает, значит. Я, конечно, исполнительно сходила везде, все заказала, да, то есть чтобы они помогли мне новый путь найти, да. То есть я же уходила навсегда из цирка, понимаете, как от родителей. Ты выходишь замуж, уезжаешь. Я сейчас с большим удовольствием туда прихожу. Хожу регулярно, и меня приглашают, и мы там... Это правда моя семья цирковая, да, и я 5 лет очень искренне служила Нижегородскому цирку, Российской государственной цирковой компании. У меня очень много там друзей, вот. И они, приезжая к нам выступать, они меня всегда приглашают. И я с удовольствием прихожу. И даже забавно бывает. Ну что, Александр, начинаем по привычке, да? То есть как директор. Я говорю, вы что, я же уже не директор. Нет, вы в наших сердцах всегда директор нашего любимого Нижегородского цирка. Для меня это, конечно, большая честь и огромная благодарность к людям за то, что они помнят хорошие. Ведь в цирке они же не приезжают в Нижний Новгород, они приезжают к конкретному человеку. Мы к Ванькиной едем. Потому что приезжают целыми семьями, и они никого здесь не знают, кроме Ванькиной. А это врача надо, в школу надо, детский сад надо, а куда нам пойти? И ты решаешь житейские вопросы, как директор цирка, для семей, которые приехали и будут 5 недель твоими самыми родными и самыми близкими, пока не уедут. Иногда гастроли продлевались, и были по полгода гастроли. Вот это полегче, потому что уже все быт налажен. Кому-то репетитор нужен, да, в школе. И вот такие вещи, конечно, они... Это правда про любовь, это про такое... Но я хочу сказать, что мы очень... Вообще русские люди, мы очень, знаете, такие... отзывчивый. Вот есть такое у нас русское слово «отзывчивый». И если к тебе хорошо, то я редко встречала, да, когда вот я хорошо, а мне вот, знаете, а нам не надо, нам не подходит ваше хорошо, нам надо вот по-другому. Я такое вообще встречала, ну, может быть, 1-2 раза, и то потом человек через какое-то время, возвращаясь, говорил, я был неправ. Потому что, ну, правда, хорошее, оно на расстоянии видится и как... по времени.
1: Значит, ответ на вопрос, боитесь ли вы остаться, ну, скажем, без кресла, без ваших вот этих главенствующих функций, я так поняла, что вы не боитесь, потому что
0: я
1: вы с добром и верой, да,
0: да.
1: идете и кто
0: я
1: верит,
0: верю, что
1: да,
0: я
1: не оставит.
0: Вы знаете, я, может быть, останусь без этого кресла, но без какого-то другого кресла я точно не останусь. Главное было бы здоровье, вот.
1: Вот.
0: Вот потому что, понимаете, я же, то есть, на, вот правда, работать в цирке директором должен молодой, ну, то есть там очень сложно. В театре попроще, вот правда, чисто эмоционально, психологически, и в театре работать полегче, потому что там же и животные, да,
1: ну,
0: то
1: да.
0: есть там его величество трюк, там все опасно. Я все время с молитвой. Вот я сидела, мне говорит: ой, Вячеслав, вы так внимательно смотрели наш номер. Да я молилась весь ваш номер очень внимательно, чтобы не дай бог, да. что-то не случилось. Все время с молитвой.
1: Инна Вячеславовна, ну да? И тогда вот такой еще вопрос в главе «Любовь» про возраст. Вы как к нему относитесь?
0: Красивое старение в кругу своих близких и родных – вот это моя мечта. Вот мне бы хотелось стариться рядом с моими детьми, внуками, но не быть им обузой. То есть я такая бабушка-праздник, да, всех в гости. Вот, за хороший большой стол, конечно же, с вкусняшками. Я люблю очень готовить, да, мне это очень нравится. Поэтому как я отношусь к возрасту? Конечно, вот мне кажется, и вот ситуация с разводом, она нас и напугала немножко, и в том числе и этот аспект там был. Нам вдруг показалось, что если мы не будем вместе, то мы не будем бабушкой и дедушкой, знаете, то есть... А внук тоже есть. Ну, ты уже в любом случае будешь бабушкой. Одинокой бабушкой ты будешь, а он одиноким дедушкой. Или вы будете бабушкой и дедушкой, которые вместе ждут внуков и детей к себе на все домашние и христианские праздники.
1: Ой, как здорово. Вот от нашей редакции «Радио Образ» мы искренне вам желаем вот этих ваших больших и маленьких побед, теплых встреч, семейных посиделок. Ну и помогать, раз уж вы несете, ну, скажу, свой крест, да,
0: да,
1: выбрали такой путь,
0: крест, да.
1: Да, нести его до конца. Я нашим радиослушателям хочу напомнить, еще раз представить героиню нашей программы сегодня, директора театра юного зрителя, депутата городской думы, очень, как мне показалось, лучезарную, светлую, легкую Инну Вячеславовну Ванькину. Спасибо большое, что пришли и так щедро поделились с нами своей историями. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Храни Господь.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ». Радио «Образ».
3: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Анатолий Лядов. Музыкальная картинка «Баба-Яга». В начале 80-х годов XIX века композитор задумал написать несколько симфонических картин, использующих образы русских народных сказок. Воплощение этого замысла вполне в стиле Лядова растянулось на долгие годы. Лишь в начале XX века появляется первая из задуманных пьес «Баба-Яга». Сюжеты из русских сказок неоднократно использовались русскими композиторами в музыкальных произведениях. Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков черпали из этого неиссякаемого источника вдохновения и воплощали в музыке свои версии сказаний, легенд и мифов. Лядов задумался о сказочном цикле во время летних каникул, проводимых в деревне. Он собирал народные напевы, вслушивался в пастушьи наигрыши, в голоса природы, знакомился со сказками, бытовавшими в народе. Увлечение фольклором привело Лядова к внимательному чтению сборников Афанасьева «Народных сказок» и Сахарова «Сказаний русского народа». Тогда-то и сложился собирательный образ Бабы-Яги, наиболее ярко выписанный в сказке из афанасьевского сборника «Василиса Прекрасная». Композитора привлекло в нем своеобразное сочетание сказочной атрибутики и скрытой иронии. Как подчеркивают исследователи творчества композитора, Лядов хотел, чтобы это было и жалкое, и ужасное, и злобное, и полумифическое существо, русский колебан, сочетающий в себе черты уродливого, таинственного, зловещего и жалкого. Вот отрывок из повествовательного вступления к произведению. «Баба-яга вышла во двор, свистнула, перед ней явилась ступа». И эта программа в точности воплощается, как вы слышали в музыке. Стремительный полет неуклюжего, дряхлого, но коварного существа. Через несколько лет Анатолий Лядов написал еще одну сказочную картинку «Волшебное озеро». Это сочинение принадлежит к высочайшим достижениям композитора Анатолия Лядова. «Волшебное озеро» не связано с какой-то определенной сказкой или сказками. «Вот как было у меня с озером», — рассказывал композитор. «Знал я одно такое, но простое лесное русское озеро и в своей незаметности и тишине особенно красивое. Надо было почувствовать, сколько жизни и сколько изменений красок, света теней, воздуха происходило в непрестанно изменчивой тиши и кажущейся неподвижности. Начал я искать описание вот такого подходящего мне озера в русских народных сказках. Искал, чтобы опереться, но не любят русские сказки останавливать действие и ход сказа на описаниях явлений природы, вот так, как нужно было мне для музыки. Движения будто нет, а мысль все время, и порой будто совсем уходит. Все останавливается, всякое шуршание. Нет, оказывается, что-то где-то копошится. Вдруг скользнул ветер. В эскизах композитора, который был еще и ярким художником-рисовальщиком, рядом с нотами сохранился карандашный набросок озера с камышами и елями на берегу. Возможно, это зарисовка с натуры. «Ах, как я его люблю!» – писал композитор о своем сочинении. «Какое мое волшебное озеро хорошее! Играю и упиваюсь! В таком роде я еще не сочинял». По большому счету, сюжет сводится к звукам, словно услышанным композитором у озера. Слегка бьется вода, рябь по поверхности. Такая музыкальная картинка, зарисовка. Лядов описал волшебное озеро так, как оно картинно, чисто, со звездами и таинственно в глубине, а главное, без людей, без их просьб и жалоб. Одна мертвая природа, холодная, злая, но фантастичная, как в сказке. Гладь озера – зеркало, глаза земли, через которые подземные жители смотрят на нас и думают, как они там,

12 декабря 1909 года состоялось первое исполнение еще одной, уже третьей, сказочной симфонической картины Анатолия Лядова, названной «Кикимора». «Без привету, без радости глядит она нечистая на добрых людей. Все бы ей губить да крушить, все бы ей на зло идти, все бы миром мутить». Подробно рассказывается о ней в сказаниях русского народа Сахарова. В отличие от других пьес, этой предшествует развернутая программа, целиком подчеркнутая из книг Сахарова. Живет, растет кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит кикимору кот Баюн, говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают кикимору во хрустальной колыбельке. Ровно через 7 лет вырастает кикимора. Тонешенька, чернешенька та кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, сонаперсточек, а туловище не спознать соломиной. Стучит, гремит кикимора от утра до вечера, свистит, шипит кикимора от вечера до полуночи. Со полуночи до бела света придет куделька напельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит кикимора, на весь люд честной. Возможно, что определенным стимулом для композитора послужили рисунки художника Ивана Билибина. Хотя кикимора-невидимка, художнику все же удалось увидеть ее. Она была похожа на маленькую исхудалую женщину в крестьянской потрепанной одежде с куриной головой и ногами. Такой ее изобразил Билибин. Первое исполнение пьесы Лядова «Кикимора» состоялось в зале дворянского собрания в Петербурге. Сегодня это большой зал филармонии. Оркестром императорской русской оперы дирижировал Зелотти. В сезоне 1915-1916 годов балетмейстер Леонид Мясин поставил в Париже одноактный балет «Русские сказки» с декорациями Гончаровой-Ларионова на музыку Анатолия Лядова «Кикимора».

Оркестровые сказочные картинки Лядова «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора» при всей самостоятельности их замыслов можно рассматривать как своеобразный художественный триптих. При этом первое и последнее произведение – яркие портреты, воплощенные в жанре фантастических скерца, а «Волшебное озеро» – завораживающий импрессионистический пейзаж. Как подчеркивают исследователи, эти произведения отразили не только традиции предшественников, но и творческие искания современности. Действительно, в течение всего своего творческого пути Лядов оставался поклонником классически ясного искусства, Пушкина и Глинки, гармонии, изящества и законченности музыкальной мысли. Но вместе с тем он искренне откликнулся и на эстетические устремления своего времени, сблизился и вошел в творческие контакты с представителями новейших литературных и художественных течений. Родственными по духу ему были поэты Сергей Городецкий, писатель Алексей Ремезов, художники Рерих, Билибин, Головин и, конечно, Сергей Дягилев. Лядов всегда был далек от политики и активных проявлений несогласия с действиями начальства. Однако он безоговорочно поддержал группу преподавателей, добивавшихся автономии консерватории, независимости художественного совета и директора от представителей Российского министерства образования. Более того, после увольнения из консерватории Римского-Корсакова за поддержку революционной части студенчества Лядов вместе с Глазуновым заявил о своем выходе из состава профессоров. Лишь после избрания директором Глазунова и возвращения Римского-Корсакова вернулся в консерваторию и Лядов. Он не считал себя новатором в искусстве, не обладал характером лидера, не претендовал на всенародную славу. Основным его желанием было так сделать музыку, чтобы каждый такт радовал. Он хотел радовать музыкой прежде всего своих близких. В одном из его писем есть такие строки. «Представилось мне, ну что, если умрут те, которых я люблю или которые меня любят? Ну для чего я тогда буду сочинять? К чему тогда слава?» Возможно, как полагают музыковеды, это и есть внутреннее истинное обоснование камерности его творчества.

В отличие от многих русских художников, часто находивших в зарубежных странствиях и новых впечатлениях сильнейший стимул к творческой мысли, Анатолий Лядов в силу своей природной инерции, как оценивали современники, боялся сдвинуться с места. Лишь дважды ровное течение петербургской жизни было нарушено короткими поездками за границу на Всемирную художественную выставку в Париж летом 1889 года, где исполнялись его сочинения, и в Германию в 1910. Лядов был человеком замкнутым и никого не допускал в личную жизнь. Он скрыл от всех окружающих даже факт своей женитьбы на Надежде Толкачевой, словеснице, окончившей высшие женские курсы. Он с ней счастливо прожил до конца жизни, воспитав двух сыновей. 30 лет на одной квартире зимой –

0: впустят, непременно впустят.
1: Вы слушали главы из романа Ивана Шмелева «Лето Господне». Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла, с острова Корфу в Россию для

поклонении и духовной поддержке верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

0: Оптіна пустинь, Кликова, Шомордіно. Свято-Введенская Оптіна пустынь находится в Калужской области недалеко от города Козельска, на живописном берегу реки Жизры. Расцвет духовной жизни в монастыре в XIX веке был связан с возрождением старчества. Нет, пожалуй, ни одного православного человека, который не знал бы про эту святую обитель. Интересно, что в плане, или если смотреть сверху, монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм монастыря. Это собор во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. Вокруг собора крестообразно расположены церкви. На севере церковь во имя Марии Египетской, переделанная в 1858 году из старой трапезной. На юге церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1811 году. На востоке церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. За монастырской рощей расположен скит, в котором происходят круглосуточные богослужения. В 2009 году в нем жили 10 монахов. Когда он устраивался, вокруг него было запрещено рубить лес, дабы навсегда он был закрытым. Здесь еще целы домики, где останавливались Николай Гоголь, Федор Достоевский, Сергей Нилус, Константин Леонтьев. Сохранилась деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи 1822 года, срубленная из того самого леса, который рос на месте скита. Сергей Нилус, русский православный писатель, публицист, дал описание убранства оптинских келий в начале XX века. Деревянная кровать, образ в углу с лампадой, стул, столик и рукомойник с тазом. Одежда послушникам, она называлась «свитка», выдавалась в Рухольной. Ехать до Оптиной пустыни из Нижнего Новгорода не близко, это 10-11 часов в дороге. Там паломников ждет поздняя литургия в Казанском храме. Возможны исповедь и причастие. Затем экскурсия по монастырю. Можно будет набрать воды в источнике преподобного Пафнутия Боровского. Это православный святой, игумен, основатель Боровского в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря. Далее. Посещение мужского монастыря Спаса Нерукотворного в Клыково. Это тоже в Калужской области. Там паломники всегда посещают келью и могилку монахини Сепфоры. Рассказывают, что известная старица выходила из своей кельи только в храм. К ней часто приезжали оптинские иноки, шамардинские монахини и послушницы, страждущие со всей России. Похоронена она возле алтаря Никольского предела храма Спаса Нерукотворного. А еще один из знаменитых оптинских старцев, отец Амвросий, основал неподалеку Свято-Казанский Шамардинский женский монастырь. Все в нем хранит память о заботах старца по устроению монастыря, о его последнем пребывании у сестер обители. Все дышит его святой молитвой по сей день. Там паломников ждет вечернее богослужение. Также вы сможете побывать на знаменитом святом источнике. Находится он в глубоком овраге, и ведут к нему деревянные ступени извилистой лестницы. Даже спускаться трудно и долго, а вот подниматься еще труднее. Однако паломники преодолевают этот путь, и посещение этого святого места того стоит. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Господь благословит всех нас.
1: Вопрос от Григория. Что значит любить себя? Какие критерии? Где границы между любовью к себе и эгоизмом?
2: Прекрасный такой, знаете, животрепещущий практический вопрос. И чтобы на него ответить, я тут посмотрел некоторые книги, некоторые публикации и многое обнаружил интересное и для даже самого себя. Были, знаете, такие публикации, где автор попытался обосновать библейскую, евангельскую заповедь любви к ближнему, к Богу и ближнему, ставя во главу угла любовь к себе. Дескать, не умея любить себя, верно, мы не можем любить ближнего и любить Бога. И из этого делался вывод, что нам необходимы какие-то психологические или духовные упражнения, чтобы научиться любить себя. Ну и дальше там, соответственно, были ссылки на соответствующих тренеров этого личностного роста и как научить человека любить самого себя. Все-таки, взирая на церковную традицию и на святоотеческое толкование этой евангельской строчки, что возлюбить Бога и возлюбить ближнего как самого себя, здесь принято смещать акцент как раз на выход вот из этой эгоистичной какой-то среды, из этой самозамкнутости, где «я» стоит во главу угла, и переместить этот фокус внимания и фокус усилий человека на Бога и на ближнего. Наверное, и здесь есть вот эти самые границы. Допускаю ли я в своей деятельности, что существует Бог надо мной и существует мой ближний? Вижу ли я образ Божий в своем ближнем? Или я только лишь вот зацикленно смотрю, чтобы я любил себя любимого, чтобы все остальные любили меня любимого, чтобы Бог любил меня любимого и исполнял все, что я хочу? То есть здесь вот такие эти крайности присутствуют. Все-таки истинное христианство и церковная традиция, они выводят человека из его вот этого кокона, из его эгоизма и указывают верный вектор приложения усилий на служение Богу и служение ближнему. В этом, в общем-то, и есть спасительный путь и избавление, в том числе, от эгоизма.
1: Спасибо, отец Илья. У меня есть вопрос. Когда мы, как христиане, смотрим на себя, контекст нашего рассмотрения через нашу греховность? Ну, то есть мы копаем в себе свое плохое с просьбой и надеждой на исправление. Психологи говорят, что это очень вообще вредно, что думать о себе плохо – это очень вредно. Вот как ваш священнический опыт, вы же видите людей, которые вот это вам всегда приносят, как вы наблюдаете, насколько это вообще, ну, неправда?
2: Я с настороженностью смотрю на психологизацию, если честно, в нашей религиозной области, на то, что советы коучей и психологов, они все чаще занимают для христиан более значимое место, чем опыт отцов-подвижников и совета священников. Я часто вижу такую особенность, что люди рассказывают, какие они хорошие. У них все хорошо, у них нет никакой греховности. И в этом видении себя хорошего они напрочь не видят ближнего, его нужду, его потребность. Господь хорошему человеку тоже не нужен. И здесь как раз вспоминается евангельская строчка, что Господь пришел на эту землю не ради праведников, которые не имеют нужды в покаянии, в исправлении, а ради грешников. Поэтому здесь вот вопрос видения своих грехов, он плавно перетекает в вопрос о необходимости спасителя и вообще о нашем спасении. Если у человека хорошо все, если он живет нормальненько, тогда ему спаситель не нужен. Но мы понимаем, что это путь, в общем-то, не спасительный с нашей христианской точки зрения.
1: Это то, о чем вы говорите, быть в коконе. То есть я в себе, о себе, у меня все хорошо, я в счастье, и мне спаситель не нужен.
2: И бывает кокон еще и иной, противоположный. У меня все плохо, у меня все беспросветно, мне никто не нужен, вот я никому не нужен. И опять в фокусе человек сам в себе, а не Господь, не ближний. И это то самое псевдосмирение, которое гораздо хуже гордости, которое фактически та же самая гордость, просто в иную сторону, иным вектором направленная. То есть здесь проявляется страсть как в одной крайности, так и в другой. В любом случае и в нашей радости, и в нашей горести мы находим повод, чтобы к Богу обратиться и исполнить Его заповедь в отношении Него самого и ближнего нашего.
1: Спасибо, отец Илья, вам за ваше разъяснение.
2: Помощи Божией, дорогие наши радиослушатели, спасибо вам за интересные вопросы.
1: В студии был иерей Илья Третьяков.

0: Церковное слово. Зиждитель, зиждитеся.
1: Зиждитель, создатель, творец. Зиждитеся, строится, созидаться. Пример из первого послания апостола Петра.
0: Тем же и страждущие по воле Божией, яко верну зиждителю да предадят души своя во благотворении. Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.
1: Итак, зиждитель означает создатель, творец. Зиждитеся означает строиться, созидаться.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверный великий князь Ярослав Мудрый.
1: Князь Ярослав при крещении получил имя Георгий. За его благочестивую жизнь и ревность к просвещению народ даровал князю прозвище Мудрый. Ярослав много потрудился для распространения грамотности на Руси. Так, в Новгороде он устроил училище, в котором духовенство обучало детей чтению и письму. Археологи находят в Новгороде берестяные грамоты. Благодаря им мы знаем, что грамотность в этом русском городе была распространена чрезвычайно широко. Ярослав был сыном князя Владимира Красное Солнышко и полоцкой княжны Рогнеды. После смерти великого князя всея Руси между его сыновьями возникла вражда. Старший сын Владимира, Святополк, подослал убийц к своим братьям Борису и Глебу. Те не стали оказывать сопротивление и приняли мученический венец. Ярослав тогда княжил в Новгороде. Он был возмущен преступлением Святополка и вступил в борьбу со старшим братом. В результате он разбил войско Святополка и занял Киев. Святополк пытался вернуть себе киевское княжение дважды. Один раз он привел на Русь орды печенегов, второй – войско польского короля Болеслава I. В конце концов Ярослав разбил войско Святополка в битве на реке Альте. С этого времени Ярослав становится великим князем киевским. Время княжения Ярослава Мудрого – период высшего подъема Киевской Руси. По всей русской земле строились новые храмы, греки учили русских православному церковному пению. Тогда же был составлен первый свод законов «Русская правда». Появилась корчма. Так назывался перевод византийского сборника церковных правил и императорских указов, касающихся церкви. Активно переводились на славянский язык и другие греческие книги. Именно при Ярославе Мудром в Киеве и Новгороде были построены соборы Святой Софии. Название для них было выбрано не случайно. Такое же имя носил главный храм мирового православия – собор Святой Софии в Константинополе. Ярослав скончался в Вышгороде. Он был похоронен в Софийском соборе в Киеве. Мощи благоверного князя и ныне хранятся там. С 2005 года имя Ярослава Владимировича было внесено в святцы Русской Православной Церкви. Интересно, что супруга Ярослава в крещении Ирина активно помогала мужу в делах государственного управления. После его смерти она приняла монашеский постриг с именем Анна. Церковное почитание Анны и ее сына Владимира было установлено в 1439 году.
0: Святые земли русской.
2: Вдруг словно скатерть парчевую поспешно сдернул кто с полей, и тьма за ней в погоню злую, и все свирепей и быстрей. Уж расплылись давно колонны, исчез серебряный карниз, и гул пошел неугомонный, и огонь, и воды полились. Где царство солнца и лазури, где блеск полей, где мир долин, но прелесть есть и в шуме бури, и в пляске ледяных градин. Их нахватать нужна отвага, и вон, как дети в удальце ее чистят, как вся ватага визжит и скачет на крыльце. Аполлон Майков.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Завтра, 22 августа, в южной части региона будет ясная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра, 22 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Регистрация радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешнее, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего,
богоглаголивший уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей ни из глагола, ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яшека спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 7 февраля 2021 года.
2: В евангельском чтении мы встречаемся с удивительной человеческой трагедией, которая разрешена была и исцелена была силой Божией. Некто слепой неотступно следовал за Спасителем, зная о его чудодейственной силе, и кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он просил Господа об исцелении его страшного недуга. И можно себе представить, какой силой была эта мольба, когда слепой точно знал, что перед ним тот, кто может его исцелить. И сознавал также слепой и то, что если он упустит эту великую для себя возможность, то уже никогда не увидит Божьего света. И Господь говорит ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Вот эти слова доносят до нас величайший смысл того, что есть вера в Бога. Какой огромной силой исполняется человек, который верит в Бога. А почему? А потому что вместе с верой открывается и ведение. Вера вводит человека в живое соприкосновение с Господом. И каждый, кто с верой к Богу обращается, переживает особый жизненный опыт. Вот вся атеистическая работа в нашей стране с верующими людьми, направленная на то, чтобы разрушить веру, сводилась к тому, чтобы рационально, опираясь, ложно, конечно, опираясь на некие научные достижения, доказать, что Бога нет. И те несчастные пропагандисты просто не понимали, что они используют совершенно иной способ убеждения, чем тот, через который люди в Бога верят. Тогда предлагалось со ссылкой на некие научные достижения, на некие логические рассуждения.

0: Убедить людей в том, что вера в Бога ничтожна, потому что Бога нет. А почему все это не достигло цели? Да потому что вера людей основывается не на каких-либо человеческих знаниях, но на реальном духовном опыте, опыте соприкосновения с божественной силой. И поскольку этот опыт – реальность, поскольку это не самовнушение, потому что уж какое там самовнушение могло дать людям силу идти навстречу мучениям, смерти, вставать около расстрельных стенок, какое такое самовнушение, когда нередко стоял вопрос, быть или не быть, если ты остаешься верующим, не быть или вернуться к жизни, если от веры отрекаешься, какие здесь человеческие убеждения? Все ведь обступает, наступает момент истины, самый, может быть, главный момент человеческой жизни. И в этот главный момент ни логикой, ни доказательством, а реальным опытом переживания живого Бога в своей жизни люди заявляли о своей вере и не предавали Господа. Вера, помимо того, что она соединяет человека с Богом, она возвышает человека. Она дает ему некие крылья, помогающие взлететь над обыденностью, над повседневностью, над человеческими предрассудками, предубеждениями, некими штампами мысли и слова. Вера вооружает человека таким знанием, что он воспаряет над всем этим и становится неуязвимым. И все то, что легко порабощает человека, все то, что вводит его в плен чужих мыслей или тем более чужих действий, искренне верующего человека поработить не может.
1: Первосвятительское

0: Слушающий уши да услышит. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами священник Стефан Думусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 2 главы Евангелия от Марка, с 18 по 22 стих.
2: «Ибях ученицы Иоанновы фарисейсти постящися, и придоши глаголоши ему...»
3: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
2: Но вино новое в мехи новые влиять.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим интересный диалог Христа с фарисеями, в котором на примере вопросов, связанных с постом, он объясняет, каким должен быть подход к внешним дисциплинарным правилам поведения. Как известно, дисциплина поста существует с глубокой древности. Пост – самоограничение, понимался и как жертва Богу, и как аскетический прием на пути к самообладанию. Так или иначе, его целью было освободить человека от давления плоти, умерить ее требования. В свою очередь, это означает, что пост – это один из инструментов, с помощью которого человек работает над собой. Этот подход можно распространить не только на пост, но и на всякие внешние нормы религиозной жизни, не касающиеся нравственных вопросов напрямую. Однако, в определенной среде, которая во времена Христа ассоциировалась с фарисейством, распространилось иное отношение как к посту, так и к другим дисциплинарным заповедям и уставам. Они стали восприниматься людьми не как средство для достижения духовных целей, но как цели сами по себе, как нечто самоценное. Итак, мы слышим, что фарисеи и ученики Иоанна Крестителя постились. Конечно, сказанное ранее не означает, что они относились к посту формально, но его относительной ценности они явно не понимали. Именно с этим связан их вопрос ко Христу: почему они постятся, а его ученики нет? Ответ Христа показывает, что его присутствие в мире создает особую атмосферу полноты и духовной радости. Пост, всегда ощущаемый как нечто покаянное и скорбное, как теснота и неполнота, в которые человек сознательно на время себя ставит, оказывается несовместим с жизнью божественной. Прекрасный образ брака, который проходит через весь Ветхий Завет, Христос использует для того, чтобы показать, что радость присутствия Бога в своем народе можно сравнить с радостью от присутствия жениха на свадьбе. И как свадьба без жениха уже не свадьба, так жизнь без Бога неполноценна. Поэтому и говорит Христос, что когда у учеников, которых Он называет сынами чертога брачного, отнимется жених, тогда они будут поститься. Время особого присутствия Божьего пройдет, они духовно окрепнут и будут готовы к тяготам трудного самостоятельного пути. Однако, пока жених с ними, они не постятся. Дело в том, что плоды, которые они получали бы постясь, они получают 100 крат от того, что сам Спаситель с ними и поддерживает и направляет их. И все же, слова Христа больше, чем простое объяснение того, почему его ученики не постятся. На глубине они напоминают, что любая дисциплина ценна не сама по себе, но ради цели. Это не значит, что дисциплина не важна или что может изменяться как угодно. Это значит, что она может и должна быть подчинена иным, более высоким смыслам. Почему же Христос говорит дальше о новых заплатах к старой одежде, о новом вине и старых мехах? Что вообще значат эти образы? Ветхая одежда в случае фарисеев означает старое и неправильное отношение к посту, как к тому, что ценно само по себе. Эти представления ущербны, но если людям, которые привыкли к формальному исполнению закона, указать на его условность, они не смогут воспринять в полноте новые идеи, и старая вера будет подорвана или даже разрушена. Та же идея содержится в образе с мехами. Новый, осмысленный подход к заповеди не сможет удержаться в сознании формалиста. Решив, что раз закон относителен, такой человек совсем перестанет его соблюдать. И так молодое вино испортит старые мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Все это, конечно, имеет непосредственное отношение к нам. Все это является призывом для нас, чтобы мы осмыслили свое отношение к заповеди, жили праведностью не формальной, но вдумчивой, исходящей из глубины сердца.
4: Песнопение всеночного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем разговор о ветхозаветных святых. Первым ликом ветхозаветных святых принято считать праотцев и патриархов. Эти лики святости не означают одно и то же, хотя иногда эти понятия смешиваются. Иногда праотцев называют патриархами, а патриархов – праотцами. Но это не совсем одно и то же. В качестве праотцев Святая Церковь прославляет непосредственно предков Иисуса Христа по плоти. Мы с вами знаем из Слова Божия, из Евангелия от Матфея и от Луки о том, что у Иисуса Христа были предки по плоти. И Матфей и Лука приводят нам родословие Спасителя. Но если мы внимательно прочитаем родословие, которое приводят Матфей и Лука, мы с вами увидим, что в них есть достаточно существенная разница. У евангелиста Матфея родословие ведется от Авраама, потому что евангелист Матфей писал свое Евангелие главным образом для иудеев, поскольку сам был иудеем, и он стремился, чтобы максимальное количество его соплеменников, максимальное количество иудеев, как богоизбранного народа, было приведено ко Христу. В иудейском учении говорилось о том, что Мессия должен произойти из рода Авраамова. «И благословятся в тебе все племена земные». Таким было пророчество Аврааму, сказанное Богом. Об этом мы читаем в книге «Бытия». И для евангелиста Матфея было важно, что именно на Христе исполнились все ветхозаветные пророчества. Именно поэтому, говоря о родословии Иисуса Христа, он доводит свое родословие только лишь до Иоанна. Евангелист Лука, свидетельствуя полноту человечества Христа, возводит его родословие к Адаму, как первому человеку. Это связано с тем, что свое Евангелие евангелист Лука писал уже в большей степени для язычников, не только для иудеев, для остальных людей. И именно этим было важно свидетельствовать остальным людям то, что Христос принадлежит не только иудейству, не только иудейскому народу. Он не только потомок и сродник Авраама по плоти. Он является достоянием всех нас. Как все мы дети Адама, так и Христос – сын Адама. Как во всех нас заключена плоть Адама, так и во Христе по его человечеству заключена плоть Адама. В Евангелии от Матфея, если внимательно посмотреть на родословие, увидим, что речь идет о 3 по 14 родов. На самом деле, если внимательно сложить, то мы обнаружим, что там упомянуто большее количество. Во-первых, стоит сказать о том, почему же Матфей подчеркивает именно 3 раза по 14. Святые отцы дают на этот счет различные толкования. Речь идет о том, что ветхозаветное иудейство придавало большое, некое, может быть, даже магическое значение цифрам. И цифра 14 была у них почитаема, была свята, поскольку свидетельствовала на полноте. Другое толкование говорит о том, что речь идет о написании цифр как буквы. Если число 3 по 14 написать как буквы, то получится имя Давида, и здесь свидетельствуется о том, что Христос произошел и от Давида. Для нас важно то, что если мы внимательно проследим все имена, которые приводит Матфей, он упоминает имена иудейских царей, потомков Давида, то мы обнаружим, что некоторые цари, упомянутые в Ветхом Завете, в родословии от Матфея не упоминаются. Святые отцы объясняют это тем, что те цари, которые не упоминаются, не просто отрекались от истинного единого Бога, они еще и в этом не покаялись. Они впали в язычество, поэтому их не упоминают. Они хоть и считаются с точки зрения генетической, как бы мы сейчас сказали, предками Спасителя по плоти, но с точки зрения духовной они не могут причисляться к праотцам, поскольку если мы прославляем праотцов святости, то они должны быть праведной жизнью. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

хотящий псаломский, хвалите Бога во святых Его и подвизаеми сердечною любовью, дерзаем петь и Тебе.

и влечет к себе души наша, якуда и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь привре.

0: Русские святые.
1: Василий Блаженный. Блаженный Василий был простым человеком, без титулов и званий. Однако в честь него назвали храм на главной площади нашей страны. Так Василия любили и почитали. И сейчас собор Василия Блаженного является одной из самых известных святынь России. Василий появился на свет в декабре 1468 года. Мать родила его на паперти подмосковного Елоховского храма. Родители Василия были бедными. Чтобы научить сына какому-нибудь ремеслу, они отдали его в ученики сапожнику. В мастерской произошел случай, после которого стало понятно, что Василий – необыкновенный человек. Один заезжий купец заказал сапоги и просил сделать их такими, чтобы не сносить за год. Василий ответил со слезами на глазах: «Сошьем так, что и не износишь их». Мастер удивился, а его ученик пояснил: «Заказчик не обует новые сапоги, так как скоро умрет». Через несколько дней пророчество сбылось. В 16 лет Василий бросил учение и пришел в Москву. Здесь начался тернистый путь его блаженства. Палящий зной и лютый мороз ходил Василий по улицам Москвы ногой и босой. Он ночевал под открытым небом, а для смирения носил железные цепи. Василий совершал странные поступки. То опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, а квас испорчен. Почитание Василия быстро росло. В нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды. Как-то у Пречистенских ворот Василий увидел беса и немедленно прогнал его. Остальные люди не распознали лукавого, потому как он принял облик нищего. Ради спасения ближних Василий посещал и питейные заведения. Однажды юродивый проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали. Василий поспешил обнять углы здания. На вопрос, что это значит, он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских. Я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Не раз Василий предсказывал будущее. В 1547 году он предупредил людей о великом пожаре Москвы. По молитве юродивого утихло пламя в Новгороде. Не боялся обличать Василий из сильных мира сего. Как-то он сделал выговор самому царю Иоанну Грозному. Василий знал, что во время богослужения государь не молился, а думал о постройке дворца на Воробьевых горах. 72 года из 88 лет жизни провел Василий в подвиге юродства. Он мирно скончался 15 августа 1557 года. Тело Василия погребли в пределе Московского Троицкого храма, что на Рву. Эта церковь вместе с пристроенным храмом Покрова стала именоваться Собором Василия Блаженного. Василий был прославлен в лике святых 15 августа 1558 года. По сей день железные цепи блаженного хранятся в Московской духовной академии.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем разговор о русских святых, преподобных русского севера, подвязавшихся в монастырях, основанных ими в русских северных пределах. Самым отдаленным из русских северных монастырей всегда был Соловецкий. И он также был обязан своим основанием постриженнику Кирилла Белозерского монастыря, преподобному Савватию, который жил в первой половине 15 столетия. Сначала преподобный Савватий перебрался в Преображенский монастырь на Валааме, но уже в 1430-х годах в поисках уединения вместе с монахом Германом Свыги поселился на Соловках. Через некоторое время Герман ушел на Онегу, то есть на Онежское озеро, а Савватий остался на острове один. Предчувствуя свою кончину, он вернулся на материк, на Карельский берег, где и умер. Год спустя Зосима, уроженец Обонежья, встретил Германа, узнал об этом острове, и они вместе вновь поселились на нем. Позднее здесь возник Преображенский монастырь, игуменом которого и стал в середине 15 века преподобный Зосим. При этом на Соловки были перенесены мощи преподобного Савватия, и началось его местное почитание. Зосима, Савватий и Герман Соловецкие были канонизированы в 1547 году. Иконы Зосимы и Савватия Соловецких появились довольно рано и имели широкое распространение, в отличие от Германа Соловецкого, чьи изображения встречаются гораздо реже. Еще при жизни Зосимы над гробом Савватия была поставлена икона преподобного, привезенная на Соловки, знавшим его при жизни новгородским купцом Иоанном. Первый парный образ Зосимы и Савватия был написан в 1478 году игуменом Дорофеем, который стал также автором его жития. Со временем текст этого жития подвергся многочисленным переработкам и дополнениям. Если на иконе Дорофея преподобные были просто представлены в молении ко Христу, то на более поздних образах стали появляться дополнительные детали. Так в XVI-XVII веках преподобных нередко изображали держащими в руках модель монастыря, основанное ими, или монастырь был представлен внизу на поземе, то есть на земле. Очень оригинальный вариант, когда монастырь изображался очень подробно, а фигурки святых уменьшены в размерах и помещены внутрь монастырского ансамбля. Такие образы появляются вскоре после 1615 года, когда в Соловецкой обители была выстроена иконописная палата, где и создавались многочисленные иконы святых для прибывавших на остров многочисленных паломников. В конце 17 века для этих целей начали печатать гравюры, в которых монастырь представал во всех архитектурных и топографических подробностях и с пояснительными текстами. Они нередко служили образцом для иконописцев. Другой известный северный монастырь называется Троицкий Александро-Свирский монастырь. Он был основан в 1506 году преподобным Александром, канонизированным уже через 14 лет после его кончины, то есть в середине 16 столетия. В миру святой носил имя Амос и был уроженцем тех мест, где впоследствии и подвязался. Тайком от родителей он ушел на Валаам, где спустя 7 лет принял монашеский постриг, а спустя еще 7 лет переселился на реку Свирь. Александр Свирский выделялся среди всех русских преподобных тем, что ему единственному являлись при жизни и Богородица, и Святая Троица, которой он посвятил свою обитель. Древнейшая икона святого была написана ко времени его общерусского прославления в 1547 году и представляет собой житийный образ со 129 клеймами, подробно иллюстрирующими текст его жития. Этот образ находится в Успенском соборе Московского Кремля. Затем, возникнув как житийные клейма, они получают самостоятельную жизнь и отдельные иконографии чудесных явлений преподобному Александру Свирскому. Явление ему Божественной Троицы и в виде трех ангелов стало излюбленным сюжетом раздаточных икон Александра Свирского монастыря, то есть тех икон, которые увозили с собой паломники и распространяли по всей православной Руси. Уникальная по своей композиции икона подробно иллюстрирует события, произошедшие незадолго до кончины святого. Преподобный Александр захотел построить каменный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы и пригласил для этого мастеров из Москвы. Когда заложили основание, то на месте алтаря преподобному явилась Богоматерь с младенцем в окружении множества ангелов и предсказала процветание обители на многие годы. Слева изображены одна над другой три сцены, предшествующие явлению. Внизу Александр и его ученик Афанасий читают акафист Божьей Матери. Выше Александр предупреждает ученика об ее явлении. Еще выше преподобный Александр держит за руку и выводит с собой из келий испуганного Афанасия. В центре, в окружении ангелов, представлена Богородица с младенцем на престоле. Ниже, около фундамента храма, дважды изображен преподобный Александр, слушающий слова Богородицы и падающий перед ней ниц. Внизу справа – рабочие, несущие строительные материалы, а над ними – сцена беседы Александра с монахом Исаией.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 2 глава с 18 по 22 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино порвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Однажды ко Христу подходят с вопросом ученики фарисеев и Иоанна Крестителя. Дело касается поведения апостолов в дни поста. Иоанн Креститель уже находился в заключении, и иоанниты, полные скорби, возложили на себя строгий пост. Они считали, что с ними должны быть солидарны и ученики Спасителя. Тем более, что некоторые из них были в свое время учениками предтечи, но послушали советы своего учителя и пошли за Христом. Другие ученики предтечи не пожелали идти за Спасителем, считая, что Мессией должен быть именно Иоанн, великий постник и аскет. В отличие от предтечи, Иисус из Назарета не гнушался принимать участие в застольях с мытарями. У иоаннитов даже наблюдается элемент зависти ко Христу, его славе и чудесам. В то время как за Спасителем толпами идет народ, их учитель пребывает в темнице. Это возмущение объединяет учеников предтечи с фарисеями, которые также постились дважды в неделю и исполняли очень много внешних обрядовых действий. Они подходят ко Христу и спрашивают, почему его ученики не постятся. Спаситель отвечает иносказательно: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Христос указывает на слова предтечи, который однажды во всеуслышание заявил, что он, Спаситель, жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется. Ему должно расти, а мне умоляться. «Ученики мои друзья, — говорит Христос, — мы вместе, и им незачем печалиться. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и когда будут поститься». Действительно, вся история церковного устава так или иначе связана с постом. С самого начала своего существования церковь установила пост, который мы называем великим. Пост в среду и пятницу напрямую связан со словами Спасителя: «Будут поститься, когда отнимется у них жених». В среду Иуда предал Господа, а в пятницу Христос был распят. Спаситель рассказывает притчу, иносказательно показывая, что ученики пока лишь младенцы в вере. Еще не время нагружать их тяжелыми постами и печалью, пока они не смогут это понести. К ветхой одежде нет смысла пришивать заплату, оторвав кусок от новой. Старая дыра будет еще больше, и новая будет испорчена. Чтобы человеку жить по-новому, сначала нужно измениться внутри. Очень часто в семейной жизни уверовавшая жена заставляет своего пока еще неверующего мужа помимо его воли поститься, исповедоваться и причащаться. Несчастный приходит в храм только потому, что дома его пилит супруга. Во избежание домашнего скандала он вытягивает из себя на исповеди какие-то слова, но нужна ли Богу такая исповедь? Вряд ли. Необходимо дать возможность человеку изменить направление мыслей, своим примером научить его вере и любви к Богу. Или другой пример. У человека еще нет веры, а его силком тащит креститься. Так скорее рождаются воинствующие атеисты, чем искренние христиане. Молодое вино тоже нужно наливать в новые мехи. В противном случае, начав бродить, оно порвет старый ссохшийся кожаный мешок. И мехи разорвутся, и вино выльется. Человек, если он внутри себя пока ветхий, он никогда ничто новое не примет. Иными словами, эгоист, привыкший жить по своим прихотям и капризам, не сможет стать христианином, потому что христианство предполагает труд и добровольное самоограничение человека. А пока человек живет по законам джунглей, кто сильнее, тот и прав, всякие внешние потуги будут бесполезны и даже опасны. Нужно, чтобы человек сам пожелал нового. Нельзя ему это новое навязывать. О христианстве можно и нужно ненавязчиво рассказывать, но насильно заставлять человека участвовать в духовной жизни нельзя. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюби Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюби Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая Владычица нашей Богородицы.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Пристрастию, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Радио Образ. Слушайте сердце.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Александра Федоровна понимала, что главное, в чем нуждался ее венценосный супруг, это ее любовь. Она писала в своих письмах: «О, если бы у меня были крылья, чтобы прилетать каждый вечер к тебе и радовать тебя моей любовью. Жажду обнять тебя, осыпать поцелуями и почувствовать, что ты мой собственный. Кто бы ни дерзал называть тебя своим, ты все же мой, мое родное сокровище, мое солнышко, мое сердце». Эти строки, полные юношеского чувства, написаны, когда им обоим было за 50. Дай нам, Господь, всем семейным людям, когда нам будет за 50, говорить своему мужу и своей жене такие слова. Как для Николая Александровича, так и для Александры Федоровны семья была всегда на первом месте в жизни. В своем дневнике она писала: «Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утонченным. Грубый человек и дом сделает грубым». После отречения наконец-то случилось то, о чем они втайне мечтали. Романовы стали просто Романовыми. Они стали обычными людьми, обычной семьей. В ссылке они не только страдали. В ссылке они радовались. Радовались тому, что их не разлучили. Издевательства охраны воспринимали смиренно, как учил Господь. В дневниках нет ни слова упрека, нет роптания, нет гнева. Они любили друг друга, любили своих детей. Всем сердцем любили Россию, любили Бога. И свято верили, что любовь спасет их. Они жили долго и счастливо. Они умерли в один день. Говоря о христианской семье, великий Павел учил: «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Жена да боится своего мужа». Слово «боится» означает, что жена относится к мужу как к величайшему дару, как к величайшей драгоценности, дару ценному и в то же время хрупкому, который она боится повредить, потерять, за которым надлежит ухаживать. Сохранились свидетельства о последней ночи царственных страстотерпцев перед расстрелом. Николай сидит над бумагами, что-то пишет. Александр подходит к нему, заходит в комнату, ласково произносит: «Нике, уже поздно, пора спать. Как холодно. Ты простудишься». Она заботится о муже. Она боится. Она боится за него. Боится, что он простудится. По словам великого Павла, муж должен любить свою жену. А высшее понимание любви христианской – это любовь жертвенная. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други свои. Когда через несколько минут после этого их спустили в Ипатьевский подвал, и когда взбесившиеся садисты начали стрелять, Николай делает шаг вперед и своим телом закрывает Александру Федоровну. Да, они понимали, что все равно расстреляют всех, что все равно никто не спасется. Но он делает это инстинктивно. Он ее любит. И важно, что когда Николай Александрович закрыл Александру Федоровну своим телом, это дало ей возможность перекреститься. Она упала, сраженная пулей, но она перекрестилась. Сегодня часто приходится слышать понятие «идеальная семья», «православная семья». Много конкурсов различных проходит. Всякие пособия, руководства составляются. И очень бы хотелось, чтобы в эти пособия и руководства вошли вот эти описания последних минут царской семьи. И чтобы, говоря о православной семье, мы чаще вспоминали именно семью Романовых и обращались к ним за советом, за молитвенной поддержкой, за помощью именно как к семье. На мой взгляд, нам еще предстоит во многом это осмыслить и во многом принять. Но я абсолютно уверен в том, что если кто-то ищет помощи именно в устроении своего христианского семейного счастья и молитвенно обратится к семье Романовых, то Николай Александрович и Александра Федоровна обязательно помогут. Давайте будем помнить об этом, братья и сестры. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». «Русский дух» в повести «Тарас Бульба» Николая Васильевича Гоголя.
2: Так вот, всколыхнулась вся Запорожская сечь. Чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков, чтобы вот так поступали с полковниками и гетьманом. Да не будет же сего, не будет. Поскольку и в Запорожье были иудеи, так вот бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жудовок, но казаки везде находили. Ну, естественно, чтобы поколотить. Один выступил из них, ясные паны произвел лжи. Таких панов еще никогда не выдано. Ей-богу, никогда. Таких добрых, хороших, храбрых не было еще на целом свете. Голос его замирал и дрожал от страха. Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши. Те, что арендаторствуют на Украине. Ей-богу, не наши. То совсем не жиды. То черт знает что. А католиков, продолжал мы, и знать не хотим. Пусть им черт приснится. Мы же с запорожцами, как братья родные. Как, чтобы запорожцы были с вами братья, произнес кто-то один, не дождется с проклятия жиды в Днепр их панове, всех потопить поганцев. Ну и, как оказалось, что вот этот, так сказать, выступающий красноречивый иудей, он оказался янкелем и знал покойного Дороша, брата Тараса Бульбы, ну и Тарас Бульба заступился за него. Потом по сюжету, это должно так и быть, сослужит потом службу и самому Тарасу Бульбе. И вот, когда все это услышали, вся сечь отрезвилась, и никогда нельзя было сыскать нигде ни одного пьяного, как будто их и не было никогда между казаками. Происходит трезвение. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святой водою, все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из сечи, все запорожцы обратили головы назад. «Прощай, наша мать! Хуже тебе хранить Бог, а всякого несчастья». Интересно, что и Тарасовы дети, когда они уезжали из хутора, обернулись назад и попрощали своей матери. «Пусть Бог хранит от всякого несчастья». Вот малая и великая. Малая – малая семья, великая – это большая семья, Запорожская сечь. Весь скоро польский юго-запад сделался добычей страха. Как здорово сказано. Всюду принесли слухи, показались запорожцы и так далее, и так далее. Ну и месть, конечно, была, Гоголь ее описывает, она, так сказать, была ужасная месть. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые принесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные грудью у женщин, обрезанная кожа с ног до колен и у выпущенных свободу, словом, крупные монеты отплачивали казаки прежние долги. Уже теперь старый Тарас уже огнем и мечом закалил своих сыновей. Ну и вот тут, собственно, и начинается то самое главное испытание у казаков своего вот этого вот основного предназначения их жизни. Что они должны делать? Они защищают русскую землю, они защищают веру православную, они защищают Украину, свою малую родину. Ну, сюжетную линию просто вам напомню. Когда казаки осадили большой город, не смогли его сразу взять, казаки решили взять его измором, поскольку привыкли они больше воевать в поле, нежели по иностранным обычаям брать замки. И вот, обложив город Дубно со всех сторон, они предавались своему в праздное время пребыванию, то есть пили горилку, которой с собой было довольно-таки много. А тем временем, я уже говорил об этом, татары напали на сечь, забрали в плен казаков, то есть братьев, товарищей. И здесь встал вопрос о том, бросаться ли за этим полоном, чтобы его освободить, или же освободить тех, которые во время вылазки поляки захватили под городом. То есть и там товарищи в плену. И вот здесь замечательно совершенно речь о товариществе, которое произносит Тарас Бульба, когда нужно было принимать решение. «А теперь послушайте, что скажет моя другая речь», — сказал старый казак. «Дай Боже Тарасу полковнику побольше веку, чтобы таких полковников было побольше на земле. Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я, на веку и не слышал я, паны братья, чтобы казак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те, и другие нам товарищи, меньше их или больше, все равно. Все товарищи и всем нам дороги. Так вот, какая моя речь. Те, которые мило захвачены татарами, пусть отправляются туда и выберет собой, а другие останутся здесь». И вот Тарас Бульба сказал: «Ты позабыл, видно, — обращается он к Кошевому, — что в плену остаются наши захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили первого святого закона товарищества, оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них живых содрали кожу, или, исчетвертовав на части казацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украине». Обратите внимание, это русскими витязями на Украине. Вот рыцарство через «Л», и так Тарас Бульба говорил, здесь присутствует витязи, но это уже такое более средневековое. Вот слово «богатырь» не используется здесь, потому что это былинные богатыри. Но витязи появятся, можно сказать, в 17 веке больше в употреблении само слово. «Разве мало ли поругались и без того над святынею поляки? Что ж мы такое, — спрашивал я всех вас, — что за казак, который бы, покинув в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий не на во что ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себе обидно слово, так не укори же никто меня, один остаюсь. Разве позабыли, что у нас казна, добытая христианской кровью?» Ну и так далее, и так далее. Ну вот, произошло разделение казаков. Ну, поскольку они уже выступают, часть войска выступает за татарами, там перечисляются казаки, которые ходили на турецкие галеры. Так вот, «не раз драли на нуче недорогие поволоки аксамиты». По сути дела, это цитата из слова полку Игоря, к слову сказать. Я здесь хотел его привести, показать, что вот действительно таких цитат или аллюзий довольно-таки много. Так вот, были такие казаки, захотевшие остаться отомстить ляхам за верных товарищей, за Христову веру. Ну и как они прощаются? «Ну так поцелуйте же и дайте друг другу прощение, ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана и исполняйте то, что сами знаете. Сами знаете, что велит казацкая честь». Вот много раз говорится о казацкой чести. Да, честь подкрепляется верой. Вера защищается честью казацкой. Ну и оставшиеся казаки под предводительством уже Тараса Бульбу, его избирает кошевым, то есть главным, и он открыл свой обоз. То, что приберег он для, может быть, какого-то первого, который бы завершал победу, но в данном случае, как говорит старый Бульба: «Я угощаю вас, паны братья, не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом. Как невелика подобная честь, и не в честь также прощание с нашими товарищами. Нет, в другое время прилично то и другое. Не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой казацкой доблести». Ну вот «пот утер», да, то есть вот довольно-таки частое выражение в древнерусских повестях. То есть битва и утереть пот после битвы. Так вот, дела великого поту, нужно попотеть в битве. «Итак, выпьем, товарищи, разом, выпьем перед всего», то есть в начале всего или прежде всего, «за святую православную веру, чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами. Да, за одним уже разом выпьем и за сечь, чтобы долго настояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из него молодцы, один одного лучше, один одного краше. Да уж вместе выпьем за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пране братове, за веру, за веру, за веру, за сич, за сич». Стали пить казаки. Ну и вот в качестве противоположного отношения к долгу и товариществу это, конечно же, судьба Андрея. Вы помните, что накануне этой страшной ночи, когда приехало подкрепление поляков, и перепившихся казаков они половину курения истребили, половину захватили в плен. Вот накануне татарка, вот этой панночки прислуга, пришла, разыскала Андрея и сообщила, что паночка умирает с голода, как ее мать, и попросила помощи. И вот Андрей пробрался через лаз, то есть он никому не сказал, что есть такой лаз, что можно выполнить вот такой долг даже и казацкий, да, каким образом можно было захватить этот город. Если есть лаз, то понятно, что по нему можно пройти в город. Но он поклялся святой верою, что никому не скажет об этом. То есть вот начинается отход от и казачества, и от семьи, от веры, и начинается предательство. Так вот, пробирается он к панночке, говорит о своих богатствах, готов жениться на ней. Ну, а если, говорит Андрей, если же не выйдет, то есть готов ее защищать, уже как ничем, ни силой, ни молитвой, ни мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе. И прежде я умру, умру перед тобой, твоих прекрасных коленей, раз уже умертвый, меня разлучат с тобою. Опять же таки пророческие слова. «Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня», — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей. «Знаю, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня. Я знаю, какой долг и завет твой. Тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы враги тебе». Смотрите, отец, товарищи и отчизна. Триада. И как парирует Андрей. «А что мне отец, товарищи и отчизна?» – сказал Андрей, встряхнув быстро головою. «Так есть лишь так, так вот что, нет у меня никого. Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для него всего. Отчизна моя ты, вот моя отчизна. И понесу я отчизну свою, в сердце моем понесу ее, пока станет моего веку. И посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда. И все, что не есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну». Вот предательство отечества. Потому что что такое отчизна? Да, это отечество. Украина не отечество. Но смотрите, Гоголь очень тонко не называет отчизной русскую землю, а именно Украину. То есть Украину-то уже измененную, уже попавшую под влияние Польши. И вот смотрите, Гоголь, он показывает, что Тарас Бульба как раз с пренебрежением относился к тем, кто уже всякие польские замашки имел и тянулся к славе и так далее. И вот получилось так, что его сын Андрей, он стал одним из тех, кого презирал Тарас Бульба еще раньше. И вот теперь, когда Тарас Бульба узнает от того самого Янкеля, что Андрей оказался предателем, оказался у поляков и теперь готов выступить против своих же товарищей, у него возникает сильнейшее желание поскорее отыскать своего сына. А тут пока я вернусь еще раз к Тарасу Бульбе, который очень сильно переживает, что случилось с его сыном. Перед решающим сражением такое торжество. А теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете. И все казаки до последнего в поле выпили последний глоток ковшак за славу всех христиан, какие они есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам, прямо всеми куренями, за всех христиан, какие они есть на свете. И вот когда уже чувствуется приближение вот этих вот роковых дней и минут и решающей битвы, хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, какую честь и всех была земля наша. И грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонца, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки». А тут прочитана цитата из «Слова погибели русской земли». «Все взяли бусурмане, все пропало, только остались мы, сирые, да как давиться после крепкого мужа сирые, такие мы, и также и земля наша. Вот какое время подали мы, товарищи, Бруку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Отец любит дитя свое, мать любит дитя свое. Дитя любит отца и мать». По сути дела, возвращаемся к семье Тараса Бульбы. Но породиться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному по многу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди. Так же Божий человек. И разговоришься с ним, как своим. А как дойдет, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет, умная Лида, да не так. Такие же люди, да не те, нет, братцы. Так любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом или чем-то другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. Тарас махнул рукой, потряс седой бородой, усом моргнул, сказал, нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь в нашей земле нашей. Думают, только чтобы при них были хлебные стоги, скирды, доконные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Принимают, черт знает, какие бусурманские обычаи. Внушаются языком своим. Свой своим не хочет говорить, свой своего продает, как продает бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет им морду, дороже для них всякого братства. Ну и у последнего подлюки, каков не он есть, хоть весь извалялся в саже и поклонничество, есть и у того братца крупица русского чувства. И проснется она когда-нибудь, и ударится он горемычно об пол и руками, и схватит себя за голову, поклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому из них не доведется так умирать. Никому, никому. Не хватит у них на то мышиной натуры их. То есть и умирать за русскую землю может только русский человек. Причем где вот русская земля с большой буквы пишется. Это точно так же, как в древнерусских памятниках. Ну и дальше уже, когда начинается битва, и как в этой битве, в этом сражении падают замечательные совершенно воины, казаки. Первым атаман Моисей Шила, пошатнувшись Шила и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись товарищам, «Прощайте, паны братья товарищи, пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь». Тарас, который уже теперь атаман у них, оштопаны, есть ли еще порох в пороховницах? Не слабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки? Есть еще батька порох в пороховницах? Еще не гнутся казаки? И дальше Степан Гуска получает смертельное ранение, поднято на 4 копья. Только успел сказать бедняк, пусть же пропадут все враги и ликуют вечные веки русская земля. И также испустил свой дух. Опять же таки старый атаман Тарас, есть ли еще порох в пороховницах? Есть. И упал с воза Бавдюк, прямо под самое сердце прошлась ему пуля. Но собрал старый весь дух свой и сказал, не жаль расставаться со светом, дай Бог и всякому такой кончины, пусть же славится до конца века русская земля. И понеслось к вышинам Бавдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеет биться в русской земле, а еще лучше того, как умеет умирать, в ней за святую веру. Балабан, куренный атаман, поникнул он теперь головою, почуя предсмертные муки, тихо сказал, «Сдается мне, брат и панове, умираю хорошей смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол и стоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно русская земля, и отлетела его душа». Кукубенко перед смертью вокруг себя повел очами и проговорил, «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах моих товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля». Знаете, вечно любимая Христом русская земля. И вылетела молодая душа, подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. «Хорошо будет ему там. Садись, Кукубенко, одесную меня, — скажет ему Христос. Ты не изменил товариществу. Бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». И так далее, и так далее. Вот как умирали лучшие вот казаки за землю русскую, за святую веру.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

Оптіна пустинь, Кликова, Шомордіно. Свято-Введенская Оптіна пустинь находится в Калужской области недалеко от города Козельска, на живописном берегу реки Жизры. Расцвет духовной жизни в монастыре в XIX веке был связан с возрождением старчества. Нет, пожалуй, ни одного православного человека, который не знал бы про эту святую обитель. Интересно, что в плане, или если смотреть сверху, монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм монастыря. Это собор во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. Вокруг собора крестообразно расположены церкви. На севере церковь во имя Марии Египетской, переделанная в 1858 году из старой трапезной. На юге церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1811 году. На востоке церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. За монастырской рощей расположен скит, в котором происходит круглосуточное богослужение. В 2009 году в нем жили 10 монахов. Когда он устраивался, вокруг него было запрещено рубить лес, дабы навсегда он был закрытым. Здесь еще целы домики, где останавливались Николай Гоголь, Федор Достоевский, Сергей Нилус, Константин Леонтьев. Сохранилась деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи 1822 года, срубленная из того самого леса, который рос на месте скита. Сергей Нилус, русский православный писатель, публицист, дал описание убранства оптинских келий в начале XX века. Деревянная кровать, образ в углу с лампадой, стул, столик и рукомойник с тазом. Одежда послушникам, она называлась «свитка», выдавалась в Рухольной. Ехать до Оптиной пустыни из Нижнего Новгорода не близко, это 10-11 часов в дороге. Там паломников ждет поздняя литургия в Казанском храме. Возможны исповедь и причастие. Затем экскурсия по монастырю. Можно будет набрать воды в источнике преподобного Пафнутия Боровского. Это православный святой, игумен, основатель Боровского в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря –

0: похоронена она...
1: «Тем же и страждущие по воле Божией, яко верну зиждителю да предадят души своя во благотворении». Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.
2: Итак, «зиждитель» означает «создатель», «творец». «Зиждитеся» означает «строиться», «созидаться».

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодарность.

0: отдать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
1: Благоверный великий князь Ярослав Мудрый.
2: Князь Ярослав при крещении получил имя Георгий. За его благочестивую жизнь и ревность к просвещению народ даровал князю прозвище «Мудрый». Ярослав много потрудился для распространения грамотности на Руси. Так, в Новгороде он устроил училище, в котором духовенство обучало детей чтению и письму. Археологи находят в Новгороде берестяные грамоты. Благодаря им мы знаем, что грамотность в этом русском городе была распространена чрезвычайно широко. Ярослав был сыном князя Владимира Красное Солнышко и полоцкой княжны Рогнеды. После смерти великого князя всея Руси между его сыновьями возникла вражда. Старший сын Владимира, Святополк, подослал убийц к своим братьям Борису и Глебу. Те не стали оказывать сопротивление и приняли мученический венец. Ярослав тогда княжил в Новгороде. Он был возмущен преступлением Святополка и вступил в борьбу со старшим братом. В результате он разбил войско Святополка и занял Киев. Святополк пытался вернуть себе киевское княжение дважды. Один раз он привел на Русь орды печенегов, второй – войско польского короля Болеслава I. В конце концов Ярослав разбил войско Святополка в битве на реке Альте. С этого времени Ярослав становится великим князем киевским. Время княжения Ярослава Мудрого – период высшего подъема Киевской Руси. По всей русской земле строились новые храмы, греки учили русских православному церковному пению. Тогда же был составлен первый свод законов «Русская правда». Появилась корчма. Так назывался перевод византийского сборника церковных правил и императорских указов, касающихся церкви. Активно переводились на славянский язык и другие греческие книги. Именно при Ярославе Мудром в Киеве и Новгороде были построены соборы Святой Софии. Название для них было выбрано не случайно. Такое же имя носил главный храм мирового православия – собор Святой Софии в Константинополе. Ярослав скончался в Вышгороде. Он был похоронен в Софийском соборе в Киеве. Мощи благоверного князя и ныне хранятся там. С 2005 года имя Ярослава Владимировича было внесено в святцы Русской Православной Церкви. Интересно, что супруга Ярослава в крещении Ирина активно помогала мужу в делах государственного управления. После его смерти она приняла монашеский постриг с именем Анна. Церковное почитание Анны и ее сына Владимира было установлено в 1439 году.
1: Святые земли русской.

Вдруг словно скатерть парчевую поспешно сдернул кто с полей, и тьма за ней в погоню злую. И все свирепей и быстрей. Уж расплылись давно колонны, исчез серебряный карниз, и гул пошел неугомонный. И огонь, и воды полились, где царство солнца и лазури, где блеск полей, где мир долин. Но прелесть есть и в шуме бури, и в пляске ледяных градин. Их нахватать нужна отвага. И вон, как дети в удальце ее чистят, как вся ватага визжит и скачет на крыльце. Аполлон Майков.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Александр Бородин. Симфония номер 3. Ля минор. Неоконченная. Часть 1.

1866 году, будучи автором лишь многочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «В моей душе покоя нет».
0: Автор.
1: Автор музыки Андрей Петров, стихотворная основа Роберт Бёрнс в переводе Самуила Маршака.
2: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака, а музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
1: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: Малая Родина.
1: Безводное. Историческое место Кстовской земли. Селений с названием Безводное на Нижегородчине в древности было множество. Топоним означал лишь отсутствие рядом реки. В данном же случае поселение основывалось на изрезанном оврагами живописном высоком правом берегу Волги в непосредственной близости от Великой реки. А потому есть в топониме некоторая историческая загадка. Впрочем, относительно названия вот какая легенда существует. Встарь в народе говорили, что места, где стоит теперь Безводное и другие селения, в давние времена принадлежали Борису Годунову. Тяжело жилось тогда годуновским крестьянам. Нужда и голод гнали их из бедных деревень в дремучие леса да на матушку Волгу. Много беглых людей было в те времена в здешних местах. Бывали случаи, что бежавшие от хозяев крестьяне беспокоили жителей приволжских деревень. Особенно доставалось от них деревне Гремячке, что стояло выше нынешнего Безводного. Гремячинские жители терпели-терпели все это, да и решили всей деревней покинуть этот край. Долго искали они подходящее место, и вот однажды вышли из леса на открытую поляну над Волгой. Понравилась гремячинцам эта поляна, задумали на ней обосноваться. Поставили избушки немудрящие, стали колодец копать. Копают-копают, а воды все нет. Вот тогда и назвали они свое селение Безводное. Расселяться люди стали по горе, ближе к Волге. Здесь же, в горе, много ключей с хорошей водой было, да и река совсем рядом. Так что в селе стало воды хоть отбавляй, а название так Безводным и осталось». Легенда есть легенда, но согласно историческим документам, Безводное возникло гораздо раньше, поскольку в 16 столетии оно уже называлось Старым, пережившим множество невзгод и разорений. В очередной раз Безводное оказалось выжжено целиком в 70-х годах 16 века, во время прокатившихся по краю черемисских войн. Место Старого Безводного после этого оказалось навсегда заброшенным, а новое – заселялась уже на другом участке Волжского берега. Как и большинство древнейших поселений Кстовской земли, новое село основывали государевы-бортники, собиратели меда диких пчел. В 1588 году в Новом Безводном стояло уже 15 дворов жилых и 8 дворовых мест пустых, о которых сообщалось, что их пожгла черемиса. Бортники на местах занимались не только сбором меда диких пчел, но и рыболовством. В 1619 году Безводное с окрестными землями было пожаловано молодым царем Михаилом Федоровичем своему ближнему советнику, думному дьяку Федору Федоровичу Лихачеву. В 1623 году в деревне оказалось уже 30 крестьянских и 3 бобыльских жилых двора. В 1646 в Безводном насчитывалось уже 139 дворов. Среди сельчан было значительное число ремесленников. Кузнец Якунка Иванов, которого считают родоначальником местной металлообработки. Плотник Оскар Артемьев, мясник, красильщик, винокур. Был в селе и свой скоморох Ивашка Федоров, который вместе с 4 сыновьями составлял артель веселых, обслуживавших народные празднества окрестных сел. В начале 18 столетия Безводное вместе с приписанным к нему в приход деревнями Михальчиковой, Мухановой и другими пожаловано Петром I жене Екатерине Алексеевне. Тогда в селе появилась усадьба царицы и отдельно управителя ее вотчинного хозяйства. Здесь что не дом, то памятник. Добротные каменные и деревянные дома, украшенные причудливой резьбой, говорят о том, что в прошлом безбедно жили безводненцы. В селе была организована и земская школа. Да и вообще, как отмечали исследователи, процент учащихся в селе Безводном на рубеже 19-20 веков был выше, чем в целом по уезду. Занимались безводненцы и кустарными промыслами, и торговлей. На всю Россию славилась безводная рыболовными судами, полотнами из медной и латунной нити, цепями для речного и морского флота и другой металлоиздельной продукцией. Называли безводной и слепой столицей Поволжья, потому что для работы на станках не требовалось особых навыков, нужна была лишь физическая сила. И стекались в село слепые, которые вполне могли справляться с этой работой. Из безводненской медной сетки делали сито. В настоящее время село Безводное состоит из двух частей – нижней и верхней, Нагорной. В центре Безводного располагается Троицкий храм – один из лучших и красивейших храмов Кстовского района. Поражает величие храма и его богатое внутреннее убранство. Храм был построен в 1894 году. После революции его закрыли. Храм был разорен, колокола сняты, купола разрушены. Храм переоборудовали под зернохранилище. В 1989 году начались восстановительные работы. Богослужения возобновились в 91-м. В Безводном, наряду с православным храмом, был и Старообрядческий монастырь. Эти красивые исторические места привлекали и привлекают туристов со всей России. И не только туристов. В Кстовском районе проходили съемки многих известных российских фильмов. В частности, в «Безводном» снимал своих Асю Клячину и Курочку Рябу Андрей Кончаловский. Участвовали в съемках и жители деревни. Вот такие замечательные места есть в нашем Нижегородском крае.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Что общего между космосом и морем? Чтобы исследовать и то, и другое, нужны две вещи – корабль и костюм. В космос полететь довольно трудно, а вот погрузиться на глубину гораздо проще. И какое же это чудо, что у нас есть акваланг. Первый регулятор подачи воздуха с поверхности был запатентован в 1866 году Бенуа Рукейролем. Этот французский горный инженер сначала изобрел регулятор утечки сжатого воздуха для использования в шахтах. Позже Агюст Денейрус адаптировал его для подачи воздуха под водой. Регулятор состоит из двух частей. Первая часть контролирует давление, предотвращая выстрел сжатого воздуха. Вторая часть клапана позволяет воздуху поступать при вдыхании его ныряльщикам, а также автоматически останавливает поток, когда воздух выдыхается. В 1878 году Генри Флюс изобрел первый удачный подводный аппарат с замкнутой системой дыхания, использующий чистый кислород. Однако оказалось, что чистый кислород, вдыхаемый под давлением, становится токсичным на глубине более 20 метров. В начале 20 века был усовершенствован регулятор подачи кислорода и изготовлены баллоны. Это позволило автономному аппарату с замкнутой схемой Флюса стать штатным спасательным оборудованием для подводного флота Великобритании. Офицеру ВМС Франции, капитану второго ранга Иву Леприеру, позже удалось сконструировать аппарат для дыхания с высокопрочным баллоном сжатого воздуха.
2: Интересный факт. В Тихоокеанском государстве Вануату находится подводная почтовая станция. Там можно купить специальный непромокаемый конверт, написать письмо, самостоятельно опустить его в подводный почтовый ящик или отдать почтальонам-дайверам, если вы не хотите мокнуть.
1: Несмотря на недостатки в применении и риск кислородного отравления, наибольшей популярностью пользовались аппараты с замкнутой системой дыхания. Во время Второй мировой войны два француза, морской офицер и инженер, работали над изобретением аппарата с открытой схемой дыхания. Это когда водолаз вдыхает через трубку, а выдыхает в воду. Это были капитан Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. В 1943 году они изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой, названный аквалангом. Само название «акваланг» образовалось в результате сложения из двух языков – латинского «аква» – «вода» и английского «ланг» – «легкая». Отмечу, что слово «акваланг» является торговой маркой, однако на территории бывшего СССР оно стало общеупотребительным. Современные поклонники погружений под воду предпочитают называть себя не аквалангистами, а дайверами. –

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Кругом царила жизнь и радость, и ветер нес ржаных полей благоухание и сладость, волною мягкую своей. Но вот как бы в испуге тени бегут по золотым хлебам. Промчался вихрь 5-6 мгновений, и встречу солнечным лучам встают серебряным карнизом через все полнеба ворота, и там за занавесом сизым сквозит и блеск, и темнота. Аполлон Майков.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Едет, кто это едет? Едет, держит руль без перекоса. Едет, дорогу цедит.

Поэтесса Новелла Матвеева родилась 7 октября 1934 года в поэтическом месте в Царском селе и в творческой семье. Ее отец Николай Матвеев-Бодрый по образованию был географом, профессором, работал историком-краеведом Дальнего Востока. Мать Надежда Тимофеевна преподавала в школе литературу, писала стихи и публиковалась под псевдонимом Матвеева-Орленева. Ее дедушка был писателем, двоюродный брат матери тоже. Выбор профессии был для Новеллы очевиден. В 1957 году она поступила на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького и закончила их в 1962 году. Но еще за год до получения диплома поэтессу приняли в Союз писателей СССР. Разумеется, огромное влияние на формирование личности Матвеевой оказала ее мать. Надежда Трофимовна любила музыку, пела романсы, цыганские, итальянские и русские песни. Свои первые стихи Новелла сочинила, будучи еще ребенком, в военные годы. Девочка также пробовала сочинять музыку и класть на нее стихи различных авторов, среди которых были Фет, Лермонтов, Шекспир, Огнивцев, Гладков и другие. Впервые Матвеева опубликовала свои стихи в 1957 году. Любопытно, что это была пародия на песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи». После этого ее стихи часто появлялись на страницах газет и журналов.

Издать первый сборник стихов всегда было довольно сложно, и Матвеевой помогли поэты Давид Кугультинов и Игорь Грудев. А в дальнейшем ей не раз помогали Маршак, Атабекян, Чуковский, Чевелихин, Слуцкий, Старшинов, Воронов и другие. Особенно восхищался стихами Матвеевой Чуковский. Рассказывали, что Корней Иванович, услышав ее «Солнечного зайчика», даже запрыгал от восторга. Можно сказать, что творческая судьба Матвеевой сложилась хорошо. Ее довольно быстро заметили и полюбили.

В начале 60-х годов простая девушка из провинции с интересным голосом и простой гитарой смогла сделать себе имя в столице, а затем ее узнала и вся страна. Ее песни быстро полюбились и стали звучать из магнитофонов по всему Советскому Союзу. Произведения Матвеевой вошли в первый бардовский сборник СССР. Это была пластинка, которая называлась «Песни». Ее выпустили в 66-м году. Позднее диск не раз переиздавался, но он так и оставался редкой пластинкой. Вообще же в творчестве новеллы Матвеевой ее поклонников привлекали в первую очередь энергия и жизнелюбие. Такие вещи невозможно подделать. Они всегда говорят о подлинных личностных качествах автора.

0: реклам. Тем подозрительней тени по углам.
1: Основная часть творчества Матвеевой – это лирические и романтические произведения. В ее поэзии нет места жестокости, низменным чувствам, какому-то неясному пессимизму. Напротив, в ее песнях звучат уверенность в жизни и нефальшивый оптимизм. Однако песни – это не все творчество Матвеевой. Она много сочиняла для детей, занималась переводами, писала эпиграммы, пародии, статьи, посвященные литературе и искусству. Матвеевой опубликовано более 30 книг, среди которых стихи, проза и переводы. А как автор-исполнитель, новелла Матвеева записала немалое количество пластинок. Последняя из них вышла в 2000 году. Это был сборник «Лучшие песни».

Среди работ новеллы Матвеевой также есть детская песня «Предсказание Эгля», которая впервые была поставлена на сцене Московского центрального детского театра. Это драматическое произведение уникально тем, что включает в себя ни много ни мало, а 33 авторские песни поэтессы. Но не следует все-таки думать, что творческая биография Матвеевой была совсем уж безоблачна и беспечна. Не всем нравилось то, что она делала, как пела, случались у Матвеевой и неудачи, и непонимание критиков, и прочие невзгоды. Но новелла Николаевна обладала, помимо всего прочего, еще и крепкой волей и целеустремленностью. Неприятности ее не останавливали. До своих последних дней она продолжала работать и выступать.

Последние годы Навелла Матвеева прожила на своей подмосковной даче, мало общаясь с людьми, но не бросая писать. Поэтессы, лауреата Государственной премии России не стало 4 сентября 2016 года. Ее книги по-прежнему продаются в книжных магазинах. Из них самые популярные – сборники стихов «Кораблик», «Солнечный зайчик», «Кассета снов», «Караван», «Жасмин». Кроме того, издана проза Матвеевой и ее книги для детей. А также на даче Навеллы Николаевны остался большой архив неизданных ее произведений, который, очевидно, еще ждет своей публикации.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. В Арзамасе прошли торжества в честь преподобной Олимпиады.

0: Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, а затем в Нижний Новгород, в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Торжественная встреча ковчега в Дивееве пройдет 25 августа в 16 часов в арке колокольни Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского женского монастыря. Оттуда святыня крестным ходом будет перенесена в Преображенский собор, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Каждый час перед ним будут совершаться молебны. 26 августа в 8 утра в Преображенском соборе начнется божественная литургия. Проводы мощей с Дивеева в Нижний Новгород состоятся в 13 часов 30 минут. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет 26 августа в 16 часов 30 минут на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Каждый час перед ним будут совершаться молебны. 27 августа в 9 часов утра в Александро-Невском кафедральном соборе начнется божественная литургия. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся в 16 часов. Продолжаем выпуск. В Арзамасе по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия состоялись двудневные торжества в честь преподобной Олимпиады Киевской Арзамасской, настоятельницы Арзамасского Новодевичьего во имя Алексея, Человека Божия женского монастыря. Они начались 19 августа и продолжились на следующий день – День памяти святой. Продолжит тему репортаж Марины Дружковой.
1: В Воскресенском кафедральном соборе Арзамасы светло и радостно. Духовенство в белоснежных облачениях под высокими сводами разливается торжественное пение хора. В Арзамасе особый день. Память подвижницы XIX века, преподобной Олимпиады Арзамасской Киевской. Ее образ на центральном аналое. Рядом с иконой Преображения Господня, тоже украшен спелыми яблоками и хризантемами. Литургию возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Он поздравил собравшихся с Днем памяти Святой Олимпиады и призвал следовать примеру ее жизни, избегать суеты и заботиться о спасении души, невзирая на скорби и трудности.
2: День памяти преподобной Олимпиады нас мысленно возвращает к Богу, к вечности и осмыслению нашей земной жизни. Как и премудрый Соломон говорил, все течет и изменяет, нет ничего нового под солнцем. Как те древние времена, так наше время. Мы по жизни бежим, как будто мы будем жить вечно. И заботимся о делах земных, да так заботимся усердно, что нет уже ни силы, ни времени, ни желания заботиться о делах вечных. Поэтому нет ничего страшного, когда мы заботимся о земных делах и заботах. Но чтобы только эти заботы не закрывали, а помогали нам наследовать жить вечно. Преподобная Олимпиада нам напоминает, чтобы не суетились по жизни, даже в делах земных, а помнили о Господе. Преподобная Матерь наша Олимпиада – помогай нам. Аминь. И Богу нашему слава. С праздником.
1: Схемонахинь Олимпиада в миру Ольга Васильевна Стригалева с юности посвятила свою жизнь Богу. Местом ее духовных подвигов стала Алексеевская община в Арзамасе, которой она впоследствии мудро управляла около 15 лет, с 1813 по 1828 год, оставив после себя письма и наставления. К началу XX века Алексеевская обитель славилась золотошвейными мастерскими и была одним из самых многолюдных и благоустроенных женских монастырей в России. А сегодня многие жители Арзамаса впервые слышат имя преподобной Олимпиады.
3: Я даже не знала о ней ничего. Только сегодня вот узнала, что такой праздник большой. Пришли познакомиться. Мы пришли со своей снохой, вон та, с Татьяной. Просто посмотреть, праздник такой большой. И вот ребенка причастить обязательно пришли.
1: Торжества в честь Матушки Олимпиады проходят в День памяти, 19 августа, а продолжаются 20-го. Этот праздник не просто новая традиция. Это возвращение памяти и об Алексеевской женской обители, и о ее славной настоятельнице, которая удостоилась погребения в пещерах Успенского Киевского монастыря.

0: Торжество и красота службы привлекает в этот день многих верующих в кафедральный собор, не только жителей города. Лариса Каланская, к примеру, жительница Казани, в Арзамасе проездом. В собор зашла случайно и к радости открыла для себя имя святой Олимпиады Арзамасской.
1: Действительно, вот я как раз спросила, что за праздник. Я обязательно почитаю, что это за святая. Это очень интересно. И если, конечно, еще и настоятели, и священники сами говорят об этом, проповедуют, так сказать, это все, конечно, безусловно, нужно своих святых знать. Мы казанских своих знаем.
0: В годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Алексеевского монастыря была организована воинская часть. Она существует и сегодня. Но история монастыря продолжается. В настоящее время архиерейское подворье возрождающейся обители занимается восстановлением Успенского храма и ждет дальнейшей передачи зданий, ранее принадлежавших Алексеевскому монастырю. Дай Бог, чтобы молитвами преподобной Олимпиады возрождение Алексеевской обители случилось совсем скоро.
2: Это был материал, подготовленный Мариной Дружковой. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Болезни и их лечение.
3: Медицина, на которую мы так часто жалуемся, за последние два века так далеко шагнула вперед, что старинная диагностика и методы лечения способны вызвать у современного врача недоуменную улыбку. Читая классиков, убеждаешься, болезнь чаще всего определялась не по глубоким внутренним причинам, ее вызвавшим, а по внешним проявлениям. Так, чуть ли не всякое заболевание, сопровождающееся высокой температурой тела, называлось горячкой, а если оно сопровождалось жаром и ознобом – лихорадкой. Именно от горячки и лихорадки, как первопричины, люди умирали, таковы были обычные заключения медиков. В качестве диагноза обычным был и такой диагноз, как нервная горячка, хотя ныне доказано, что при нервных и психических заболеваниях повышение температуры тела не характерно. Давно известные болезни носили другие наименования. Эпилепсия называлась падучей, инфаркт миокарда – разрывом сердца, тиф – гнилой горячкой, гепатит – желчной горячкой, инсульт – апоплексическим ударом, а в случае смертельного исхода в просторечии – кондрашкой, туберкулез легких – чахоткой, скарлатина – краснухой. Антоновым огнем именовали гангрену. Сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего гипертонию, лечили тем, что отворяли кровь, надрезали вену и выпускали часть крови. Специалисты по такой операции имелись в каждой цирюльне, то есть в парикмахерской. На вывеске цирюльника, который якобы сбрил гоголевскому Ковалеву его нос, было написано «И кровь отворяет». Мармеладова из «Преступления и наказания» Достоевского, раздавленного каретой, лечат не от полученных травм, а прежде всего отворяют кровь. Простывшему на морозе герою шинели Гоголя Акакию Акакиевичу надуло в горло жабу, от которой он быстро умирает. По-современному это ангина. Как пишет Гоголь, доктор ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку. Единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. Широко применялись и домашние средства. От головной боли и прочих недомоганий прежде всего нюхали спирт, был специальный нюхательный спирт, одеколон, соль, мяту, смачивали виски уксусом или одеколоном. При желудочных болезнях пили декокт, отвар из лекарственных трав. Этот декокт постоянно принимают Пульхерия Ивановна в старосветских помещиках и Лем в дворянском гнезде Тургенева. Сложного состава, известную еще с древних времен мазь Аподельдок, втирали при ревматизме и простуде. Красивые и загадочные названия очень пришлось по вкусу невежде и болтуну Ноздреву, который без всякого смысла и резона говорит Чичикову: «Ах ты, Аподельдок Иванович!» От простудных заболеваний ставили рожки. Так в народе в старину называли банки. Завалом называлось легкое засорение органов тела вредными веществами. В этих случаях, где бы больной не ощущал завал, ему давали слабительные, очищали желудок и кишечник. При нарывах и ожогах накладывали спуск – домашний пластырь из воска, смешанного с маслом или салом. Спуском лечили барыню в Поликушке Льва Толстого, повара Мартына, облившего себе ноги кипятком из рассказа Чехова «Скука жизни». В Обломовке ушибленное место натирали целебным растением подягой. Гигроскопическая вата появилась в России только в последней трети XIX века. Как же обходились без нее до этого времени? А просто щипали корпию, выдергивали из тряпок нитки, превращая их в мягкое волокнистое вещество, которое и прикладывали к ранам вместо ваты.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».
0: Радиообраз. Доброе радио.
4: Когда б вы знали, из какого сора?
5: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом.
4: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Темой нашего сегодняшнего разговора будет одно стихотворное посвящение Нине Александровне Грибоедовой. Стихотворение это написано Яковом Полонским, поэтом, 200-летний юбилей которого отмечается в 2019 году. «Не князь, красавец молодой, внук иверских царей, был сокровенной мечтой ее цветущих дней. Не вождь грузинских удальцов, гроза соседних гор, признанием вынудил ее потупить ясный взор. Не там, где слышат валуны плеск алазанских струй, впервые прозвучал ее заветный поцелуй. Нет, зацвела ее любовь и расцвела печаль в том жарком городе, где нам прошедшего не жаль, где грезится сазандарам святая старина, где часто музыка слышна, овеют знамена. В Тифлисе я ее встречал, вникал ее черты, то тень весны была в тени осенней красоты. Не весела и не грустна, где б ни была она, повсюду на ее лице царила тишина. Ни пышный блеск, ни резвый шум полуночных балов, ни барабанный бой, ни вой охотничьих рогов, ни смех пустой, ни приговор коварной клеветы, ничто не возмущало в ней таинственной мечты. Как будто слава, отразясь на ней своим лучом, в ней берегла покой души и грезы о былом, или о том, кто силу зла изведав завещал ей всепрощающую скорбь и веру в идеал. Я помню час, когда вдали вершин седые льды румянцем вспыхнули, и тень с холмов сошла в сады. Когда мятеж своей скалой стоял как бы в дыму, и уходил Сионский крест в ночную полутьму. Она сидела на крыльце с поникшей головой, и помню, кроткий взор ее увлажен был слезой. О незабвенной старине намек нескромный мой смутил ее больной души таинственный покой. И мне казалось, в этот миг я у нее в глазах прочел ту повесть, что прошла тайком в ее мечтах. И дальше Яков Полонский в стихотворении включает как раз уже рассказ «Голос» самой Нины Александровны Чепчевадзе-Грибоедовой, где она рассказывает о вот этом своем миге счастья, о ее встрече с Грибоедовым, о ее любви и о том несчастье, о том горе, которое ее постигло. Вот дело в том, что это стихотворение, адресованное Нине Грибоедовой, датируется Полонским очень отчетливо – 30 января 1879 года. Меж тем мы знаем, что Нина Чевчевадзе не станет в 1857 году, летом, когда в Тифлисе будет сильная эпидемия холеры, и когда большинство жителей города, особенно знатных, богатых, покинут город для того, чтобы спастись, уберечься от этой эпидемии. Нина Грибоедова останется там, переживет вместе с городом эти вот трагические моменты, и ее не станет вот именно в эту эпидемию холеры. Умрет та, кого все тифлисцы называли «черной розой Тифлиса». «Черной розой», потому что после того, как Нина Александровна узнает о гибели ее мужа, она наденет траурные одежды и больше никогда уже их не снимет. Больше 20 лет прошло вот с момента смерти Нины Грибоедовой и написанием этого стихотворения. И мы еще обращаем внимание на эту дату 30 января. А что же произошло? Почему вот такой очень долгий промежуток между вот этими двумя событиями? А дело в том, что 30 января 1879 года в России был День памяти Грибоедова. Минуло 50 лет с того самого момента, когда Грибоедов трагически погибает в Персии, в Тегеране, во время выполнения той миссии, которая ему была предназначена. Мы знаем, он был посланником в Тегеране, готовил к возвращению на родину большое количество людей, христиан, которые оказались в плену, которые оказались в рабстве в Тегеране. Тегеранская толпа была взбудоражена. Мы теперь знаем, что это были происки английского посланника. И было совершено нападение на наше представительство, на наше посольство в Тегеране. И вот Грибоедов, защищая этих христиан, защищая посольство, там погибает. Дело в том, что так внезапно, так трагически оборвалась его жизнь, когда, казалось, она вошла в самый счастливый момент, да, вот в самую счастливую такую фазу. Дело в том, что незадолго до этого, 22 августа 1828 года, Грибоедов женился. Женился на вот этой замечательной, прекрасной, совершенно обаятельной и внутренне красивой Нине Чепчевадзе. Ей 15, ему 33. Он ее помнит еще совсем юной девочкой, когда она была маленькой. Он обучал ее музыке. И вот как Грибоедов вспоминает, рассказывает о том моменте, когда он вдруг на Нину смотрит иными глазами. В тот день, пишет он в одном из писем, за столом сидел против Нины Чепчевадзе. Все на нее глядел, задумался, сердце забилось. Не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важный, или что-то другое придало мне решительность необычайную. Выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей по-французски: «Пойдемте со мной, мне нужно что-то сказать вам». Она меня послушалась, как всегда. Верно думала, что я усажу ее за фортепиано. Мы взошли в комнату. Щеки у меня разгорелись, дыхание занялось. Я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее. Она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее. Да и сама Нина Чевчевадзе в тот момент не могла противостоять охватившему ее чувству, потому что, как потом стало понятно, она давно испытывала самые сильные чувства по отношению к своему учителю музыки, да и просто другу дома. И она признавалась позже подруге, что в этот момент ее как солнечным лучом обожгло. Вот оно какое высокое чувство, чувство как солнечный луч. Мы вспоминаем потом бунинское, да, определение, вот он этот солнечный удар. И вот казалось, что жизнь входит на какую-то новую орбиту у Грибоедова и Нины Чевчевадзе. Вот эти два человека нашли тех единственных, кого можно было, да, с кем вот могла бы их свести судьба. И все так внезапно, и все так ужасно обрывается. Дело в том, что Нина Чевчевадзе готова была нести все тяготы вот этой дипломатической миссии Грибоедова, и после свадьбы она едет с ним. Едет в Тебриз, тот город, где было обозначено место пребывания Грибоедова. По дороге она приболела, потом оказалось, что она уже ждет ребенка. Поэтому в Тегеран Грибоедов поехал сам, оберегая жену, оставив ее вот в этом Тебризе, и потом просит ее вернуться в Тифлис, потому что оберегает ее, понимая, что Тегеран – это место крайне опасное. Но вот просто маленькая ремарка. Сам Грибоедов, когда выполняет вот эту свою миссию, в одном из писем пишет, что он месяцами не сходит с коня, ночует в степи по двое шакалов для того, чтобы вот осуществлять эту связь между Тегераном и Тифлисом. Поэтому вот эти последние месяцы они проводят порознь, Грибоедов в Тегеране, Нина в Тифлисе. И когда становится известно о том, что 30 января Грибоедов погибает, Нине про это очень долгое время не говорят. Но вот почему-то сердце вещи и чувствует, тем более, что был и очень нехороший знак. Во время венчания падает кольцо обручальное, что всеми однозначно было воспринято как дурное предзнаменование. Когда тело Грибоедова ввезли в Тифлис, когда возвращали на родину, то, естественно, уже Нине Грибоедова не могли этого не сказать. Она очень тяжело пережила это. Сохранились воспоминания, как это происходило. Вот это описание траурной процессии, которая была сделана очевидцем. В печальном шествии было нечто величественное и неизъяснимым образом трогало душу. Сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь унизанные плачущими грузинками, за колесницей толпа народа, вдова, осужденная в блестящей юности своей, испытать ужасное несчастье, в горестном ожидании стояла с семейством своим у городской заставы. Свет первого факела возвестил ей о близости драгоценного праха. Она упала в обморок, и долго не могли привести ее в чувство. Что происходит потом? Нина Грибоедова хоронит своего мужа в очень важном месте. Дело в том, что на горе Мтацминда в Тифлисе была церковь святого Давида. Как сама Нина, вот в изложении Якова Полонского, рассказывает об этом месте: «И положила я его на той скале, где спит семья гробниц, и где святой Давид их сторожит, где раньше, чем заглянет к нам в окошке алый свет, заря под своды алтаря шлет пламенный привет. На той скале, где в бурный час зимой издалека, причалив, плачут по весне ночные облака, куда весной по четвергам бредут на ранний звон тропинкой каменной в чедрах толпы грузинских жен». Бредут нередко в страшный зной, одни просить детей, другие воротить мольбой простывших к ним мужей. Там, в темном гроте мавзолей, и скромный дар вдовы, лампадка светит в полутьме, чтоб прочитали вы ту надпись, и чтоб там она напомнила сама два горя: горе от любви и горе от ума». Что это за надпись? А эта надпись такая: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего же пережила тебя любовь моя?» Яков Полонский эту фразу тоже вкладывает в уста Нины Грибоедовой. когда она говорит о том, как она встречает прах ее мужа. «И я пошла его встречать, и весь Тифлис со мной, к заставе Ереванской шел растроганной толпой. На кровлях плакали тогда, без чувств упала я. О, для чего пережила его, любовь моя?» Вот несколько трансформированные, но, как мы видим, Яков Полонский очень точно передает нам этот эпизод. Слова очевидца и то, как рассказывает Нина Грибоедова об этом своему собеседнику, да, вот оно абсолютно перекликается. 29-й год, и 57-й ее не станет. Почти 30 лет Нина Грибоедова хранит траур и превращается вот в такой какой-то нравственный центр Тифлиса. Вот Яков Полонский очень точно передает эту особенность. Та тишина и тот покой, который исходит от нее. А дело в том, что к ней сватались. Всю жизнь, например, ее любил один из грузинских князей Арбелиани. И до Грибоедова к ней сватались представители очень знатных русских фамилий, грузинских фамилий. Но вот эта единственная любовь, которую она пронесла через всю жизнь и стала вот тем тихим светом, который превратил ее в эту не просто черную розу Тифлиса, да, но это дух Тифлиса, дух этого города. Рядом с Ниной Чевчевадзе Грибоедовой нельзя было вести себя иначе, нельзя было быть мелочным, пошлым. Вот вернемся к этому стихотворению, о котором мы говорим. Как я сказала, вот окончательный вариант появляется в 79-м году, дата 30 января, 50 лет с момента гибели Грибоедова. Однако первый вариант этого стихотворения возникает раньше, значительно раньше, в 1846 году. В это время Полонский служит в Грузии, в Тифлисе, и он знаком с Ниной Александровной, он общается с ней. Ощущение от своего пребывания рядом с ней он как раз и выражает в первом варианте этого стихотворения. И оказывается, ему очень недоволен, поэтому не дает ему ход. Вообще великое дело и великий момент в такой самооценке авторской, когда он понимает, что стихотворение оказывается меньше и мельче, чем тот, о ком это стихотворение написано. И вот только тогда, когда пройдет огромное количество времени, когда он сам глубоко-глубоко погрузится вот в эту ситуацию, и когда переживет какие-то свои кризисы и конфликты, когда в конце концов обретет какой-то жизненный опыт, он вернется к этому стихотворению. И надо сказать, что он на самом деле будет много читать и воспоминаний и о Грибоедове, и о Нине Александровне. Вот так и получается и очень точно психологический портрет, и очень точна та фактография, на которую опирается Полонский. В 1957 году, когда Нина Чевчевадзе понимала, что она умирает, последние слова были такие: «Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся, и я расскажу тебе обо всем. И мы уже навеки будем вместе.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».